0: Свидетельство о регистрации радиообраз Л номер ТУ 52-01-260 от 19 февраля 2019 года выдано Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу.
1: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: В эфире «Радио

0: Прогуляйся по Нижнему вместе с нами.
1: Нижневолжская набережная, так же как и Верхневолжская, появились в Нижнем Новгороде благодаря Николаю I. Именно по его указанию в 1834-1838 годах вдоль правых берегов Оки и Волги спроектировали набережные. Землю для подсыпки берега брали при прокладке Зеленского и Похвалинского съездов. Впервые в истории Нижнего Новгорода вдоль городского берега Волги стало возможным проехать на транспорте. По красной линии набережной разрешалось строить только каменные дома. Сегодня я, Галина Самосадова, приглашаю вас прогуляться по Нижневолжской набережной. Движение предлагаю начать от Канавинского моста. С левой стороны вдоль берега мы видим два живописных павильона с круглыми башнями и высокими кровлями. Они построены в 1912-1913 годах в стиле модерн, архитектор Вишняков. В одном здании была городская чайная, в другом – амбулатория для судовых рабочих. При их сооружении и оснащении использовались передовые технологии того времени. Целостность архитектурного облика и стилевое единство павильонов были утрачены в ходе реконструкции. Дом номер 16 на углу Нижневолжской набережной и площади Маркина – это здание биржи. Оно было построено к открытию Всероссийской промышленно-художественной выставки. Здесь заключались крупные торговые сделки. На фасаде со стороны набережной мы видим дату постройки 1895-1896 года. Архитектор Карл Трейман – один из авторов проекта главного ярмарочного дома. В советское время в здании биржи был дом культуры Речников. В наши дни здесь располагаются различные коммерческие организации. Напротив площади Маркина стоит речной вокзал. Он появился сравнительно недавно, в 1964 году. До этого здесь стояли дебаркадеры. Авторы проекта речного вокзала стремились придать зданию сходство с плывущим кораблем. Но их идея не была полностью реализована. Сходство с волжским лайнером речной вокзал получил в ходе реконструкции в 2002 году, когда к нему по бокам были пристроены полукруглые ротонды. Квартал между Нежинским переулком и переулком Вахитова принадлежал Бугровым. Жилой дом Николая Бугрова – это дом номер 14, сегодня занимает детская художественная школа. Сохранился и жилой дом Александра Бугрова, дом номер 13. А в доходном доме номер 12 сегодня располагается отдел полиции. Чуть дальше по правой стороне набережной мы видим необычное здание с мотивами готики, облицованное белым керамическим кирпичом. На самом деле это часть банковского комплекса Рукавишникова. Комплекс занимал целый квартал. Банк был построен в 1913-1916 годах. Его спроектировал выдающийся русский зодчий Федор Осипович Шехтель, основоположник отечественного модерна. Любимым архитектурным стилем мастера была готика. Ее мотивы он воплотил в фасаде корпуса со стороны Нижневолжской набережной. Со стороны Рождественской улицы банковский комплекс Рукавишникова выглядит иначе. На этом я с вами не прощаюсь. Мы обязательно продолжим гулять по улицам Нижнего Новгорода.

0: пусть этот день станет для вас добрым. Радио «Образ».
1: Покупайте Нижегородский листок! Ежедневная газета только у нас! Последние известия! Театр и музыка! Объявление! 6 копеек в розницу!
2: 100 лет тому назад. О чем писали нижегородские газеты в прошлом веке?
3: Год 1926. Сентябрь. Последние известия.
4: За рубежом. Французский военный суд приговорил к 3 годам тюрьмы 4 солдат за то, что те отказались воевать с сирийцами. Сообщая об этом, Юманите спрашивает, на сколько же лет нужно припрятать французских генералов за их преступную жестокость с пленными сирийцами? Они их обливали бензином и сжигали. Английское адмиралтейство отправляет экспедицию на поиски закрытых сокровищ пирата Кида, оцениваемых в 400 миллионов рублей. Сокровища зарыты на одном из островов в Индийском океане.
3: Губернская хроника.
4: Эпидемия в Выксунском уезде. За последние месяцы по Выксунскому уезду зарегистрировано больных малярией 952. Кроме того, отмечалось возникновение дизентерии, особенно в сельских местностях. Эпидемия дала вспышку на торфообработках Пятницкого болота. Всего заболело 29 человек. Администрации было дано предписание, чтобы рабочие были обеспечены кипяченой питьевой водой. Открытие спортстадиона. В Канавине, недалеко от Московского вокзала, близ линии железной дороги, открыт спортстадион железнодорожников. Стадион будет функционировать круглый год. Зимой на спортстадионе будет устраиваться каток и ледяные горы. Новый вредитель сада. Губернская станция защиты растений ГЗУ отмечает в некоторых садах Лысковского уезда массовое отложение яичек бабочкой-боярышницей, что грозит плодовым деревьям в будущем году. Распространение вредителя ожидается в больших размерах, чем распространение кольчатого шелкопряда в текущем году. В настоящее время губстанцией защиты растений разрабатываются материалы по проведению заблаговременной кампании по борьбе с вредителями сада.
3: Письмо в редакцию.
4: Новая сказка про белого бычка или ГКО торопится. Пришел в ветхость дом номер 20 по Мининской улице. Вот-вот рухнет и погребет под развалинами жильцов. Те за управдома взялись. Что же смотришь, а лебеды не чуешь? Управдом живо ходатайство в ГКО настрочил. Так, мол, и так, положение серьезное, бедой грозит. Это было 3 декабря 1924 года. Скоро бумаги в губкоммунотдел пишутся, да не скоро губкоммунотделовские спецы раскачиваются. 2 февраля 1925 года управдом новое отношение строчит. На крыше листы сорваны, в дыру снег надувает, вот-вот дождь нальет. Да и все здание на ладан дышит. Молчит ГКО, не гу-гу. 25 марта новая просьба. Вышлите хоть технический надзор. ГКО словно и не существует, хоть бы звуком откликнулся. Дрожат жильцы со страху, на домишко посматривают. Управдома совсем задергали. Пишет, пишет в ГКО, а тот и бровью соболиной не пошевеливает. Год минул, а за год и новые месяцы забегать стали. Уж куда-куда не бегал управдом. Все подметки размочалил. 3 апреля 1926 года его уже в горсовете с заявлением видели. В горсовете участие приняли, а тут и радость первая пришла. Техник ГКО двор посетил и даже распоряжение отдал, чтобы глину привезли. Ан и глина появилась. Сначала ее солнышком пекло, потом дождичком секло. И до того дело дошло, что вся глина куда-то улетучилась. а дом разрушается. В одном уж из фундаментов три нижних звена наружу выпирает. Вот-вот сядет дом. Собрались жильцы, за копья взялись, подперли потолки, авось, мол, кривая-то вывезет. А три дома ждут и доселе, когда ГКО раскачается. Трудящиеся на отдыхе. Просвещенцы в Васильсурске. На высоком берегу Волги в Васильсурске расположился дом отдыха Союза работников просвещения. Чудная по красоте и здоровая местность вызывает восторг у всех отдыхающих. Дом отдыха разместился в помещении бывшего детдома. Помещение, предоставленное местным исполкомом, тесновато, не имеет хорошего зала, неудачно размещены удобства. Но просвещенцы мирятся с недостатками. В тесноте, да не в обиде. Стол изысканностью кушаний не изобилует, но зато здоровый и сытый. В доме есть библиотека с исключительно новой билетристикой, выписываются газеты и журналы, имеются всевозможные игры. Отношения между отдыхающими и администрацией прекрасны. Обслуживающий персонал подобран хорошо. Правила внутреннего распорядка выполняются. Из-за недостатка средств в доме недостает мебели и постельного белья. Отдыхающие вынуждены брать с собой подушку, одеяло, простыню. Это не вполне удобно. Общее пожелание всех отдыхающих, чтобы губотдел Союза на будущий год использовал все возможности к расширению дома отдыха.
3: Отовсюду.
4: 1200 патентов. До сих пор считали, что наибольшее количество изобретений сделано Эдисоном. Но это не так. Оказывается, наибольшее число изобретений сделал инженер Томас Мур, работающий в Вашингтоне. Только за последний год им получено 1200 патентов на изобретения в области радио, телефона и телеграфа. Муру 32 года, он бывший слесарь. Почти 7 лет продолжалась прокладка телефонного кабеля между Нью-Йорком и Чикаго. Кабель этот самый длинный из всех телефонных кабелей в мире. Имеет 1386 километров в длину. Особенность его заключается в том, что на протяжении 115 километров он расположен под землей и поддерживается 36 тысячами телефонных столбов.
2: Назад. О чем писали нижегородские газеты в прошлом веке? Благодарим отдел редких книг и рукописей Нижегородской областной библиотеки за помощь в подготовке программы.

0: Когда-то. Авторский цикл археолога Татьяны Гусевой.
1: По археологическим данным, я уже говорила, что погреба – обязательная принадлежность городских усадеб, поскольку у нас раскопки в Граце и в Нижнем Новгороде, то, начиная с XII века, мы можем об этом говорить совершенно однозначно. Стены таких квадратных ям, они где-то, наверное, примерно метра полтора на полтора в среднем и глубиной не больше, чем полтора метра. Стены обшивались тесом. Полы, по всей видимости, чаще всего были земляные, потому что остатков деревянных полов даже в форме тлена мы не наблюдаем. На земляных полах очень часто встречаются округлые формы ямы, небольшие приямки такие, я бы сказала, которые мы археологически трактуем как места, куда ставились различные бочки, как бы слегка были утоплены в землю, чтобы они там прочно стояли. По всей видимости, и в XVI, и в XVII веках, поскольку здесь не дается описание самой конструкции погреба, а только рассказывается, что там находятся функции погреба и ледника, остаются тем же самым. С той лишь разницей, что ледник набивался льдом, и этнографически мы эту операцию очень хорошо знаем по XIX веку, он набивался льдом, и то, что должно было храниться в холоде, что там были катки, корчаги или еще что-то, оно просто-напросто в этот лед, как пишут источники, врезалось. Скажу так, чтобы было понятно, ну, холодильник. Холодильник, даже правильно сказать, наверное, морозильник. И вот что характерно, я здесь уже сошлюсь на этнографический материал. Снег или лед, которым набивали погреба, не погреба, а ледники, он совершенно спокойно долеживал до следующего зимнего сезона и очень хорошо выполнял ту функцию, которую у нас сейчас выполняют холодильники. Вот эта статья из «Домостроя», она очень хорошо показывает, что все было возможно, и даже не было таких проблем, которые возникают у нас, когда отключают электричество. Этот самый ледник, он обеспечивал хранение продуктов. Но обращу внимание еще на одну характерную деталь. Наверное, тоже на нее обратили внимание. Постоянно нужно за всем этим следить, проверять, загнившее выбрасывать, проветривать, все это учитывать. Нужно следить за своим хозяйством, и тогда все будет в полном порядке. Ну, понятно, что должны были быть еще какие-то постройки, в которых бы хранилось сено. В домострое они называются сенницей, про них написано так. А в сенницах было бы сено устроено и не изрыто, и не разволочено по лестнице и по крыльцу, и по двору не растаскано, всегда бы было обрано и подметено, и в ногах, и в грязи не затоптано, и не накапало бы, и не гнило, и не замкнуто. А солома потому же была в кровле и прикладена, и обрана, и очищена, и не разволочена, и подметено. Вот я остановлюсь на этом месте и хочу обратить ваше внимание. Вот мне всегда в таких документах очень нравится «не», чего не должно быть, потому что через это мы видим повседневность, чего в жизни бывало. Следовательно, из этого текста можно себе представить, что при плохом хозяине сено и гнило, и затоптано в грязи было, и в ногах валялось, и по лестнице, и по двору растаскано. Вот не знаю, как у вас, а у меня перед глазами рисуется хозяйство какой-нибудь неряхи, у которой вот такой беспорядок. Как не должно быть? То есть тогда, когда документ пишет, как должно быть, употребляя «не», у нас еще возникает другая картинка. Как у неряхи оно могло быть? Трудно себе представить, что все горожане были абсолютные чистюли, у всех был полный порядок. Вот было образцовое дворовое хозяйство, а рядом могло быть совершенно другое. А в конюшне, посмотрите, сено класть в ясли, как лошадям съесть, а в ноги бы не рыли, то есть следить за тем, что только в яслях было, под ногами у лошадей не было. А соломка, не солома, смотрите, а соломка под лошади слати, а на воду б лошади водите бережно, рубята б на них не гоняли, и вывалите, и вычесайте, и на дворе из жёлоба перед собою овсом кормите, и попонами вытерте, покрыте, а лете подкупывайте и холодите. Слушайте, сколько забот-то было, да? У вас как в хозяйстве? У вас есть лошадь? О, да, у меня стоило на 20 лошадей. Так представляете, сколько нужно слуг для того, чтобы за ними следить? А коровам, и гусям, и уткам, и курам, и свиньям, и собакам корм давайте, и в хлевы соломы слать, и подгребайте, и поите, вода ставите. А животине и собакам на то свои суды держайте, а чистых судов не поганить. Вот вам посуда для кормление животных, она отдельная, с человечьей путать не надо. Так мы это переведем. А во всех службах ходите вечером и ночь и утре. В фонарях бы была свеча с огнем, а в конюшне и у соломы однолишно из фонаря огня не вынимайте. Всякие для притчи. То есть зашли в конюшню, будьте аккуратны с фонарем. Из фонарей свечи не вынимайте, там соломы много, загореться может. А бревна бы и дрова, и доски, и драницы, и усечки, и урубки, дощаные, и бревенные, и всякие – устроите в стороне, где пригоже, а не на дороге. Я прямо вижу такой двор, где в уголочке все эти урубки и усечки, все эти обрезки дровяные, дощанные и бревенные, вот они сложены. А бревна и доски, и драницы – это щепа дровяная, которой крышу крыли, на подкладках, а толки – под кровлею, то лучше, чтоб в сухе и не завяло, и не намокло. Дрова и щепы только сухи, и наитопится хорошо – и служке приступиться, и взять, и понести, и на хорошо, а не угрязнено, и сам не уваляется. Вот представляете, какая дотошность во всех этих мелочах, да? Дрова на растопку тоже держите хорошо и чисто, потому что даже не вы, если сам, а ваш служка пойдет забирать эти дрова, и он не испачкается, и одежду свою не попортит. Вот до мелочей все расписано. А что касается мест для приготовления пищи. В поварнях и в хлебнях и гуща, и отруби всякие, и капустное коренье, и хлебье, и свекольное листье, и репное, плюсенье, то есть грязное всякое, вот такое же мусорное, и бражное гуще, и винное, и кисельные отжимы, и от мяса, и от рыбы, что очищают, и от кислых штей, и опара, всего того не метайте, все обирайте, и ветчанные суды, то есть старые, ненужные уже суды класти, которые ни в поварне, ни на погребе не пригодятся. Делаю паузу, хочу сказать, что вот он путь посуды кухонной. Да, она уже ветчанная, но она на кухне не пригодится, но она может быть еще использована на погребе. А уж если нет, то тогда все отбросы в нее собирать. Доставите в опришенной хоромине, то есть в какой-то отдельной постройке. И тем страдные лошади кормите, или чем подмешиваючи, или овсяной муки, или сено резаное, или чего иного. А иное коровам давать, и свиньям, и гусям, и уткам, и курам, и собакам, что как пригоже. И мукою посыпают, и помывки судовые, и горшечные, и котельные, и всякие ествы пригарены, все животине копят, животина тем сыта бывает. Какое бережливое городское хозяйство рисуется через этот текст. Никаких отходов. Никаких мусорных контейнеров, никаких проблем с уборкой мусора городского нету. Я бы даже сказала так, безотходное городское индивидуальное хозяйство. И правильно. Вот так, благодаря домострою мы с вами совершили экскурсию не просто по городскому двору, по усадьбе, но и сумели заглянуть внутрь различных построек и представить себе, что там хранилось, как за этим нужно было следить. Какова же была повседневная жизнь внутри городской усадьбы? Но об этом мы с вами поговорим в следующий раз. И тоже благодаря домострою, я надеюсь, получим очень яркую и запоминающуюся картинку.

0: Радио «Образ». Все образуется.
1: Притча дня. Поучение в примере.
2: Притча о каменотесе. Жил-был на свете один каменотес. Он так много и усердно работал, что Бог его полюбил и вызвался исполнить любое его желание. Впрочем, сам каменотес об этом ничего не знал и продолжал день и ночь долбить скалу. Но однажды он взмолился: «Разве это жизнь? Как же я хочу быть счастливым!» Вдруг ему явился ангел и спрашивает: «А что должно случиться, чтобы ты почувствовал себя счастливым? Говори, и все тебе исполнится». «Хочу быть богатым», — сказал каменотес. «Хочу жить в большом городе, в высоких хоромах, и чтобы там стояла кровать с балдахином, и я бы на ней целыми днями спал, а по ночам любовался из окна на звездное небо». «Ты богат», — сказал ангел, махнув рукой. И каменотес стал богатым. Он жил теперь в городе, в высоких хоромах, спал на кровати с балдахином и чувствовал себя самым счастливым человеком на свете. И это продолжалось до тех пор, пока однажды он не услышал какой-то шум, доносившийся с улицы. Бывший каменотес выглянул в окно и увидел золотую карету, в которой ехал царь. Толпы горожан радостно приветствовали своего повелителя.

и богач внезапно понял, что он несчастен. «Царь могущественнее всех людей на земле», — подумал он. «Вот если бы я мог стать царем, то был бы по-настоящему счастлив». Снова явился ему ангел и сказал: «Отныне ты царь». И бывший каменотес действительно стал царем, потому что для Бога нет ничего невозможного. Но однажды человек обратил внимание, что солнце умеет делать такие вещи, какие царю даже не снились. «Я несчастен, потому что солнце могущественней любых властелинов мира. В его власти высушить даже полноводную реку. Вот если бы я смог стать солнцем, я точно был бы счастлив», — вздохнул он. И снова к нему явился ангел и сказал: «Ты — солнце». И человек стал солнцем. Теперь он в полной мере почувствовал свою неземную силу и могущество. По своей прихоти он мог изменять мир, давать жизнь или же безжалостно уничтожать все живое. Это длилось до тех пор, пока человек однажды не заметил облако. Оно было легкое и воздушное, но умело превращаться в грозовую тучу и без труда, словно играючи, снова превращать иссушенные поля в цветущие ковры. И человек опять впал в уныние. «Я так несчастлив», — заплакал он. «Это облако могущественнее меня. И если бы я мог стать облаком, то наверняка бы был безмерно счастлив». Снова явился ему ангел и сказал: «Ты — облако». Теперь-то человек был безмерно счастлив. Он наслаждался ощущением своей силы и неуязвимости. Ведь отныне, по своему желанию, он мог исправлять даже работу солнца. Но однажды он наткнулся на скалу и был поражен ее мощью. Эту скалу сушило солнце. Ее поливали дожди, но, казалось, ничто не могло ее изменить или разрушить. Человек снова почувствовал себя глубоко несчастным и сказал: «Вот если бы я был скалой, то обрел бы настоящее счастье». Снова появился ангел и сказал: «Ты — скала». О, как возликовал в этот миг человек! И вдруг почувствовал, что кто-то долбит его в бок. Это был маленький, но очень сильный каменотес.

Муром. Красивейший и старинный город Муром. Муром расположен на левом берегу реки Оки, в 137 километрах от Владимира, на границе с Нижегородской областью. Муром впервые упомянут в повести временных лет. Под 862 годом среди городов, подвластных князю Рюрику после призвания варягов. Согласно археологическим датировкам, славянские племена появились здесь

0: считаются покровителями супружества. Святой праведной Иулянии Лазаревской, ей особо молятся о детях, а также это родина святого преподобного Илии Муромца. Муромские святые имеют особую благодать помогать в семейных нуждах. Перечислять православные святыни, которыми богат этот древний город, можно очень долго. Но, например, там находятся мощи святого благоверного князя Петра и княгини Февронии Муромских, святых благоверных князей Константина, просветителя Муромской земли, и его сыновей Михаила и Федора, крестителей Муромской земли, святой праведной Иулянии Милостивой или Лазаревской. Там находится рака со скульптурным изображением святого преподобного Илии Муромца с частицей мощей, чудотворные иконы Божией Матери Скоропослушница, принесенные с горы Афон. Знамение – это Иверская Муромская икона, икона священномученика Пантелеймона с частицей мощей, великомученика Георгия Победоносца с частицей мощей. Сейчас в пределах города располагается 4 действующих монастыря. Это Благовещенский мужской монастырь, воздвигнутый в XVI веке по обету царем Иоанном Грозным, Свято-Троицкий Новодевичий женский монастырь XVII века, древнейший в России Спас-Преображенский мужской монастырь, основанный в 1096 году, а также Воскресенский женский монастырь. В этих монастырях паломники смогут побывать в храме Николая Чудотворца, совершить омовение в святых источниках. А вот в Карачарове, родном селе былинного богатыря святого преподобного Илии Муромца, также находится святой источник. Для купания в источниках нужно взять с собой подобающую одежду. Пригодится также и емкость для набора святой воды. Подробная информация о поездках на сайте паломнического центра паломник.nne.ru, в группе паломнического центра ВКонтакте и по телефонам 274-64-77, 274-68-11 и 274-68-17. О других святых местах, храмах, монастырях и жемчужинах православной русской земли, к которым могут прикоснуться нижегородские паломники, в наших следующих выпусках.
1: По святым местам. В эфире радио «Образ».

0: Народ без хлопот. Рассказывает главный редактор журналов «Волшебный сад» и «Волшебная грядка» Наталья Петренко.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Свои передачи я готовлю по тем вопросам, которые нам часто присылают на сайт «Садовый мир». И сейчас осенью все спрашивают о том, когда и как выкапывать гладиолусы, как их правильно хранить. Гладиолусы – совершенно замечательные цветы. Сортов появилось множество очень красивых, с волнистыми и бахромчатыми лепестками, с высоким очень цветоносом. И такие сорта очень хотят приобрести на свои участки. Но, дорогие друзья, нужно очень следить за тем, какой срок цветения у этих сортов, потому что, как правило, самые-то такие шикарные цветы, они поздние цветущие. В нашей местности, в средней полосе, иногда вот эти гладиолусы не успевают вовремя процвести, и самое-то главное, чтобы вызрела луковица. То есть цвести они успевают, но это сентябрь, а тут у нас уже скоро заморозки, и нужно выкапывать луковицы. А после цветения должно пройти хотя бы 3 недели, чтобы луковица вызрела и заложила все питательные вещества. Тогда вот эти гладиолусы и хранятся хорошо, и тогда на следующий год они тоже порадуют хорошим цветением. Иначе как бывает? Вот покупают такую луковицу, первый год она цветет шикарно, совершенно, а на следующий год дает какие-то уже слабенькие цветоносы, которые соцветия не держат, которые дают мелкие цветы. Вот это может быть как раз связано с тем, что луковица не успевает вызревать. Поэтому при выкопке гладиолусов по каталогам там как-то смотрите, чтобы это были ранние или средние сорта. Среди них тоже много очень красивых и бахромчатых и крупноцветковых, так что выбор есть. Второй момент. Я проезжаю по участку

0: участком и вижу, что уже выкапывают гладиолусов, хотя заморозков еще не было. Показатель – это георгины. Они уже теряют свою надземную массу уже при заморозках минус 1-2 градуса мороза. Гладиолусы совершенно спокойно эти заморозки терпят. И при более сильных уже у них становятся коричневые листья. Вот в этот момент уже нужно выкапывать. Потому что листья уже не работают на луковицу, а в холодной земле луковица только хуже может поражаться различными заболеваниями. То есть время – это наступление заморозков. Конкретных каких-то сроков мы дать не можем, потому что сейчас осень у нас бывает очень разная. Иногда октябрь стоит теплый, долгий, и зачем же торопить луковицу? Она у вас лучше, больше накопит питательных веществ. Следующий момент. Как выкапывать луковицу? Даже из легкой песчаной почвы не стоит ее выдергивать. Нужно подкопать или лопатой, или вилами и аккуратненько вынуть. Почему? Потому что на ней много деточек. И вот эти детки можно посадить на следующий год и вырастить из них хорошие луковки, которые еще через год у вас зацветут. Если вы будете выдергивать, то часть луковок, причем самых крупных луковок, у вас останется в земле. Дальше я бы очень советовала вот эти луковицы протравить, даже если видимых каких-то признаков заболеваний нет. Сейчас есть замечательные препараты Максим, Витарос. Это яркая такая жидкость с красящим веществом. Вот разводите по инструкции, и там луковки свои обрабатываете. Можно обрезать стебли, а можно просто со стеблями вместе поставить в какую-то емкость, в ведро, например, и полчасика там подержать. Дальше нужно обрезать листья и подсушить какое-то время. Это нужно для того, чтобы легко отделялось донце. Если вы сразу будете отделять донце, особенно при ранней выкопке, если луковка недостаточно хорошо вызрела, то вы можете повредить новенькое вот это донце, которое останется у вашей луковицы. А это не очень хорошо сказывается на хранении. Поэтому денечек-два подсушили, и потом вот эта старая луковица, она очень хорошо отходит. Следующий момент, который очень важен при хранении гладиолусов, это тщательная просушка. Вот бывает, что неделю посушат, и все, и на этом считают, что достаточно. Нет, дорогие друзья, гладиолусы должны сушиться недели 3. И лучше, если это будет высокая температура, градусов 25. Где такую температуру найти? У меня, например, я храню, сушу на шкафчике в кухне, на верхнем шкафчике. Там, мне кажется, вот самая высокая температура. Теперь тщательно просушили и убрали куда-то на хранение. Это может быть какая-то коробка, это может быть банка даже стеклянная, но только не наполняйте ее доверху, а где-то наполовину. И крышками накрывайте не герметичными, а с отверстиями, чтобы вот все-таки ваши луковицы дышали. Иначе абсолютно точно там скапливается влага, и ваши луковицы загниют. Ни в коем случае не кладите луковицы в пакет. Советуют хранить луковицы в холодильнике. Тут опять же такая опасность существует, потому что в холодильнике бывает очень влажно. И лучше хранить вот где-то в комнате, пускай даже это будет более высокая температура, но влажность для луковицы опаснее, чем повышенная температура. Еще один момент, который очень важен при хранении гладиолусов, это защита от трипсов. После выкопки гладиолусов я бы очень-очень советовала обработать от трипсов ваши луковицы. Еще один момент, который я очень хотела бы подчеркнуть. Просматривайте свои луковицы зимой. В этом случае вы сразу заметите опасность либо вот этих вот насекомых. Они могут бегать. Даже вот в этой коробке такие черненькие, маленькие, похожие по размеру на муравьев. Либо вы заметите какие-то маленькие болячечки, если у вас начнут развиваться грибные болезни. И в том и в другом случае нужно провести обработку. Если у вас насекомые, то вы незамедлительно должны протравить в каких-то инсектицидах. Их достаточно много. Наоборот, смотрите там, чтобы было указано против трипсов. А если у вас какие-то пятнышки пошли на луковицу, можно провести повторную обработку в растворе фунгицида. Но можно этого не делать, если пятнышки маленькие, точечно просто ватной палочкой, зеленочкой смазать. Тогда ваша луковица долежит до весны.
1: Ошибки садоводов.
0: ошибки, которые часто допускают при выкопке гладиолусов. Если почва достаточно тяжелая, то на луковицах налипает земля. Дорогие друзья, ни в коем случае не обстукивайте эту землю об лопату или от почву, потому что луковицы получают микротравмы, и потом именно в этом месте прицепляются всякие грибные болячки. Приходится дальше их в процессе хранения зимой где-то вырезать скальпелем, вот обрабатывать зеленкой, а иногда это даже не помогает, то есть прицепляется такая злая инфекция, которая губит всю луковицу. Так что вот аккуратненько, если у вас прилипла земля, просто руками снимите ее с луковки и дальше сушите или промывайте, как я вам уже говорила.
1: Огород без хлопот.

0: «Добрая песня» на радио «Образ». Песня.
1: Осень.
0: Автор.
1: Алексей Макаревич.
0: Песню «Осень» для группы «Лицей» написал Алексей Макаревич, автор и музыки, и слов, в конце 1995 года. Алексей – это отец одной из участниц коллектива Анастасии Макаревич. Песня была написана во время ремонта квартиры, когда Алексей Макаревич находился в изоляции, занимаясь шпатлевкой стен. По словам самого Алексея, он тогда не видел в песне ничего особенного и не понимал, почему она так популярна у других. В 1996 году песня вошла в альбом группы «Открытый занавес» и стала огромным хитом. Клип круглосуточно показывали по телевизору, что сделало группу известной, а участниц – звездами. Таким образом, благодаря песне «Осень» группу «Лицей» узнали, а ее участницы получили широкую популярность.
1: Исполняет группа «Лицей».

0: привычные нам вещи тоже кто-то когда-то изобрел. История вещей.
1: Какой общий элемент есть у фонарика, ноутбука, пульта дистанционного управления и сотового телефона? Правильный ответ – аккумулятор, или по-простому – батарейка. Без нее невозможно было бы создание сложной переносной техники. Мы замечаем ее только когда она садится, но она явно достойна большего. В конце 18 века итальянский ученый Луиджи Гальвани проводил исследования реакции животных на различные типы воздействия. Когда он присоединил к лягушачьей лапке две полоски разных металлов, то обнаружил протекание тока между ними. Вот только ученый предположил, что ток образуется в мышцах лягушки. Другой итальянский физик Алессандро Вольта решил доказать, что ток происходит от металлов. Во время эксперимента он наполнил соляным раствором две чаши и соединил их металлическими дугами. Один конец этих дуг был медным, а другой – цинковым. Эта конструкция и стала первой батареей, вырабатывающей электричество за счет химического взаимодействия двух металлов в растворе. В знак признания заслуг итальянского ученого его именем была названа единица электрического напряжения – вольт.
2: Интересный факт. Сидящая на линии электропередач птица не страдает от тока, потому что ее тело – плохой проводник тока. В местах прикосновения птичьих лап к проводу создается параллельное соединение. По самой птице бежит очень малый ток, который не может причинить ей вреда.
1: Первый значительный прорыв в области создания батарейки был совершен французом Гастоном Планте. В 1859 году он провел интересный опыт. В его гальваническом элементе в качестве электродов использовались свинцовые пластины, а электролитом являлась разбавленная серная кислота. Планте подключил к элементам источник постоянного тока и некоторое время заряжал батарею. После этого прибор сам стал вырабатывать электричество, выдавая почти всю энергию, потраченную на зарядку. Причем подзаряжать его можно много-много раз. Так появился аккумулятор. Разница между этими двумя изобретениями в том, что батарейка отдает заряд энергии, пока не иссякнет. Аккумулятор накапливает энергию, затем отдает ее, но может быть вновь заряжен. И куда бы мы ни посмотрели, везде есть батарейки или аккумулятор. Главное, не выбрасывайте их в мусор после использования. Сдавайте все на переработку.

0: станции «Радиообраз» Л номер ТУ-52-01-260 от 19 февраля 2019 года выдано Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу.
1: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: В эфире «Радиообраз».

0: Радио «Образ» представляет программу «От чистого истока».
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Меня зовут Марина Дружкова, и это программа «От чистого истока». Сегодняшний выпуск мы решили приурочить и к началу нового учебного года, и к грядущему профессиональному празднику тех, чья деятельность, жизнь связана с воспитанием детей, передачей знаний им, Всероссийскому дню учителя. У нас в студии сегодня заслуженный учитель Российской Федерации, победитель конкурса лучших учителей России в 2006 году, автор множество программ по русскому языку и литературе Альбина Андреевна Матюшонок. Здравствуйте, Альбина Андреевна.
2: Здравствуйте.
1: Очень рада видеть вас в нашей студии. Добро пожаловать к разговору. Для нас это большая честь вас здесь встречать. И я хочу отметить также для тех, кто нас сейчас слушает, что 2 года назад исполнилось 50 лет, как наша героиня сеет разумное, доброе, вечное. И в настоящее время преподает русский язык и литературу в православной гимназии имени преподобного Сергия Радонежского. Наш разговор хотелось бы начать с такого вопроса. После университета 46 лет вы проработали учителем русского языка и литературы в одной школе. Это школа Автозаводского района номер 119. Для нашего времени это большая редкость. Одну запись трудовой книжки иметь за такой длинный период, потому что сейчас кажется, чем больше навыков имеет человек, чем чаще он переходит с одного места на другое, он более гибкий, более универсальный, более для нашего времени адаптированный. А как вы смотрите на это?
2: Дело в том, что в школе долго проработать действительно очень тяжело. Но ведь почему мы остаемся на одном и том же месте? Ну, если вспомнить Серафима Саровского, то батюшка говорил, что даже стены вам всегда помогут, поэтому бегите разных мест. И вот, ну, конечно, я тогда еще, это был 74-й год, не знала, что говорил Серафим Саровский. Это потом же я начала читать литературу святоотеческую. А тогда я пришла потому, что нужно было работать после университета. Я очень любила литературу, я очень любила читать, но еще больше я любила наш Горьковский университет имени Лобачевского. До сих пор без слез я не могу вспоминать учебу в университете, потому что нас учили самые лучшие преподаватели, ну, я не знаю, в городе-то точно, но, наверное, во всем мире, потому что это были люди необыкновенно кристально честные, чистые, интеллектуальные, и они в нас закладывали вот это зерно любви и к поиску вот этого прекрасного на каждом предмете, будь то история русского языка или будь то литература, предположим, Серебряного века русской поэзии. Но у нас все предметы были интересны. Я не помню, чтобы с наших лекций или от наших учителей кто-то куда-то сбегал или уходил. Такого не было вообще. И вот если уж говорить о том, какую роль играет университет, университет сыграл огромную роль в моей жизни. И вот я являюсь прихожанкой мужского монастыря во Флорищах. И там мой батюшка, это отец Сергий, с которым мы сидели за одной партой в университете. И вот мы встретились с ним уже после многих-многих лет именно в этом монастыре. И получилось так, что когда мы сидели вместе с ним за одной партой, слушали лекции, он историк, а мы знаем, что исторические науки преподавались у историков, филологов одновременно, он уже тогда работал в редакции, был журналистом. Ну, кстати, и я пошла в университет, потому что мечтала стать журналистом. Но судьба расставила все по-другому. И после университета я пришла. Встретили очень хорошо. Хотя завуч говорила, что, ну, наверное, ты уйдешь сразу, через месяц, там, через полгода, раз с маленьким ребенком можно с грудным работать в школе. А как-то вот так получилось, что на меня смотрели с обожанием дети. Очень я чувствовала и ощущала любовь со стороны педагогического коллектива и со стороны администрации, потому что она очень бережно относилась к молодым учителям. Она поддерживала, она лелеяла буквально каждого молодого педагога. И вот она благодаря вот такому коллективу, он с умом был, конечно, создан, да, я осталась в этой школе. Мне было стыдно уйти даже. Мы дневали-ночевали в школе. У нас был замечательный директор, это Илья Иосифович Вайнштейн. Он создал потрясающий педагогический коллектив. Если вот я только скажу, что он был физик, а мы всегда с ним в паре работали, и он...
1: Физик и лирик, да, в паре работали. И он часто
2: приходил и говорит... Ты прочитала в «Новом веке» Пастернака, «Доктор Живаго»? Еще только-только выходил это в роман-газете. Я говорю, нет, не успела. Он прочитал, читай. И он дает мне этот журнал, и взахлеб вот этот журнал переходил из рук в руки по всей школе, в котором было около 50 учителей. У нас все были читающие. Илья Иосифович в совершенстве знал Тютчева, он читал на 5 советах, у нас всего Тютчева. У него была потрясающая память, он очень любил Мандельштама, и часто... Ну, получалось, что многие какие-то вот заседания там, даже и... Не только педсовет, но и какие-то вот политзанятия у нас тогда были. А я была тогда секретарем парторганизации. И у нас они вот как бы были настроены на то, чтобы прежде всего воспитать в учителя духовную культуру. Понимаете, вот руководитель, он всегда пытался за собой всех повести. И я не помню, чтобы вот кто-то мог подвести нашего Илью Иосифовича, потому что нельзя было его подвести. Вот. Он был открыт душой, его безумно любили дети. И я ни разу не видела, чтобы если человек болеет, к нему приходит весь класс в полном составе, потому что нет физики уже неделю, как-то так. И мы идем в больницу к Илье Иосифовичу, и он сбегает из больницы, потому что как же так? Оставил детей без физики. Вот такая у нас какая-то была любовь между преподавательским составом, любовь к знаниям прежде всего. И вот не случайно, что наши выпуски как раз вот этого периода, это прежде всего выпуски очень талантливой молодежи были. Талантливой, потому что многие работают, кто в Москве, кто за границей, в Сорбонне работает, в университете. Я не говорю об административных должностях. Многие руководители огромных предприятий, вот, естественно, очень приятно, когда, например, мне дарят книги мои же ученики, они защитили докторскую в Санкт-Петербургском университете и привозят свои вот эти публикации, книги, которые пришли. То есть это очень здорово было. У нас был единый дух. Вот, наверное, вот этот единый дух не позволял бросить место, которое было для нас свято. Потом мы обожали просто школу. Мы не понимали, как можно, предположим, не прийти в школу, хотя у тебя температура. У нас не было понятия, что там можно уйти на больничный, да, или ребенок. Он болеет, ну как-то так он придет, а тема будет пройдена, а там еще какие-то будут уроки не изучены, как-то так он не увидит учителя. Ну, то есть вот такие вещи, которые сейчас ушли, наверное, в небытие, такого сейчас, по-моему, нет. Они царили в нашей школе, вот начиная с 76-го года, когда начал Илья еще у нас работать, и до его смерти. Так что, вот, наверное, благодаря таким людям, вот, наверное, происходит становление учителя.
1: Сейчас распространены разные педагогические системы, разные классы открывают, классы идут постоянные поиски, а лучше не становится, потому что мы понимаем, что во главе педагогического процесса личность учителя. И очень важен коллектив. Вы только что нам как раз это подтвердили на примере 119-й школы, насколько важен этот коллектив. И когда вы говорили про понятие духовности, да, удивительно, что это были 70-е годы, хотя культ коллективы и был, да, и вот эта соборность, вот эта какая-то взаимовыручка и устремленность все-таки на какие-то ценности более высокого порядка, нежели сейчас мы исповедуем, я имею в виду наше современное общество. С одной стороны, удивительно, с другой стороны, наверное, это и объяснимо, да, Альбина Андреевна? Объяснимо временем. Дух времени.
2: Каждое время несет свои какие-то определенные ценности. И почему вот именно тогда, кстати, в 70-80-е годы зарождается интерес у многих детей к духовным понятиям. Все мы коммунисты, там, комсомольцы, пионеры. А вот понимаете, когда, я помню, у меня был мальчик в пятом классе, вот все дети пионеры, а он в пятом классе не пионер. И вот она же ругает учителей, как так, вы должны пробудить сознание ребенка, чтобы было он активным. И дети, которые активисты, они говорят, ну давайте Сережку воспитывать. Вот они начали воспитывать. Действительно, они его воспитали так. И ребенок становится уже в шестом классе пионеров, то есть уже все два года как пионеры. Вот. А ведь они какую клятву давали? Я вступаю в ряды этой организации для того, чтобы нести добро окружающим людям, чтобы всем людям было хорошо. Вы понимаете? Там ценности были, ну, такие вот духовного плана. Во всяком случае, многие дети так говорили. Не случайно же многие ученики у меня тоже, мы же встречаемся в храмах, они ходят в храм, они скептически не относятся к вере. Ни в коем случае. Это глубоко верующие люди, которые поддерживают церковь. Вот.
1: Моральный кодекс коммуниста, он основан как раз на христианских принципах, да, на заповеди Христовых. Поэтому здесь тоже противоречий нет, в принципе.
2: В принципе, нет.
1: Да.
2: В принципе, нет.
1: Альбина Андреевна, вот ваш личный путь в вере, он как, когда начался, благодаря кому?
2: Я выросла в коммунистической семье, если так можно сказать. Я родилась в 1951 году. Мой отец был ярый коммунист, да. И, естественно, что все абсолютно воспитание было пропитано коммунистическим сознанием. Это если мы делаем, то мы делаем так, чтобы не было стыдно отцу за нас. То есть понятие чести, понятие обязательности, это было как бы в крови у каждого ребенка этого периода. Но, естественно, существуют бабушки, существует род. Но дело в том, что у меня бабушка была глубоко верующей, монахиней в миру. И когда запрещено уже все это было, тем не менее, я регулярно к ней ездила. Она меня регулярно возила в храм. И я уже с трехлетнего возраста причащалась в то время, когда все храмы были закрыты. Вот. Потому что архиепископы были, они на дому совершали службы. И жизнь наша, вот эта православной христианки, она текла. Текла вот и в храмах, в Ростове-на-Дону в данном случае. Храм был всегда открыт. В то время, как у нас все было закрыто, кроме Карповской церкви. Вот. Поэтому всегда мы с удовольствием ездили туда. Потом в роду было у нас люди монашествующие. Под Рузаевкой есть монастырь. Они были иконописцы. Вот. И получалось, что у нас как бы... Мы в курсе были всех тех православных тенденций, которые скрывались, завуалированы были. То есть мы верили в это. Вот. Мы понимали, что такое добро, что такое зло, почему так можно поступить, почему нельзя. И как-то это у нас было. Это мы так были воспитаны. Так были воспитаны. Все-таки это идет из семьи, из рода, из понятия добра, чести, порядочности. Вот. Ни в коем случае нельзя солгать. Это, ну, тем более уж чужого брать это тоже. То есть мы вот эти все христианские заповеди, мы всегда их соблюдали. Неважно, там в моей семье или это были наши соседи. Все было как бы у нас честно, открыто. Поэтому вот семья. Потом род наш, так же как и род в каждой советской семье, он претерпел очень много испытаний. Раскулачивание. Как раз вот бабушки и дедушки, затем и работа в поле за палочки, да, когда бабушка только уже после смерти Хрущева получила пенсию, а она мать-героиня была, у нее 7 человек детей, а ей ничего не полагалось. Пенсия, она прожила вот это все без пенсии, вот выживала как-то, это вообще страшные вещи. Затем дальше, это безусловно... Ну, будем говорить, вот тот путь, который претерпели наши родственники, когда во время войны их могли посадить за то, что они разрешали подбирать колоски у вдовы, у которой там убили мужа и всех остальных мужскую, ну, мужчин. ее малышки, там 6-7 лет детишки, разрешал, вот, предположим, мой дядя подбирать колоски, чтобы она как-то выжила, эта семья, во время голода. Получалось, что вот эти православные наши традиции, они были в каждом, наверное, русском человеке. Поэтому я тут хочу сказать, что, наверное, мы все, русские люди, были воспитаны так, как надо. Ну, наверное, сейчас люди также воспитываются. Может быть, время такое, чтобы не всегда проявлять свои вот эти качества. И такое может быть.
1: Альбина Андреевна, а вы вот скрывали то, что крестик носите? Ведь вы, как я понимаю, и пионеркой были,
2: да,
1: и в комсомол вступали,
2: да,
1: причем так активные должности занимали по линии комсомольской организации.
2: А я не одна ходила с крестиком.
1: Да?
2: В классе все были крещеные. Особенно это было видно, когда мы приходили на пляж,
1: так,
2: и вдруг неожиданно весь пляж, и все в крестиках. Так что, в принципе, я не была одна. Мы все были такие.
1: Удивительно.
2: Да. Никто не стеснялся, и даже ни у кого не возникало вопросов по поводу нашей веры.
1: Перед вашими глазами прошло несколько поколений детей, разных поколений. Если бы вы начинали с 70-х годов, с конца 70-х в школе работать, то вы еще застали советских детей, детей 90-х, к которым я себя отношу. Тоже очень непростое было время. Крушение, кризис, ценности, идеи. И с Запада все это полилось на нас. Открылись хляби, только не небесные. Можно сказать, время такое черное. Для меня, я так воспринимаю это время, очень тяжелое время. И вы, конечно же, уже сейчас, вы действующий учитель, и воспитываете, учите детей, которые уже относятся к современному поколению. Вот как менялись дети? И что, на ваш взгляд, влияет больше всего на убеждение, на восприятие жизни людей, на восприятие литературы, произведений классиков?
2: Вот мы в свое время в программе у нас был роман Островского «Как закалялась сталь». Кстати,
1: про Павку Корчагина.
2: Кстати, этот роман и этот писатель наиболее востребован в Китае. Вот мы регулярно, когда ездим в Сочи, обязательно идем в музей Островского. И я каждый раз спрашиваю: у вас иссякли толпы туристов из Китая? Он говорит: да вы что, еще больше. А как они воспринимают все это вот на сегодняшнем этапе, когда они видят, что уже Советского Союза нет? Они говорят: они считают, что Павка Корчагин – это тот герой, которому должны подражать они. Они, как китайцы. Ну, детям, когда начинаешь это рассказывать, они, во-первых, не знают, кто такой Павка Корчагин. Это во-первых. Во-вторых, вот там есть хорошие слова у Островского. Сталь закаляется при сильном огне и при охлаждении сильном. Вот. И вот получилось, что 90-е годы это был сильный огонь. А сейчас бы я назвала это период охлаждения. Вот, наверное, ну, через какое-то время вот наши дети будут именно вот такими хорошими. Ну, они и сейчас хорошие, да, только они другие. Вот. Они, у них будет определенная система взглядов и система идей. У нас нет идей у детей. Вот в чем дело. Они верующие, они добрые, они искренние, они отзывчивые. Но они как бы живут каждой, ну, своей семьей. Это хорошо очень, да. А все-таки советское поколение, вот мы жили идеями государственности. Вот это сейчас идея государственности.
1: Общественной пользы, да?
2: Совершенно
1: принести
2: верно.
1: Пользу. Вот для чего я родился, для
2: конечно,
1: чего я живу? Я должен оставить след,
2: я
1: должен принести пользу. Вот
2: конечно.
1: У нас на первом месте это было.
2: Конечно, это на первом месте.
1: Да.
2: Сейчас чуть-чуть сменились ценности.
1: Сместились акценты.
2: Сместились акценты. Но дети-то, они не хуже. Они такие же чистые, наивные, хорошие. Они такие же, как и были раньше. Только мы говорим об идее. Идея же – это нечто сверху.
1: Вы имеете в виду идеологию?
2: Идеология, что, конечно. Вот в чем дело. Вот и все. И родители же переживают, почему родители приводят детей в православные гимназии. Родители сами обожглись на нашем времени. И они хотят, чтобы ребенок у них вырос, чтобы все было у него хорошо. Вот. Он не испытал тех трудностей, которые выпали на долю и родителей. Это не случайно. Вот я когда отслеживаю, думаю, какое у меня поколение самое успешное. Поколение 90-х годов. Вот кто заканчивал в 90-х годах, это все успешные дети. Ну, какие дети? Они уже взрослые, им под 50 лет уже. Они все успешные. Почему? Потому что они застали советское время. Родители когда повыгоняли, ну, как так? Университет, и там неожиданно кафедры начинают разгонять. Ну, кто сумел, тот уехал за границу, а кто не сумел, кто в свинарнике работал, я знаю, вот доктор наук, там у нас один папа, кто техничкой, вот там еще кто-то дворником, устроиться же было некуда.
1: Через горнило испытаний.
2: Совершенно верно. И дети, видя это, они вот, понимаете, у них свое самосознание. Они остались такими же порядочными, честными. Они очень хорошие. Мы до сих пор с ними общаемся. Вот в чем дело. И у детей тяга встретиться. Вот в чем дело. А уж этим детям-то под 60 лет они уже внуков своих приводят ко мне. Вот в чем дело-то. Конечно, все равно вот эта ниточка, она у нас, она идет в нашей России, в нашей стране. Я же не знаю, там как в других странах. У нас это так.
1: Альбина Андреевна, а приходится менять подходы, программы в зависимости вот за этот период от детей, их восприятия?
2: Дело
1: от
2: в том,
1: поколения,
2: что сейчас,
1: да? Мы говорим про разные поколения.
2: Я понимаю. Дело в том, что если говорить о сегодняшнем времени, мы знаем, что сейчас все работают по одной и той же программе. Ну, ради бога, да? То есть мы все обязаны проводить те самые уроки, которые у нас дает Министерство образования. Да? Существуют в ГОСы, да, федеральные государственные стандарты. Мы им должны следовать. Естественно, на уроках мы что-то меняем, потому что нельзя же преподавать одно и то же. Это во-первых. А вот во времена 80-е, когда на закате была советская власть, там, мне казалось, очень было интересно. Ну, во-первых, было очень множество теорий. Вот, например, мы ездили к Шаталову, затем у нас были Амнашвили, мы к нему ездили. То есть были те лидеры образования, и мы, простые учителя, могли съездить, посмотреть, так сказать, освоить их опыт. Приезжали, говорили об этом опыте и пытались что-то перенести к себе, вот, в нашу школу. Вот. Сейчас я как-то уже в возрасте, да, но я и не слышу, чтобы кто-то куда-то ехал за счет своего времени, за счет своих средств, куда-то, предположим, ту же самую Грузию или в Армению, чтобы услышать опыт какого-то педагога. А это было здорово, это было интересно. Вот. И получается, что тогда было много программ в 80-е годы. От нас требовали творческого подхода к программам. Вот. Ну, основная программа была, и мы ее корректировали. Ну, официально мы об этом не заявляли, а выступали просто иногда на педсоветах, на методических объединениях, на различных выступали там в НИРО. У нас очень сильную работу методическую всегда проводил Институт народного образования. Он сейчас так называется. Раньше был методический кабинет, потом институтом стал развитие образования. И он большую помощь оказывал как раз всем учителям. Потому что там выступали лучшие ученые нашей страны. Вот. Неважно, там в советское время он творил или сейчас он продолжает по-новому подходить к одним и тем же явлениям.
1: В чем проявляется творчество учителя? Что он может проявить? В содержании образования, либо это в методике, как эти знания преподнести, как их, может быть, упаковать и через какие творческие задания детям? Что? Можете объяснить?
2: А вот вы сами сказали, методика преподавания.
1: Все-таки это методика.
2: Методика преподавания, конечно. Содержательная часть, она ведь, знаете, во-первых, она, конечно, сейчас уже уходит куда-то вниз. Почему? Потому что, ну, будем так говорить, не знаю почему, но ну, не все мы учителям знаем. Это содержательная часть. Не все знаем, это честно надо сказать. Затем дальше. Почему мы не знаем? Ну, например, я люблю работать с книгой. Для меня взять книгу – это, вот знаете, как будто бы встретил дорогого друга, и вот мы не можем наговориться. Я люблю читать текст книжный.
1: Прямо на уроках своих любите, да?
2: Ну, на уроках это однозначно. Я только книжным текстом. Детям я это включаю, да, вот этот компьютер. Они все это читают сами на онлайн и прочее. Это все не то. Потому что я им все говорю. Буква говорит, буква дышит. Ты полистай книжечку и давай обратимся. Вот 10 раз к одному и тому же эпизоду или к одной и той же строчке. компьютер не будешь все время крутить-вертеть. Вот начинаем крутить-вертеть, время уходит. А в книжке закладку положил, и мы растворяемся в этом тексте. Это как жизнь. И начинаешь читать, дети с таким удовольствием слушают чтение. Понимаете, это же великое благо, когда человек слышит. Он слышит тебя, он слышит чтение. Он пытается вникнуть. И они по-своему начинают рассуждать. Почему вот сейчас многие говорят? Сейчас особенность вот наших детей в том, что они подменяют анализ текста своими рассуждениями. А где же им еще рассуждать, как не в сочинении? Вот они вот только в сочинениях вместо анализа текста они начинают рассуждать по проблеме. Это минус. Нельзя уже так делать. Вот, ну. А с другой стороны, значит, надо менять подходы к тому сочинению, я бы сказала. Как творческий человек не может высказать себя? Он обязан высказать. Ну,
1: это так предписывают новые федеральные стандарты, оценивать
2: шаблоны,
1: работу, такой критерий, да? Хотя странно, да?
2: Да. Мы все говорим, держи штампы, держи шаблоны, из головы не выбрасывай, а будет тебя держать в поле зрения. Вот. А ребенок говорит, а я не могу, я хочу. И вот это «хочу», я говорю, забудь слово «хочу», от тебя требует тот-то.
1: А самостоятельное мышление.
2: А вот они хотят
1: размышлять. Она же развивается на таких уроках, да?
2: Нет, на уроках да.
1: Да.
2: Это процесс
1: устного общения. А показать себя нельзя, да, на экзамене?
2: Ну почему в обычных сочинениях ты пишешь, а на экзамене ты должен строго следовать букве предписания. Это, конечно, стесняет свободу детей. Может быть, поэтому-то они и не читают. Им легче что, прочитать в текст в изложении, как правильно. И они как правильно тебе напишут. Ведь мы же сами их наталкиваем на это. Вот, мы сами виноваты в этом.
1: Альбина Андреевна, а сложнее стало с появлением интернета преподавать литературу, что есть возможность у детей краткое содержание найти? Конечно, у нас тоже в книгах были, я помню, училась, уже появлялись такие толстые, пухлые учебники с кратким содержанием текстов, но все равно интернет более доступен в плане информации, и дети совершенно иначе готовятся к урокам по литературе.
2: Учителю легче, безусловно. Потому что мне не надо бежать куда-то в библиотеку, где уже я могу не найти этих книг, которые мне нужны. Потому что я наизусть знаю, например, библиотеку свою муниципальную, где я все могла достать. Я прям называла полку, потому что меня допускали к этим полкам. Сейчас этого нет, потому что там просто нет этих книг. Вот. А детям, простите, а как ребенок в интернете, необычной работе с системой книг, он может ориентироваться. Он ребенок, его надо научить. Вот. Я понимаю, что мы обязаны учить. Я им тоже это показываю, рассказываю, как это нужно делать. Но они ведь слушают, но они не могут это в практику все вести. И вот им скажешь, открывай этот сайт, начинаем работать. Они начинают работать, да. Вот. А так, чтобы сам он побежал и делал что-то самостоятельно, там, больше прочитать или еще что-либо, наверное, он просто не умеет, ребенок, ориентироваться вот в этом книжном потоке интернета. Он не может ориентироваться. Его
1: и
2: надо...
1: в книжной, и вообще в информационном, да?
2: Да, его надо этому обучать.
0: От чистого истока.
1: Это программа «Чистого истока». Я приветствую всех, кто только присоединился к нашему разговору. У нас в гостях сегодня заслуженный учитель Российской Федерации, победитель конкурса «Лучших учителей России» в 2006 году, автор множества программ по русскому языку и литературе, ныне преподаватель православной гимназии имени преподобного Сергия Радонежского Альбина Андреевна Матюшонок. Мы продолжаем разговор, говорим об учительстве, об этой профессии, что значит быть хорошим учителем, как им стать, как найти общий язык с современными детьми, как завоевать их любовь и авторитет и о многом другом. Альбина Андреевна, мы уже рассказывали, как ездили слушать учителей, лидеров в этой профессии, но ведь у вас у самой есть авторские программы, и не одна. А давайте вот о них поговорим. Вы рассказывали, что у вас была программа «Духовное чтение». Как появилась эта программа, в связи с чем? Вот немного об этом подробнее, пожалуйста.
2: Ну, она появилась, как-то, знаете, с одной стороны, как бы спонтанно, а с другой стороны, я к этой программе шла всю жизнь. Потому что я человек такой, что вот если мне не прикажут, это вот опять-таки партийная такая совесть. Вот надо это сделать, надо делать. Если мне кто-то не говорит, я буду делать в свое удовольствие. Я люблю... как бы медлительность в образовании, как это ни странно. Я люблю вникнуть в буквы, я уже сказала, люблю вчитаться, люблю проанализировать. Вот быстрота в чтении как-то для меня не свойственна. И вот я тогда работала в Гнилицкой православной гимназии, там был у меня духовник отец Валерий, и была директор гимназии Елена Олеговна. И вот она и говорит: «Альбина Андреевна, вы скоро будете защищаться на категорию. Но надо что-то такое сделать, чтобы это была защита достойная. Ну, раз приказали, я должна сделать». Я говорю: «Ну, а как мы будем делать?» Она говорит: «Ну, что-нибудь новенькое в преподавании литературы». Я говорю: «Ну, давайте, давайте вот духовное чтение». У нее тоже была мама, которая занималась, и разработала ее мама курс, Валентина Михайловна, с 1 по 4 класс. Я посмотрела программу начальной школы. Я говорю: «Ну, я тоже так, наверное, смогу». И все. И я по стопам, которые мне уже предложили, то есть я тут не была первооткрывателем, до меня уже сделано было в гимназии многое. И все, я стала просто-напросто делать то, что делали они, чтобы была непрерывная связь. Литература – это непрерывная связь. Воспитание – это непрерывная связь. Духовность – это непрерывная связь. Ведь нельзя нигде оборвать эту цепочку. Я стала продолжать. Сначала это была литература в 5-6 классе, 5-7 классе литература. Мы изучали там не только произведения, которые изучались по программе, но и произведения вне программы, написанные нашими православными писателями. Естественно, когда дети вырастали, мы уже пытались показать вот эту православную точку зрения на примере. И там Пастернак, какие-то религиозные мотивы. И если эти мотивы были в других произведениях, да, там у Мандельштама, как-то не странно, у Ахматовой, то есть я вышла уже на уровень сначала среднего возраста и с учетом этой программы, а потом особенно мне всегда нравилось преподавать в старшем звене, потому что вот как-то вот, ну, я не знаю, с детьми старшего возраста интереснее говорить, потому что они уже могут систематизацией заниматься знаний. Вот в чем дело. На уроках даю какие-то небольшие работы, даю какие-то небольшие понятия. Они себе выкладывают уже целые страницы твоей будущей книги. Потом, значит, у нас получилась литература в старшем классе. Это православие и русская литература, современная литература. Естественно, что сама бы я без, предположим, помощи наших батюшек, которые работали вот в Гнилицах, они большую помощь оказывали. Елена Олеговна оказывала большую помощь. Неро, безусловно, оказывала помощь. И, соответственно, на нашей региональной площадке Шамрей Людмила Васильевна, царствие небесное ей, с Ларисой Вениаминовной. Два этих изумительных педагога, тогда еще не было понятия духовное чтение, они проводили вот эти идеи, которые были заложены в русской классике, как раз через нашу региональную площадку, через работу с учениками 10-11 классов, а потом мы перешли, как бы уже начали работать с Фортунатовыми, Верой Александровной. И получилось, что эта работа, она длилась не одно десятилетие. Программу-то написать я быстро написала для защиты. А ее надо было опробировать, потому что приехали из Москвы потом, вот так получилось, что заинтересовались этой программой на стране. Заинтересовались батюшки. Из Киева Печерский лавр приехали, из других городов таких. И они просили, чтобы мы методику писали. Почему Веру Александровну ее подключили? Потому что она как методист-ученый могла помочь. И мы пытались создать целое методическое пособие. Вот. Это был как раз у нас курс с 5 по 11 класс.
1: То есть вы разбирали христианские идеи в произведениях русских классиков, да?
2: Да, да, да, да. Потому что все у нас основано. Ну, как Горький
1: говорил. Все основано на православной идее, на православном фундаменте, на нашей вере, да?
2: Да, конечно, на основе православия.
1: Альбина Андреевна, а когда вы работали в светской школе, это же большая часть вашей профессиональной жизни, вы тогда тоже уже были человеком верующим?
2: Конечно.
1: И, наверное, хотели подвести детей к духовности. Вы перед собой ставили цель? Тем более наша русская классика – это такой благодатный материал для этого.
2: Ну, а как
1: проникнутые идеями христианства.
2: У нас были очень модные, да, вот слово «модно», да, такое, я не люблю это слово, но это модно было. В 70-80-е годы это диспуты были. Мы очень любили диспуты. Не вот диспут в классе или 5 человек, или еще что-то, а диспут общешкольный. И мы тогда всегда брали за основу какое-то произведение. Это могло быть литературное произведение. Или у нас был целый вот этот клуб дискуссионные. Там нас очень много было приглашенных, и актеров, да, и режиссеры выступали, ученые, о которых я уже сказала. И на этот день сходили дети с 8 по 11 класс, все желающие. Ну, как я говорю, что яблоко негде было упасть. Вот. Всем было интересно. И вот именно мы брали определенную проблему, определенную тему, определенное произведение. И дети разбирали. Разбирали под руководством ученых. И Шамре, и Фортунатовых. Вот. Высказывали свою точку зрения. У меня был даже класс, который писал аннотации.

0: там нахожу настоящие знания, братцы. Насильно ты не вобьешь любовь ни к чтению, ни к письму. Человек должен как бы вот понять. А потом дети ведь очень любят вот дни учителя. Почему? Потому что там день самоуправления. И детям очень нравится вести уроки, и детям нравится слушать своих же товарищей. Mm-hmm. Это, понимаете, самые счастливые дни в школах. Вот. Потому что почему-то вот они заинтересованы в этом. И лес рук, я думаю, у меня на уроке никогда столько рук не бывает, как у этих учительниц учеников. Мгновенно вот весь класс все знает. И все. Так что вот кто их знает? Дети есть дети. Непредсказуемо.
1: На ваш взгляд, в чем проявляется мастерство учителя? Когда
0: вот
1: вы понимаете, что вот это уже мастер. Достиг
0: какого-то уровня. Умение понять, что вот именно это нужно ребенку. Вот ведешь урок, думаешь, господи, как же мне скучно. Это я внутри уже думаю. Я говорю, я сейчас усну. Честное слово, я себе говорю. И неожиданно раз, прерываешь, и в другую сторону начинаешь вести урок. Они так это самое очнулись, и они за тобой идут. Уже интерес другой. То есть суметь как-то вовремя остановить вот этот момент, когда он идет, ну, никуда не ведет. Потому что урок — это поиск. Каждый раз это поиск. И все. Поиск приемов, поиск нужной информации какой-то, умение вот как-то заинтересовать ребенка, да, и умение, ну, вот некоторые говорят, умение соперничества. Может быть, даже и это тоже на уроке проявляется. Вот какие-то неуловимые детали, которые можно почувствовать только в момент проведения урока. Потому что так, ну, урок, вот он план. Вот он
1: каждый
0: план,
1: урок как... это творчество, он неповторим. Написать это картину как... разово.
0: Как это написать... как артист на сцене. Он каждую, одну и ту же роль может сыграть по-разному. Так и учитель. Все, и тут это необъяснимо. Необъяснимо. Иногда на таком полете вот, проходит урок, что дети говорят, батюшки, а урок-то уже кончился. Вот у меня когда уроки бывают по подготовке к экзаменам, ну, сколько мы будем заниматься там? Ну, я говорю, ну, час мало, два. Они говорят, ой, как много, вы что, мы не высидим? Мы занимаемся 4 часа. Они говорят, как уже прошли 4 часа? Я говорю, да, никто ничего не напоминал. И они занимаются. Все, процесс погружения, он настолько интересен, когда они сами ищут что-то, когда пытаются что-то, опять-таки, сами открыть это.
1: А это работа с текстом идет какая-то аналитическая, да? В первую очередь, это вот это самое
0: анализ
1: главное
0: текста,
1: на уроке,
0: да,
1: литература.
0: Подготовка к ЕГЭ по литературе, а это анализ с текстом, и все. Мы же их должны научить анализировать текст, потому что ребеночек попадает в такую ситуацию, не очень хорошую, когда он должен проявить мастерство аналитическое. А как он проявит, если у него нет как бы вот таких навыков, как у доктора наук, который составляет вот эти задания? Он должен как-то выкрутиться. И вот ищем мы все время эти моменты. Как можно ответить с твоим уровнем вот на этот сложный вопрос?
1: Вот в том-то и дело. С твоим уровнем ребенка.
0: И
1: с уровнем
0: что?
1: Его опыта жизненного,
0: конечно,
1: знаний.
0: Да, да. И начинается, и все. Им это интересно.
1: А есть авторы, которые вот, ну, недоступны детям? Должно пройти время, вот совсем недоступно.
0: Конечно,
1: они...
0: конечно. Полно таких авторов.
1: Можете назвать, и как вы вот из этой ситуации выходите? Как вот вы
0: никак
1: пытаетесь?
0: Никак не хожу. Вот, ну, будем так говорить. Донести, у нас есть Гоголь. Вот. И этого автора мы изучаем практически с 7 класса и по 9 класс. Да? От более простого, ну, если литература что-то непросто, да, но так уж программа распорядилась, да, почему-то там считают, что ревизор — это просто, в 7 классе они все поймут, да, они не понимают ревизора. Вот. Ну, а мертвые души совсем для них темный лес. Они слушают, отдают должное внимание. Я последние годы, года вот 3, я им рассказываю ситуацию, которая произошла в моей жизни, да, и дети по-другому стали вообще смотреть на Гоголя. У меня была знакомая учительница по музыке. И свое детство она провела в концлагере. Когда началась бомбежка, они попали, ну, в Ленинграде, да, это было дело. И они попали уже, эшелон разбили, они, мама музыкант, она с братом, ей было 8 лет. И вот их поезд разбит, и их для вот этих пленных перемещали из одной страны в другую. Как мать взяла ноты, мама была преподавательницей консерватории, и книжку, потому что у них мальчик еще был маленький, и все. Она книжку взяла, вот которую лежала, это был Гоголь.

0: мертвые души. И вот они с концлагеря приходили, вот эта Светлана Арсеньевна ее звать, она знала наизусть мертвые души. Почему вы знали мертвые души? Я учила своего брата буквам на мертвых душах. Мне читать было нечего. Я читала мертвые души. И она мне задала вопрос, как относится к Гоголю? Я говорю, Гоголь не читает, Гоголь не понимает. Он говорит, это мой самый любимый писатель, потому что он отвечает на все мои жизненные вопросы. Ведь вот она это сумела увидеть. Я всегда детям говорю, если человек 8 лет сумел увидеть в Гоголе, в мертвых душах, то, что вы не видите в 16 лет, значит, что-то у нас не то. Давайте перечитаем это. Начинаем перечитывать. И все. До кого-то доходит. Кто-то еще опять не понимает. Вы понимаете, это же тоже необъяснимо. Многие вещи необъяснимы в литературе. Да, бывает неинтересен, а потом вдруг раз как-то и открывается ключиком дверка в это произведение. И произведение становится любимым. А потом ведь не случайно, например, Гоголь многие приводят в пример мертвые души на экзамене. Казалось бы, что-то то они по-своему приводят. Что-то их задело в этом произведении. Вот. Хотя трудные по восприятию. Вот.
1: Очень бы хотел, чтобы такие учителя, как вы, воспитали других учителей, чтобы вот эта живая связь, она не прерывалась. Вот таких учителей, настоящих, горящих, думающих, ищущих. Спасибо вам, Альбина Андреевна, за то, что вы пришли, за то, что вы провели этот час, поделились такими своим опытом, своим знанием. Учительство действительно лежит в основе всего. Учительство – это и дар, и призвание, это и миссия. И большая ответственность, конечно. Я поздравляю всех причастных к этой профессии, учителей с началом учебного года снова поздравляю и с праздником, который совсем скоро будет. Еще раз благодарю вас, уважаемая Альбина Андреевна. Заслуженный учитель Российской Федерации, победитель конкурса лучших учителей России в 2006 году. Автор множества программ по русскому языку и литературе была сегодня в программе «Чистого истока». В студии была Марина Дружкова. Всего доброго. До свидания.
0: Большое спасибо вам.
2: От чистого истока.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».

Пресвятая Богородица, спаси нас. Многими содержим напастьми, к Тебе прибегаю, спасение иски. О, Мать и Слово, и Дева, от тяжких и лютых меня спаси. Пресвятая Богородица, спаси нас. Страстей меня смущает прелоси, многого уныне исполните мою душу. Умери от раковицы тишиною Сына и Бога Твоего всенеборочная. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, спаса родшую Тя и Бога молю, Дева, избавите семи лютых, к Тебе во ныне прибегаю, простираю и душу, и помышление, и ныне и присно, и во веки веков, аминь. Недугающе телом и душею, посещение божественного и промышления от Тебе сподоби, иди до Богоматери, яко благая благага же родительница,

0: Отче.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас. Предстательство и покров жизни моей я полагаю тебя, Богородительница Дева, ты мя корми ко пристанищу твоему. Благих виновно верных утверждений едино всепетая. Пресвятая Богородица, спаси нас. Молю Дева душевное смущение и печалью моей бурю разорите. Ты, бо Богоневестная, начальника тишины Христа родила еси, едино пречистая. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, благодетелю родше добрых виновного, благодеяний и богатства всем источи, вся бы можешь, яко сильного в крепости Христа родше, Бога блаженная, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Лютыми недуги и болезненными страстьми иссязаемо Деву, ты ми помози, исцеление бы неоскудное, тебя знаю, сокровище пренепорочное, неиждеваемое. Спаси от бед, рабы Твоя, Богородице, яко все по Бозе к Тебе прибегаем, яко нерешимой стене и предстательству. Призри благосердием всепетая Богородице, на мои лютые телесе озлобление, и исцели души моей я болезнь. Моление теплое, истина необоримая, милости источниче, мирове прибежище, прилежно вопием Ти, Богородице, владычице при дворе, и от бед избави нас, едино вскоре предстательствующая.

Пресвятая Богородица, спаси нас, страстей моих смущений, кормчий родчий Господа, и бурю утеши моих прегрешений, Богоневестная. Пресвятая Богородица, спаси нас, милосердие Твоего бездну призывающую подашь мне, я же благосердного родчая и спаса всех поющих Тя. Пресвятая Богородица, спаси нас, наслаждающийся пречистое Твоих дарований, благодарственное воспеваем пение, ведущий Тя, Богоматерь, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, надре болезни моя и немощи незлежащими, яко боголюбива, помози Богородице Едино Преснодево, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Надежду и утверждение, и спасение, стену недвижимую мучить Тя всепетая, неудобства всякого избавляемся.

0: Отче.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, исполни чистое веселье сердце мое, Твою нетленную и дающую радость, веселье родшее виновного. Пресвятая Богородица, спаси нас, избави нас от бед, Богородица чистая, вечное родшее избавление и мир всяк ум приимущий. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, разрешим глупые прегрешения моих, Богоневесто, просвещением Твоей светлости, свет родшее божественный и привечный, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Исцели чистые души моей и онеможение, посещение Твоего сподобшее, и здравие молитвами Твоими подай.

Пресвятая Богородица, спаси нас! Смерти и тлеяка спасал есть, самся издав смерти, тлением и смертью мое естество ято бывшее. Дева, моли Господа и Сына Твоего, врагов злодействия избавите. Пресвятая Богородица, спаси нас! Предстательницу Тя живота вем и хранительницу тверду Деву, и на пасти решащую молвы, и налоги бесов отгоняющую, и молюся всегда, от ли страстей моих избавите мя. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, яко стену прибежище стяжахом, и душ всесовершенное спасение, и пространство в скорбях от раковицы, и просвещением Твоим присно радуемся, о владычица и ныне нас от страстей и бед спаси, и ныне присно и во веки веков. Аминь. На дре ныне немощствуя лежу, и не сестление плоти моей, но Бога и спаса миру и избавитель недугов родшая, Тебе молюсь и благой, от ли недуг восстави мя. Предстательство христиан непостыдное, ходатайство к Отцу непреложное, не прессе грешных моли не гласы, но предварьека благая на помощь нас, верно зовущих Ти. Ускори на молитву и почисти на умоление, предстательствующе присно Богородица чтущих Тя. Не има мы иные помощи, не има мы иные надежды, разве Тебе, Пречистая Дева, Ты нам помози, на Тебе надеемся и Тобою хвалимся, Твои бы есть мы раби, да не постыдимся.

Пресвятая Богородица, спаси нас, наше спасение, коже восхотелось и спаси устроите, в утробую девы и вселился еси, юже миру предстательницу показал еси, Отец наших Божий, благословенный еси. Пресвятая Богородица, спаси нас, Валители милости, Его же родила еси, Мати чистая, умоли избавитесь им от прегрешений и душевных скверн, верую зовущим, Отец наших Божий, благословенный еси. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, сокровище спасения, источник нетления, тя родшую и столб утверждения и дверь покаяния зовущим показал еси. Отец наших Божий, благословенный еси, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Телесные слабости и душевные недуги, Богородительница, любовью приступающих ко крову Твоему, Дева, исцелите сподоби, спаси Христа нам родшая.

0: веки.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас. Помощи я же от Тебя требующая, не презри Деву, поющая и превозносящая Тебя во веки. Пресвятая Богородица, спаси нас. Неможение души моей, исцеляющей телесные болезни Деву, да Тебя прославлю чистое во веки. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, исцеление и богатство изливающее верно поющим Тебя Деву и превозносящим неизреченное Твое Рождество, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Напасти Ты прилоги отгоняющие страстей находа Деву, тем же Тебя поем во всем.

0: Пресвятая Богородица, спаси нас, только слез моих не отвратися, я же от всякого лица, всяку слезу отъемшего, Дева Христа родшая. Пресвятая Богородица, спаси нас, радости мое сердце исполни Деву, я же радости приемшей исполнение, греховную печаль потребляющий. Пресвятая Богородица, спаси нас, пристанище и предстательство к Тебе прибегающих буди Деву, истина нерушимая, прибежище же и покров и веселье. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, света Твоего зарями просвети Деву, мрак невидение отгоняющий, благоверно Богородицу Тя исповедующий их, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. На месте озлобления немощи смирившегося Девы исцели, из нездравия и воздравия притворяющий. Царица моя преблагая, надежда моя Богородице, приятели щесирых и странных предстательнице, скорбящих радости, обидимых покровительнице, зриши мою беду, зриши мою скорбь, помози мне, яко немощну, окорми мне, яко странно, обиду мою веси, разреши то, яко волиши, яко не имам иные помощи разве Тебе, ни иные предстательницы, ни благие утешительницы, токмо Тебе, о Богомати, яко да сохранишь имя и покрыши во веки веков. Аминь. Пресвятая Богородица, спаси нас. Кому возопию, Владычице, кому прибегну в горести моей, аще не к Тебе, Царица Небесная, кто плач мой и воздыхание мое примет, аще не Ты, пренепорочная, надежды христиан и прибежище нам грешным, кто паче Тебе в напастях защитит, услыши убо стенание мое, и преклони ухо Твое ко мне, Владычице, Мати, Бога моего, и не презри мне, требующая Твоей помощи, и не отрини меня грешного. Вразуми и научи меня, Царица Небесная, не отступи от меня, раба Твоего, Владычице, за роптание мое, но будь мне Мати и Заступница, вручая себе милостивому покрову Твоему, приведи меня грешного к тихой и безмятежной жизни». Да плачуся о гресех моих. Кому бо прибегну, повинный аз, аще не к Тебе упованию и прибежищу грешных, надежду и на неизреченную милость Твою и щедроты Твоя окрыляем. О, Владычице, Царица Небесная, Ты мне упование и прибежище покров, и заступление, и помощь. Царица моя преблагая и скорая заступница, покрый Твоим ходатайством моя прегрешение, защити меня от враг видимых и невидимых, умягчи сердца злых человек, восстающих на мя. О, Мати Господа моего Творца, Ты иси корень девства и невядаемый цвет чистоты. О, Богородительнице, Ты подашь мне помощь немощствующему плотскими страстьми и болезнующему сердцем. Едино бо Твое с Тобою Твоего Сына и Бога нашего имам заступление. И Твоим причудом заступлением да избавлюсь от всякие беды и напасти. О, пренепорочная и преславная Божия Мати Мария, тем же соупованием глаголю и вопию, радуйся, благодатная, радуйся, обрадованная, радуйся, преблагословенная, Господь с тобою. О, Пресвятая Дева Мати Христа Бога нашего, Царица небес и земли, вонми многоболезненному воздыханию душ наших, призри с высоты святые Твои на нас, с верою и любовью поклоняющихся пречистому образу Твоему. Себо грехми погружаями и скорбми обуреваями, взирающий на Твой образ, яко живей Тебе сущий с нами, приносим смиренное моление наше, ни имам бо ни иные помощи, ни инаго предстательства, ни утешения, токмо Тебе, о Мати, всех скорбящих и обремененных. Помози нам немощным, утоли скорби наши, настави на путь правый нас заблуждающих, уврачуй болезненные сердца наши и спаси безнадежных, даруй нам прочее время живота нашего в мире и покаянии проводите, подашь христианскую кончину, и на страшнем суде Сына Твоего явись нам, милосердная предстательница, да всегда поем, величаем и славим Тя, яко благую заступницу рода христианского, со всеми угодившими Богу во веки веков. Аминь.
1: Радио Образ. Слушайте сердце. Евангелие от Иоанна.
2: Глава 11. Был болен некто Лазарь из Вифании, из селения, где жили Мария и Марфа, сестра ее. Мария же, которой брат Лазарь был болен, была та, которая помазала Господа миром и отерла ноги его волосами своими. Сестры послали сказать ему: «Господи, вот кого ты любишь, болен». Иисус, услышав то, сказал: «Это болезнь не к смерти, но к славе Божией, да прославится через нее Сын Божий». Иисус же любил Марфу и сестру ее, и Лазаря. Когда же услышал, что он болен, то пробыл 2 дня на том месте, где находился. После этого сказал ученикам: «Пойдем опять в Иудею». Ученики сказали ему: «Рави, давно ли иудеи искали побить тебя камнями, и ты опять идешь туда?» И Иисус отвечал: «Не 12 ли часов во дне? Кто ходит днем, тот не спотыкается, потому что видит свет мира сего. А кто ходит ночью, спотыкается, потому что нет света с ним». Сказав это, говорит им потом: «Лазарь, друг наш, уснул, но я иду разбудить его». Ученики его сказали: «Господи, если уснул, то выздоровеет». Иисус говорил о смерти его, а они думали, что он говорит о сне обыкновенном. Тогда Иисус сказал им прямо: «Лазарь умер, и радуюсь за вас, что меня не было там, дабы вы уверовали, но пойдем к нему». Тогда Фома, иначе называемый Близнец, сказал ученикам: «Пойдем, и мы умрем с ним». И Иисус, придя, нашел, что он уже 4 дня в гробе. В Вифании же была близ Иерусалима стадиях в 15, и многие из иудеев пришли к Марфе и Марии утешать их в печали о брате их. Марфа, услышав, что идет Иисус, пошла навстречу ему. Мария же сидела дома. Тогда Марфа сказала Иисусу: «Господи, если бы ты был здесь, не умер бы брат мой. Но и теперь знаю, что чего ты попросишь у Бога, даст тебе Бог». Иисус говорит ей: «Воскреснет брат твой». Марфа сказала ему: «Знаю, что воскреснет в воскресенье, последний день». Иисус сказал ей: «Я есть воскресение и жизнь. Верующий в меня, если и умрет, оживет. И всякий живущий и верующий в меня не умрет вовек. Веришь ли ты сему?» Она говорит ему: «Так, Господи, я верую, что ты Христос, Сын Божий, грядущий в мир». Сказав это, пошла и позвала тайно Марию, сестру свою, говоря: «Учитель здесь и зовет тебя». Она, как скоро услышала, поспешно встала и пошла к нему. Иисус еще не входил в селение, но был на том месте, где встретила его Марфа. Иудеи, которые были с ней в доме и утешали ее, видя, что Мария поспешно встала и вышла, пошли за нею, полагая, что она пошла на гроб плакать там. Мария же, придя туда, где был Иисус, и увидев его, пала к ногам его и сказала ему: «Господи, если бы ты был здесь, не умер бы брат мой». Иисус, когда увидел ее плачущую и пришедшую с нею иудеев плачущих, сам воскорбел духом и возмутился, и сказал: «Где вы положили его?» Говорят ему: «Господи, пойди и посмотри». Иисус прослезился. Тогда иудеи говорили: «Смотри, как он любит его». А некоторые из них сказали: «Не мог ли сей отверзший очи слепому сделать, чтобы и этот не умер?» Иисус же, опять скорбя внутренно, приходит ко гробу. Тут была пещера, и камень лежал на ней. Иисус говорит: «Отнимите камень». Сестра умершего, Марфа, говорит ему: «Господи, уже смердит, ибо 4 дня, как он в гробе». Иисус говорит ей: «Не сказал ли я тебе, что если будешь веровать, увидишь славу Божию». И так отняли камень от пещеры, где лежал умерший. Иисус же возвел очи к небу и сказал: «Отче, благодарю Тебя, что Ты услышал меня. Я знал, что Ты всегда услышишь меня, но сказал сие для народа, здесь стоящего, чтобы поверили, что Ты послал меня». Сказав это, Он воззвал громким голосом: «Лазарь, иди вон!» И вышел умерший, обвитый по рукам и ногам погребальными пеленами, и лице его обвязано было платком. И Иисус говорит им: «Развяжите его, пусть идет». Тогда многие из иудеев, пришедших к Марии и видевших, что сотворил Иисус, уверовали в Него. А некоторые из них пошли к фарисеям и сказали им, что сделал Иисус. Тогда первосвященники и фарисеи собрали совет и говорили: «Что нам делать? Этот человек много чудес творит. Если оставим его так, то все уверуют в него, и придут римляне, и овладеют и местом нашим, и народом». Один же из них, некто Каиафа, будучи на тот год первосвященником, сказал им: «Вы ничего не знаете, и не подумаете, что лучше нам, чтобы один человек умер за людей, нежели чтобы весь народ погиб». Сие же он сказал не от себя, но, будучи на тот год первосвященником, предсказал, что Иисус умрет за народ, и не только за народ, но чтобы и рассеянных чад Божиих собрать воедино. С этого дня положили убить его. Посему Иисус уже не ходил явно между иудеями, а пошел оттуда в страну близ пустыни, в город, называемый Ефраим, и там оставался с учениками своими. Приближалась Пасха иудейская, и многие из всей страны пришли в Иерусалим перед Пасхою, чтобы очиститься. Тогда искали Иисуса, и, стоя в храме, говорили друг другу: «Как вы думаете, не придет ли он на праздник?» Первосвященники же и фарисеи дали приказание, что если кто узнает, где он будет, то объявили бы, дабы взять его.

0: Русские иконы. В студии кандидат богословия Алексей Дьяконов.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня мы продолжаем цикл программ, посвященных русской иконе, и сегодня мы завершаем разговор об иконографии святаго пророка Иоанна Предтечи. Иконография святаго пророка Иоанна Предтечи является одной из самых разнообразных среди всех возможных изображений святых в христианской церкви. Подавляющее большинство данных изображений основано на главных эпизодах из жизни Иоанна Крестителя, и совсем немногие имеют внежитийные сюжеты. И сейчас мы с вами продолжим рассмотрение житийных сюжетов иконографии святаго пророка. Крещение Господне – это один из основных и самых известных изображений, где присутствует пророк Иоанн Предтеча. Данный тип иконографии относится непосредственно к жизни Господа нашего Иисуса Христа и очень распространен в православной традиции. Однако, так как Господа крестил святой пророк Иоанн Предтеча, то и он присутствует, конечно же, на этих иконах. Святой Иоанн изображается стоящим на одном из берегов реки Иордан. Его тело склонено к Господу, а руки подняты. Центральной фигурой иконы является, конечно же, сам Господь. Однако помимо него и святого пророка на иконе также изображаются ангелы в качестве свидетелей крещения и восприемников Господа, а также образы Пресвятой Троицы: Бог Отец в виде края неба, откуда был слышен глас: «Ты Сын мой возлюбленный, в Тебе же мое благоволение», как мы читаем в Евангелии от Луки. И Бог Святой Дух, который снизошел на Господа Иисуса Христа в виде голубя. Данный тип иконографии очень многогранен и имеет множество скрытых смыслов. Следующий тип изображения святаго пророка Иоанна Предтечи – это усекновение его главы. Это трагическое событие, которое Церковь вспоминает каждый год 11 сентября. И этот день, ввиду его трагичности, является днем постным, несмотря на то, на какой день недели приходится это событие. И это один из широко распространенных типов иконографии святого пророка Божия Иоанна Предтечи. Можно сказать, что на иконах данного типа представлено сразу несколько связанных воедино сюжетов. Центральной частью иконы является изображение воина, царя Ирода, Антипы, который замахивается мечом на склоненную фигуру пророка Иоанна. Здесь же, как правило, изображается и честная глава пророка, уже после казни, помещенная на блюдо. На некоторых, но не на всех разновидностях икон данного типа, рядом с основными сюжетами помещается еще один. Воин подносит девице Соломии на блюде отрубленную голову пророка. Все эти сюжеты основаны на тексте Евангелия от Марка, где и рассказывается о мученической кончине святаго пророка Иоанна Предтечи. И связанная с этим текстом, с этим рассказом, это иконография честной главы святаго Иоанна Предтечи. На данном типе икон честная глава пророка изображается достаточно крупно, лежащей на блюде. Часто на ней помещаются склоненные фигуры ангелов и изображение сверху иконы, по центру ее, самого Господа Иисуса Христа. Честную главу опоясывает нимб, как символ того, что пророк Божий своим служением и мученичеством стяжал Царство Божие и Господню благодать. Этот иконографический тип также достаточно распространен в православной традиции и не только в иконографии. В наших храмах иногда присутствуют и деревянные резные изображения, изображающие голову Иоанна Предтечи на блюде. Еще два сюжета, которые нужно упомянуть, связаны уже с событиями после мученической кончины святаго пророка Иоанна Предтечи. В первую очередь, это обретение его честной главы. Это многоплановый тип иконографии, поскольку обретений, как мы знаем, было три. На иконах этого типа центральным изображением опять же является честная глава святаго пророка, которую окружают те, кто по преданию церкви ее обретал по воле Божией. Праведная Иоанна и праведный Иннокентий. Бывают еще более сложные иконографические композиции, когда на одной иконе отдельными сюжетами изображаются все три чудесных случая обретения честной главы пророка Иоанна Предтечи. Здесь следует сказать, что мы имеем возможность посетить одно из мест обретения. Это Абхазия, где недалеко от храма в Каманах находится то место, где было совершено третье обретение главы Иоанна Предтечи. И последний тип изображений, на который мы обращаем внимание, это сошествие пророка Иоанна Предтечи в ад, или его проповедь. На данном типе изображения он показан проповедующим приход Спасителя узникам ада, как праведникам, так и грешным. В левой руке святого пророка изображается развернутый свиток с пророчеством о Мессии. Большинство праведников, слушающих слово Иоанна в аду, также изображаются с развернутыми свитками, где видны другие пророчества о приходе Спасителя. Все они ожидают того, что вскоре, вслед за Иоанном Предтечей, к ним придет и сам Господь и выведет их из ада в Царство Отца Своего Небесного. До свидания, дорогие друзья.
0: Русские иконы.

Здравствуйте, дорогие братья и сестры. С ранних времен церковь почитает, как мы уже говорили, апостолов основателями церквей, почитает их за те труды, которые они положили на свое благовествование Христово. Мы помним учение церкви о том, что на апостольском соборе каждый из апостолов получил определенные земли, определенную территорию, на которых он должен был проповедовать, он должен был трудиться. Труды эти были уже во время земной жизни апостолов необыкновенны. Господь даровал им сверхъестественные силы, и одновременно с этим апостолов отличало особое усердие, самопожертвование, в первую очередь готовность положить душу свою за ближних, за други своя, за благовестие Христово. Церковь почитала апостолов и за многие другие подвиги, а не только за то, что они основали те или иные церкви. Апостол Павел совершал свое служение, ничем не пользуясь от тех людей, которым проповедовал. В книге «Деяний», в посланиях апостола Павла, мы находим слова о том, что он всю жизнь трудился своими руками, не доставляя ни одной из церквей, которые основывал, в которых жил, какие-то неудобства. Был безмездным делателем, никого не заставлял себя кормить. Советовал также поступать и другим апостолам. Стоит отметить, что предание

и церкви. В книге «Учение 12 апостолов» говорится о различении истинных апостолов от ложных. Да, по всей видимости, уже в те времена, во времена апостольского века, когда еще живы были истинные апостолы, стали появляться и апостолы ложные. В книге «12 апостолов» говорится о ложных апостолах, как о тех, кто проповедует ради себя, проповедует из корысти, берет деньги, стремится получать вознаграждение. И также там говорится о том, что подлинные апостолы нигде никогда не останавливались больше, чем на 3 дня. И отмечается, что они благовествовали даром. Даром получили, даром отдавайте. Это один из главных принципов апостольского служения. Установление внутрицерковного почитания памяти апостолов относится, естественно, уже к древнейшему времени. В середине IV века отмечена древняя традиция празднования дня апостола Петра и Павла в Риме. В IV-V веках появляется апостольский пост. Сначала он был 7-дневным перед праздником Петра и Павла, затем он стал подвижным. 30 июня, следующий праздник, это день 12 апостолов. В январе известно празднование 70 апостолов. Несколько дней в нашем церковном календаре посвящено непосредственно Иоанну Богослову. Также каждый отдельный день имеет каждый из 12 апостолов. Святые апостолы неукоснительно всегда поминаются за богослужение. На проскомидии третья частица из 9-чинной просфоры вынимается за святых славных сихвальных апостолов Петра и Павла и прочих святых апостолов. Апостолы упоминаются на божественной литургии после евхаристического канона каждый четверг в недельном круге, посвящен святым апостолам. Им совершается служба по актоиху. Храни вас всех Господь и Пресвятая Богородица.

0: Сегодня, 11 сентября, Церковь вспоминает усекновение главы святого Иоанна Предтечи. Пророк и Предтеча Господень Иоанн – один из самых чтимых Церковью святых. Он был сыном священника Захарии и праведной Елисаветы. Жили его родители около Хеврона, на юг от Иерусалима. Они долго молили о рождении ребенка, но детей у благочестивых супругов все не было. Однажды архангел Гавриил возвестил Захарии о чуде, и у него родился сын. Иоанн рано ушел в дикую пустыню, где вел строгую жизнь, много постился и молился. Там Господь призвал Иоанна к проповеди. Он крестил приходящих к реке Иордан для ритуального очищения. Иоанн говорил, что перед внешним омовением человеку нужно нравственно очиститься. Крещение Иоанна еще не было в полной мере христианским таинством. Однажды на берег Иордана пришел сам Спаситель. Во время крещения, согласно Евангелиям, на Иисуса сошел Святой Дух в виде голубя. Одновременно с этим глас с небес провозгласил: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение». Это событие получило название «Богоявление». Иоанн Креститель был казнен царем Иродом Антипой в 32 году. Царя попросила об этом его падчерица Соломея. Девушку надоумила мать Иродиада. Она разозлилась на Иоанна Крестителя за то, что пророк обличил ее связь с Иродом, который был братом первого мужа Иродиады. Иоанну Крестителю отсекли голову. Тело Иоанна его ученики похоронили в городе Севастии.
1: Великие русские старцы. Жизнеописания, чудеса, духовные наставления. В эту книгу вошло все сохранившееся бесценное духовное сокровище, оставленное нам старцами Великой Руси. Поэтому ее можно причислить к тем книгам, в которых православный человек найдет ответ и утешение в различных жизненных обстоятельствах. Читает заслуженный артист России Евгений Храмов. Духовные наставления старца Феофана Новоязерского, записанные сестрами Горецкой женской обители.
2: Не в том состоит приготовление, чтобы не опускать ни одной службы, да чтобы масло не попало на ложку, чтобы от пищи воздержаться. Надобно внутреннее очищение, чтобы тщеславия не было, гордости, непокорности, чтоб худой мысли не удержать в душе ни на минуту. Кто остается в ожесточении, не хочет и спросить прощения у других в тайных и явных оскорблениях или прощает не от сердца, на таковых Господь гневается, и при общении таковых бывает в осуждении. Приобщаться же без злобы, исповедавшись от чистого сердца, чем чаще, тем лучше. Вместо Бога мы обращаемся любовью к временным вещам. Оставляем Бога, а прилепляемся к твари, занимаем мысли суетным. Если возымеем пристрастие к пище, к одежде, это будет идолопоклонство. А ничего не надобно любить паче Бога. Старайтесь только Бога возлюбить и к Нему единому прилепиться. Помните, что в молитве на шестом часе читаете. Не уклони сердце моего в словеса или помышления лукавствия, но любовью твоею уязви души наша. Увидите в трапезе какой-либо недостаток, встретите в другом, чем нужду. Будьте терпеливы. Мы недостойны и того, чем здесь пользуемся. Надобно и за это благодарить Господа. За все благодарите. Хотя бы кто приобрел все сокровища мира, будет нищ, если душевного сокровища не будет иметь. Телесные очи даны нам, чтобы созерцать великолепие мира, созданного Богом, а очи душевные, чтобы устремлять к самому Творцу. К Тебе возведох очи мои, живущему на небеси. Сколь бы умны ни были, постигнуть Господа Бога никак не можем. Вот мы на солнце не можем взглянуть. Как же Бога-то можем видеть? Как Его можем постигнуть? Ни ангелы, ни архангелы, все небесные силы не могут вполне постигнуть существа Божие. Они только более и более успевают в познании Божества. Как самая малая мошка, которая чуть движется, столько-то и мы понимаем о Божестве. Ниже ангелы Божии могут постигнуть, что такое Бог. Пред Богом надобно стоять со страхом и трепетом, чтобы как глава, так и мысль были преклонены. С великим благоговением надобно произносить имя Божие. Кто мы? Червь и прах. В расслаблении не надобно вдаваться, стоя на молитве. Надобно, чтобы и члены в ней участвовали, чтобы и руки чувствовали, и плечи чувствовали, так и мысли-то будут покрепче к Богу, и понятие будет получше к тому, что читают. Ведь это-то и есть наука душевная. Но с умной молитвой надобно соединиться и устную. Враг и самых слов молитвы боится. Один говорил: «Я не понимаю умом, что читаю». «Ты не понимаешь», — отвечал старец. «Да враг-то понимает. Ведь дух наш облечен плотью. Нужно, чтобы тело свое служение приносило Богу, а душа свое. И умом, и словом служите Богу». Благоденствие и сладость временная – ничто другое, как одна мечта. Плакать должно о том, чтобы не лишил Господь вечного блаженства. Настоящая жизнь наша есть жизнь вечная. Там наше и богатство, честь и слава. А когда Господь позовет нас в будущую жизнь, где она? На небесах. Какое расстояние от земли до небес? Кто может постигнуть? Однако должно он и путь совершать без провожатых. Никто нам спутниками быть не могут, и самые ближние. Итак, не изнуряйте себя плачем и печалью о временном, а лучше говорите всегда: «Как тебе, Создателю моему, угодно, так и да будет». Святой Давид говорит о себе: «Помянух Бога и возвеселихся». От огорчений в здешней жизни никто свободен быть не может, но только и утешение нам, как един Господь Бог. К Нему должно прибегать, Его просить милости. –

Великие русские старцы. Продолжение книги «Великие русские старцы» вы услышите в следующих программах.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

0: Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Боже, милости будь мне грешному. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде сей вся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселистинный, и очистенный от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же иси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильнее. Свят, свят, свят иси Божий Богородица, и помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Отодра и сна воздвигл меси, Господи, умы и просвети сердце, и уснем и отверзи, во иже пети Тя, Святая Троице. Свят, свят, свят, иси Божия Богородица, и помилуй нас, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапно судия приидет, и к Иегожде деяния обнажатся, но страхом зовем в полуночи. Свят, свят, свят, иси Божия Богородица, и помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав благодарю Тебя, Святая Троица, яко многие ради Твоей благости и долготерпения не прогневался и синами ленивого и грешного, ниже погубил меси со беззаконими моими, но человеколюбствовал иси обычный и в нечаянии лежащего воздвигл меси, во иже утренте и славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи моя уста поучатися словесем Твоим, и разумите заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедание и сердечним, и воспевайте все святое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и припадем Христу Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и припадем самому Христу Цареве и Богу нашему. Помилуй меня, Боже, по велице милости Твоей и по множеству щедрот Твоих, очисти беззаконие мое, наипаче омый меня от беззакония моего и от греха моего очисти меня, яко беззаконие мое ознаю, и грех мой предо мной есть выну, Тебе единому согреших, и лукавое пред Тобою сотворих, якогда оправдившися во славе всех Твоих и победившим нигда судите Ти, себо беззаконник зачат есть мы во грехах родимя мати моя, себо истину возлюбил иси, безвестно и тайные премудрости Твоей я явил мне иси, окропивши меня сопом и очишуся, омывши меня и по чеснягу убелюся. Слуху моему даси радости и веселье, возрадуется кости смиренная, отврати лице Твое от грех моих и вся беззаконие моя очисти. Сердце чисто созижди во мне, Божий, и дух прав обнови в утробе моей. Не отвержи меня от лица Твоего и духа Твоего, святаго, не отыми от меня. Воздашь мне радость спасения Твоего и духа владычным утверди имя. Научу беззаконные путем Твоим и нечестивее к Тебе обратятся. Извай меня от края Божий, Боже, спасение моего. Возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, устне мои отвертиши и уста мои возвестят хвалу Твою. Я кащебо восхотел эти жертвы, дал бы хубо, все сражения не благоволиши. Жертва Бога дух сокрушен, сердце сокрушено и смиренно Бог не уничижи. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да сосечутся стены Иерусалимские. Тогда благоволиши жертву правды, возношений и всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, видим же всем и невидимым. И во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, единородного и же от Отца рожденного прежде всех век, света от света Бога истина от Бога истина, рожденно несотворенно единосущно Отцу им же вся быша, нас ради человека нашего, ради спасения, шедшего с небес, и воплотившегося от Духа Свята и Марии Девы и вочеловечеся, распятого же заны при Понтийском Пилате и страдавшего и погребенно, и воскресшего в третий день по Писанию, и вошедшего на небеса и сидящего одесную Отца, и паки грядущего со славою судить живым и мертвым, Его же царствию не будет конца, и в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном споклоняемо и славимо глаголовшего пророки, во едину святую соборную и апостольскую церковь, исповедую единокрещение Его оставление грехов, чаю воскресение мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко николи же сотворить благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да не осужденно отверзу уста мои недостойные, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. От сна восстав полуночную песнь приношу Ти спаси, и припады и вопиюти, не дашь мне уснуть во греховне смерти, но щедрый мя распнысь волю, и лежащего мя в ленности ускорив остави, и спаси мя в предстоянии и молитве, и посне начне во сей день безгрешен Христе Боже, и спаси мя. К Тебе, Владыка человеколюбща, от сна восстав прибегаю, и на дела Твои подвязаюсь, и милосердием Твоим, и молюсь о Тебе. Помози мне на всякое время во всякой вещи, и избави мя от всякие мирские злые вещи и дьявольского поспешения, и спаси мя, и веди в Царство Твое вечное, Ты бы и мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, а Тебе же все упование мое, и Тебе славу воссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, и же многою Твоей благости и великими щедротами Твоими дал еси мне, рабу Твоему, мимо шедшее время ночи сия без напасти прийти, от всякого зла противно. Ты сам, Владыка всяческих творчеств, подобимя истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержителю Божьей силы всякие плоти, вышних живы и насмиренные презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенных человеков яви предведай, безначальный и пресностучный свете, у него же есть применение или приложение осенение, сам бессмертный царю приими моление наше, я же и в настоящее время на множество Твоих щедро дерзающее, от скверных к Тебе устен творим, и остави нам прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением согрешенное нами, и очистенное от всякой скверной плоти и духа, и даруй нам бодренным сердцем и трезвенную мыслью всю настоящего жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Вонь же со славою Судья всех приидет, кому же отдать и по делам Его, да не падше и обленившийся, но бодрствующий и воздвиженный в делании обрящимся готови, в радость и божественный чертог славы Его совнидем, и даже празднующий глаз непрестанный, и неизреченная сладость зрящих Твоего лица доброту неизреченную, Ты бы си истинный свет, просвещая и освещая всяческое, и тяпает вся тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Божий и Господи милости, творящего присно с нами великое же и неисследованное, славное же и ужасное же не из числа, подавшее нам сон в упокоении немощи наши и ослабление трудов многотрудной плоти. Благодарим Тя, яко не погубилось и нас и беззаконьми нашими, но человеколюбствовалось и обычно, и в нечаянно лежащее ны воздвиглось, Твое же славословите державу Твою, тем же молим бессмертную Твою благость, просвети наши мысли, очиса и ум наш от тяжкого сна ленности восстави, отверти наши уста и исполни от Твоего хваления, якогда возможем непоколеблемо петь уже и исповедать о Тебе, во всех и от всех славимому Богу, безначальному Отцу, соединородным Твоим Сыном, и всесвятым, и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспеваю благодать Твою, Владычице, молю Тя, ум мой о благодати, ступайте правильно, настави путем Христовых заповедей, бдети к песне укрепи, уныне сон отгоняющий, связно пленицами грехопадений, мольбами Твоими разреши, Бога Невеста, в ночи мя и во дни сохраняй борющих враг, избавляющий мя, жизнодателю Бога родшая, умершвена мя страстьми оживи, я же свет не вечерний родшая, душу мою ослепшую и просвети, о дивная владычня палата, дум духа божественного меня сотвори, врача родшие, у врачей души моей многолетные страсти, волнующуюся житейскую бурю кости земли покаяния направи, избави меня огня вечнующего, и черви же злага и тартара, да меня не явишь бесом радования, и же многим грехом повинника, но восотвори меня обечатчего нечувственными при непорочные согрешении, странно муки всякие покажи мя, и всех владыку умоли, небесными улучите веселье со всеми святыми сподоби, Пресвятая Дева, услыши глас непотребного раба Твоего, струю дава мне слезам пречистая, души мои скверно очищающие, стенание от сердца приношу Тебе непрестанно, усердствуй, Владычице, молебную службу мою приими, и Богу благоутробному принеси, превыше ангел мирского меня превыше слития сотвори, светоносные стены небесные, духовные благодать во мне направи, руце воздей и уснег похвалений, оскверненно скверное и все непрочное, души тленных мне пакости избави Христа прилежно умоляющие, ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Многомилостиви и всемилостиви Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви счел и воплотился Иси, якогда спасеши всех, и паки спаси, спаси меня по благодати молютя, аще бы отдел спасеши меня, нести благодати дар на долг паче, и многие в щедротах и неизреченной милости, веруй бы меня, рекл Иси, о Христе мой жив будет и не узрит смерти вовеки. Аще убы вера, я же в тя спасает отчаянные, все верую, спаси мя, яко Бог мой и святый и Создатель, вера же вместо дел, да вменится мне, Боже мой, не обрящащий бо дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя да довлеет место всех, та да отвечает, та да оправдит мя, та да покажет мя причастника славы Твоей вечная, да и не убы похитит мя сатана и похвалится слове, еже отторгнуть мя от Твоей руки и ограды, но или хочу, спаси меня, или не хочу, Христе, спаси мой, предвори, скоро погибу. Ты бы, если Бог мой, чрево матери моя, сподоби меня, Господи, ныне возлюбитеся, яко же возлюбих иногда той самый грех, и паки поработать о тебе без лености точно, яко же поработах прежде сатане льстивому, наипаче же поработаю и тебе, Господу и Богу моему Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Святый ангел, предстоя окаяние моей души и страстно моей жизни, не остави меня грешного, ниже отступи от меня за невоздержание мое, не дашь место лукавому демону обладать мною насильством смертного сего телеси, укрепи бедствующую и худую мою руку и настави меня на путь спасения. Ей, святый ангел Божий, хранитель и покровитель окаянное мое души и тело, вся мне прости, и ликами тя скорбих во вся дни живота моего». Яще, что согреших предшедшую ночь сию, покры меня в настоящий день, и сохрани меня от всякого искушения противного, да ни в коем гресе прогневаю Бога, и молись за мяко Господа, да утвердит меня в страсти своем, и достойно покажет мне раба своей благости. Аминь. Пресвятая Владычице моя Богородице, святыми Твоими и всесильными мольбами, отжени от меня смиренного и окаянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение, и вся скверное, лукавое и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищесть и окаянен, и избави меня от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действий злых свободи меня, яко благословенный еси от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Богородица Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословенна Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спаса родилась и душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победа православным христианам, но сопротивное даруя, и Твое сохрани крестом Твоим жительством. Достойно есть, яко воистину блажите Тя Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую и херувим, и славнейшую, без сравнения Серафим, без истрения Бога Слово родшую, сущую Богородицу Тя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь.
1: Молитва о Святой Руси. Господи Боже сил, Боже спасение нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас, себо брани хотящие ополчившиеся на Святую Русь, чающие разделите и погубите единый народ ее. Восстани, Боже, в помощь людям Твоим, и подашь нам силою Твоею победу. Верным чадом Твоим, о единстве Русской Церкви ревнующим, поспешествуй, в духе братолюбия укрепи их и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов и ожесточении сердец ризу Твою, яже есть Церковь живаго Бога, и замыслы их не спровергни. Благодатью Твоею власти придержащие ко всякому благу настави и мудрости обогати. Воины и вся защитники Отечества нашего в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти, ран и пленения сохрани. Лишенные крова и в изгнании сущие в домы введи, алчащие напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели. В смятении и печали сущим надежду благую и утешение подашь. Всем же в отнеси я убиенным и от ран и болезней скончавшимся прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, яже в Тя веры, надежды и любви, восстави паки во всех странах Святой Руси, мир и единомыслие, друг ко другу любовь обнови в людях Твоих, якода единими усты и единим сердцем исповемося Тебе, единому Богу в Троице славимому. Ты бы есть и заступление, и победа, и спасение уповающим на Тя, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

0: Евангелие дня. Здравствуйте! Сегодня великий праздник – усекновение главы Иоанна Предтечи. С вами протоиерей Павел Великанов. Давайте послушаем Евангелие от Марка об этом событии.
1: «И услыша царь Ирод, явя к Богу истиме Его и глаголоши...»
2: Царь Ирод, услышав об Иисусе, ибо имя Его стало гласно, говорил: «Это Иоанн Креститель, воскрес из мертвых, и потому чудеса делаются им». Другие говорили: «Это Илия», а иные говорили: «Это пророк или как один из пророков». Ирод же, услышав, сказал: «Это Иоанн, которого я обезглавил, он воскрес из мертвых». Ибо сей Ирод, послав, взял Иоанна и заключил его в темницу за Иродиаду, жену Филиппа, брата своего, потому что женился на ней. Ибо Иоанн говорил Ироду: «Не должно тебе иметь жену брата твоего». Иродиада же, злобясь на него, желала убить его, но не могла. Ибо Ирод боялся Иоанна, зная, что он муж праведный и святой, и берег его. Многое делал, слушаясь его, и с удовольствием слушал его. Настал удобный день, когда Ирод по случаю дня рождения своего делал пир вельможам своим, тысяченачальникам и старейшинам галилейским. Дочь Иродиады вошла, плясала и угодила Ироду и возлежавшим с ним. Царь сказал девице: «Проси у меня, чего хочешь, и дам тебе». И клялся ей: «Чего не попросишь у меня, дам тебе, даже до половины моего царства». Она вышла и спросила у матери своей, чего просить. Та отвечала: «Головы Иоанна Крестителя». И она тотчас пошла с поспешностью к царю и просила, говоря: «Хочу, чтобы ты дал мне теперь же на блюде голову Иоанна Крестителя». Царь опечалился, но ради клятвы и возлежавших с ним не захотел отказать ей. И тотчас, послав оруженосца, царь повелел принести голову его. Он пошел, отсек ему голову в темнице и принес голову его на блюде и отдал ее девице, а девица отдала ее матери своей. Ученики его, услышав, пришли и взяли тело его и положили его во гробе. И собрались апостолы к Иисусу и рассказали ему все, и что сделали, и чему научили.
1: «Иди-ка сотворишь и научишь».
0: Едва ли требуется пересказывать трагическую историю последних дней жизни святого пророка Иоанна Предтечи. Евангелист оставил нам подробнейшее свидетельство о том, что происходило в дворце Ирода. Перед нашим взором настоящий клубок страстей и придворных интриг. Здесь и ненависть Иродиады к пророку-обличителю, и снисходительный интерес присытившегося Ирода, и бесстыдство юной Соломеи, дочери Иродиады, как это водится, перемешанное с редкостной глупостью, и материнское коварство, и пьяный дурман, затмивший разум самого царя. Одним словом, обычная светская жизнь во всей своей красе. А результат – убийство светлейшего человека, равного которому, по свидетельству самого Христа, история еще не знала. Апостол Иоанн Богослов прекрасно охарактеризовал это состояние упоенности миром, или, как мы сегодня сказали бы, светскости. Ибо все, что в мире – похоть плоти, похоть очей и гордость житейская не есть от Отца, но от мира сего. Иоанн Креститель с самых малых лет проявил себя как ревностный служитель Бога, бескомпромиссный в своих суждениях и поступках, сознательно ушедший в пустыню, чтобы постом и трудами утончить свою душу и сделать ее чуткой к Божественному. Его радикализм проявлялся во всем: в одежде, которую не надел бы самый последний нищий, в пище, которой побрезговал бы даже сильно голодный человек, не говоря уже о том, что предтеча посмел перечить самому царю, обличать и укорять его за распутство. Очевидно одно. Иоанн Креститель ничего и никого не боялся, кроме Бога. И эта внутренняя целостность, преданность Богу до предела, не могли не привлекать к нему многих последователей и учеников. Но чего же искали люди у этого, казалось бы, совершенно далекого от житейской суеты человека? И именно этот вопрос в свое время задаст сам Христос своим ученикам. А люди искали истины. И эта истина была именно такой, каким был сам предтеча. Неудобный и колючий, словно его грубая одежда из верблюжьей шерсти. Если спросить любого из нас, а хочешь ли ты знать истину? Не сомневаюсь, большинство ответит утвердительно. Но если уточнить вопрос, а хочешь ли ты знать истину о самом себе, процент пожелавших познать себя стремительно упадет. Давайте признаемся, нам очень интересно, что на самом деле происходит в семье соседа или сослуживца, за что сняли нашего начальника и многое-многое другое. Но при этом самый интересный объект нашего поля зрения, то есть мы сами, вытесняется куда-то очень далеко на периферию. Нам и хочется, и колется. Вроде как хорошо бы знать, что мы собой представляем на самом деле. А с другой стороны, понятен и страх. Страх самих себя. Страх увидеть собственное сердце, исполненным эгоцентризма, похоти и злобы. И Бог промыслительно до времени скрывает от нас самих наше подлинное состояние. Только потому, что Ему нас очень жалко. Он не хочет, чтобы мы впали в отчаяние от зрения бездны своих грехов и тем самым не затушили все еще теплящуюся надежду на исцеление и спасение. Какие счастливые мы, христиане, которым дана возможность не только сокрушаться о былых ошибках и промахах, но и получать настоящее освобождение от этих пут греха в таинствах Церкви и, прежде всего, в таинстве покаяния. Иоанн Предтеча. Вот кто должен быть нашим главным наставником в этом искусстве постоянного обновления и перерождения души. Святой Предтеча Спасов Иоанне, Учителю покаяния, настави нас на всякую истину.
3: Евангелие дня.

0: Первосвятительское слово.
1: Фрагмент проповеди святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла в кафедральном соборном храме Христа Спасителя в Москве после Божественной литургии 24 мая 2017 года.
2: Вот иногда, поражаемые человеческим грехом, несправедливостью, безобразием в общественных отношениях, в личных отношениях, мы поневоле реагируем на все то, что считаем опасным, вредным для людей. И вот, осуществляя это свое пророческое служение, церковь, которая обязана говорить правду, никого не стесняясь и не боясь, она должна эту правду говорить в соответствии со словами Христа Спасителя. Не судить мир, не судить людей, но спасти мир. И если мы в точной мере и полностью будем эти слова Христа Спасителя применять, то, оставаясь принципиальными и твердыми, и говоря людям правду, которая не всегда им нравится, мы тем не менее этими словами не будем порождать врагов Церкви Христа, потому что мы не будем никого судить, но мы будем предавать людей в руки Божьего суда, а сами смиренно, с кротостью и любовью повторять служение Спасителя, которое призвано спасти мир. Спасение мира есть суть первого пришествия Христа, но Господь не уклоняется от явления конечной справедливости. Если первое его пришествие было пришествием, в центре которого было служение спасению, то второе пришествие Господа в центре своем будет иметь суд над всем человеческим родом. И именно в свете второго пришествия церковь наша, живущая в истории, должна нести свое свидетельство так, чтобы люди спасались, чтобы люди не погибали, и чтобы второе пришествие, пришествие суда, не явилось непоправимой трагедией для многих и многих людей. Поэтому наше слово к миру должно быть исполнено любовью, не высокомерием, не чрезмерной, может быть, твердостью, но подлинной любовью, ибо мы призваны спасать мир для того, чтобы суд Божий над миром явил большинство праведников и только ничтожное меньшинство грешников.

0: Сегодня, 11 сентября, Церковь вспоминает усекновение главы святого Иоанна Предтечи. Святой Иоанн Креститель принял смерть в 32 году от Рождества Христова. Этот пророк и праведник крестил в реке Иордан Христа и стал свидетелем чуда Богоявления. В Евангелиях от Матфея и Марка сохранился рассказ о последних днях Иоанна Предтечи. Его заключил в темницу правитель Галилеи Ирод Антипа. Иоанн обличил его за то, что Ирод оставил свою законную жену и открыто жил с Иродиадой, супругой своего брата. Однажды во время пира дочь Иродиады Соломея танцевала и так угодила царю, что он пообещал исполнить любое ее желание. Мать надоумила Соломею попросить у Ирода голову Иоанна Крестителя. Царь опечалился, так как раньше слушался пророка и боялся гнева Божия за его убийство. Но еще больше он побоялся нарушить клятву, произнесенную перед гостями. Ирод приказал казнить Иоанна Предтечу. Его голову принесли Иродиаде. Та надругалась над ней и приказала закопать без всякого почтения. Но благочестивая жена домоправителя нашла святыню и погребла на горе Елеонской. Позднее святыня была обретена еще раз. Все эти события вспоминаются церковью со скорбью и торжественной радостью.
1: Радиопрограмма предназначена для слушателей старше 6 лет.
2: Утро в храме.
3: Миша, доброе утро. Давай-ка мы с тобой сегодня коснемся немножечко темы происхождения церкви.
4: Доброе утро, Елена Олеговна. С радостью. Я еще не все уяснила из этой темы.
3: Ну, подробно в рамках нашей программы мы с тобой поговорить об этом не сможем, но попробуем обозначить основные вехи в развитии церкви. Давай начнем совсем издалека.
4: Давайте. С Ветхого Завета?
3: Ну, конечно, оттуда. Ведь на протяжении многих веков Господь через своих пророков создавал свою церковь.
4: Он учил людей молиться Ему и даже дал завет через пророка Моисея на горе Синай.
3: Верно, Миш, ты говоришь сейчас о 10 заповедях, да? Которые народ Божий должен был исполнять. А еще Господь повелел Моисею соорудить первый храм, чтобы люди приходили туда для богослужения. Я думаю, ты знаешь, как назывался этот первый храм, построенный по Слову Божию.
4: Конечно же, это был первый храм, который назывался Скиния, переносной храм, поскольку народ во главе с пророком Моисеем был кочевой.
3: А потом
4: уже в Иерусалиме царь Соломон, сын царя Давида, основал первое здание храма, в который приходил избранный Богом народ со всей земли. И там совершались богослужения.
3: Там, Миша, совершались не только богослужения, но и принесение жертв Богу. А вот с рождением на земле самого Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа, жертвы Богу стали не нужны. Непростой вопрос я тебе собираюсь задать, но не сомневаюсь, что ты на него ответишь правильно. Почему, Миш, как ты думаешь, с рождением Иисуса Христа жертвы Богу стали не нужны?
4: Мне кажется, потому что когда родился Господь и был убит на кресте, Он пожертвовал собой и таким образом спас всех из ада. И теперь, кто праведно прожил на земле, уходит на небо. Соответственно, жертвы стали не нужны, а Господь послал нам таинство причастия, через которое мы остаемся быть причастными к Богу, и основал на земле свою церковь, церковь Нового Завета.
3: Да, Михаил Дмитриевич, что я могу сказать, молодец. Так, продолжим.

0: Господь сам принес себя в жертву за каждого из нас, за каждого человека и за все человечество. Поэтому другие жертвы Богу стали не нужны. Итак, Иерусалимский храм был разрушен, как и предупреждал сам Иисус Христос. А вот новозаветная церковь стала распространяться по всему миру.
1: Но всегда и раньше, и сейчас Господь Иисус Христос остается основанием, единственным главой Церкви Христовой.
0: Верно. Много столетий уже пронеслось. Множество святых просияло в Церкви Христовой. Глава в ней – Христос, как ты уже сказал. А еще в этом огромном доме живут Матерь Божья, Пресвятая Богородица, ангелы Господни, святые, и мы, грешные люди, и даже те, кого Господь уже забрал от нас, усопшие.
1: А вот тут вот я не совсем понял, как это так?
0: В Церкви Христовой, Миш, в Доме Божьем, соединяется Церковь земная.
1: Это про нас?
0: Да, это про ныне живущих, и Церковь небесная. Ведь когда мы молимся об упокоении душ наших близких и родных, то с нами вместе молятся и ангелы небесные. Все в нашей церкви свято, и песнопения, и молитвы, таинства, и священные действия, иконы и предметы церкви.
1: Получается, что мы от момента крещения до конца жизни, до нашего ухода в мир иной, если жизнь наша проходит в церкви, которую основал Господь Иисус Христос, мы тоже освящаемся и приближаемся к Богу.
0: Верно.
1: Теперь все понятно, почему нам надо все больше узнавать о церкви и становиться достойными членами церкви, которую основал Господь Иисус Христос.
0: Прекрасно сказано. Вот именно для этого мы с тобой эту программу и создаем.
1: И сами многое узнаем, и нашим радиослушателям поможем.
0: А сейчас уже пришло время нам попрощаться.
1: До свидания, дорогие радиослушатели, братья и сестры.
0: Храни вас Господь. Хорошего дня.

Сегодня, 11 сентября, Церковь вспоминает усекновение главы святого Иоанна Предтечи. Святой Предтеча и Креститель Господень Иоанн был величайшим из пророков. Он завершил историю Церкви Ветхозаветной и открыл эпоху Нового Завета. Родственник Христа по матери, сын священника Захарии и праведной Елисаветы, Иоанн Предтеча родился 6 месяцами раньше Иисуса Христа. Архангел Гавриил был вестником его рождения. По выражению церковных песнопений, Иоанн Предтеча был светлою утреннею звездою, которая предвещала появление духовного солнца Христа. В возрасте 30 лет он вышел на проповедь. На берегу Иордана Иоанн призывал всех покаяться и готовиться к принятию Спасителя мира. Он крестил единородного Сына Божия в водах Иордана и стал свидетелем таинственного явления Пресвятой Троицы в день крещения Спасителя. Вскоре святой Иоанн принял мученическую кончину. Его казнили по приказу царя Ирода. В память усекновения главы святого Иоанна Крестителя церковью установлен праздник и строгий пост, как выражение скорби христиан о насильственной смерти великого пророка.

0: Вопрос священнику.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. С нами сегодня протоиерей Николай Алясов. Батюшка, здравствуйте, благословите.
2: Бог благословит, доброго здоровья всем нам.
1: Батюшка, вопрос от Таисии. В прошлом году я в пост читала псалтырь, а потом сильно болела. Знакомая инокиня сказала, что нельзя читать псалтырь без благословения. Так ли это?
2: Вы знаете, хороший и достаточно уместный вопрос. Вот если сейчас... Вы знаете мою традицию, я очень часто перевожу в плоскость мирскую наши духовные
1: это
2: темы.
1: Это нам понятнее.
2: Да, они, конечно, близки для всех нас. Вот если вам сейчас кто-то из ваших подруг или друзей скажет, есть такой замечательный препарат, антибиотик там или еще что-то, да, и вот вы возьмете этот замечательный препарат и начнете его принимать, как вы считаете, он вам будет полезен? Я думаю, что нет, я сразу предвосхищаю ваш ответ. По той самой простой причине, что каждому препарату нужны показания. Показания специалиста, который определяет у вас тот или иной вопрос, проблему. То же самое, в принципе, касается и духовной жизни человека. Есть добрая, выверенная веками традиция, когда человек не сам себе назначает правила, какие-то молитвословия и так далее. Он советуется либо с духовником, если таково имеется у человека, либо с приходским батюшкой, со священником, с тем, чтобы как-то получить и благословение, и в то же время разъяснение об этой работе. Смотрите, какая вещь. Вот лично мне очень часто приходится это объяснять своим прихожанам. Прихожанам говоришь следующее. Вот вы, допустим, сами болеете и пытаетесь, ну, условно говоря, сравню с таким моментом. Один человек на костылях ходит, и другого он хочет на костылях поддержать. У него это получится? Очень плохо. Поэтому, если, например, кто-то берется читать за кого-то псалтирь, какие-то акафисты и прочее, я сразу говорю, а вы когда исповедовались? А вы когда причащались? А вы вообще утренние и вечерние правила совершаете? Да нет, утренние и вечерние мы не совершаем, отче наш. А вот это вот акафист мы читаем там за свекровь, там за невестку, за зять и прочее. Стоп. Так вы перед тем, как делать какие-то глобальные вещи, вы начните с малого, но нужного. Утром, вечером помолились, сходили на исповедь, причастились и так далее. А потом уже, посоветовавшись с священником, берете на себя подвиг, кого-то вымаливать, как у нас на Руси это говорят, за кого-то читать. Поэтому, исходя из того, что вот мы сегодня слышим в вопросе, можно подытожить. Во-первых, человек болеет не от того, что он читал с благословением,
1: да,
2: или без
1: вопрос.
2: Благословения болезнь, это просто болезнь. А вот на самом деле то, что человек заболел, слава Богу, что он посоветовался об этом и пришел к правильному, так сказать, подходу, что действительно такие вещи нужно делать с советом, с благословением. И дай Бог, чтобы у нас впредь было это именно так.
1: Батюшка, то есть даже наша традиция, когда мы за упокой читаем 40 дней, это тоже делается с благословением?
2: Ну вот еще раз, давайте рассмотрим с другой стороны ситуацию. Мы же не знаем, о ком мы читаем псалтирь, в каком духовном состоянии находился человек, да? И вот если мы себе представим такую модель, подчеркиваю это, мы себе только модель представляем, мы не знаем в полной мере, как это все происходит, но представьте себе, человек жил между небом и землей. У нас есть разные такие пословицы, не Богу свечку и так далее там стоят. И вот вы начинаете за этого человека молиться. Это хорошо, это проявление нашей христианской любви. Но давайте я вам задам вопрос. А куда начнут те силы зла, которые, я скажу так, работали с человеком на протяжении его земной жизни, с которым человек не боролся, может быть, даже, да? Куда они будут уходить по вашим молитвам, простите? Кому они будут мстить? С кем они начнут работать? Не с вами случайно? С теми, кто пытается душу-то у них забрать. А вы к этому будете готовы, если вы сами-то живете не по-христиански, если вы сами, не, опять-таки повторюсь, не регулярно молитесь, не регулярно исповедуетесь, не регулярно причастись. А где возьмете эту силу, если вы не с Богом, чтобы бороться со всем этим злом, которое намного сильнее вас? Где вы возьмете эту силу? Простите меня, я не хочу переводить в плоскость вот этих каких-то силовых нагрузок, наш
1: ну,
2: ответ.
1: Да, да.
2: Но тем не менее.
1: Так сразу понятно. Так сразу понятна ответственность.
2: Один дьявол, как сказал батюшка Серафим, может одним своим когтем землю перевернуть. Вы понимаете, а если человек жил, у него мог быть дьявол, который сребролюбие с ним занимался, да? Мог быть дьявол, который его к алкоголю подтаскивал, как его сегодня называют зеленый змей. мог бы дьявол осуждения, мог бы дьявол еще каких-то страстей человеческих, их же никто не отменял. Куда они все пойдут, с кем они будут работать, на кого они набросятся? Вот и думайте, делайте выводы.
1: А когда я спрашиваю у вас, зная немножко мою психику, да, мое поведение, мое молитвенное, скажем так...
2: Барахтанье,
1: да, спасибо. То есть вы можете определить, по силам мне это или не по силам.
2: Ну, я, наверное, задам сколько-то вопросов уточняющих, и только после этого буду рекомендовать. Либо начинайте сначала с одного. Вот я говорю некоторым женщинам, если вы мне обещаете, что вы будете утром, вечером, раз в месяц причащаться, да, обещаю, тогда давайте читайте за своего там сына, зятя пьющих и так далее. А если вы не будете этим заниматься, я вам не благословляю. Если вы делаете, то уж и без благословения моего. Конечно, а как по-другому?
1: Спасибо, батюшка. Мы очень нуждаемся в ваших рекомендациях.
2: Дай Бог.
1: Сегодня с нами был протоиерей Николай Алясов.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

0: Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Боже, милости будем не грешному. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради Пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде сей и вся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселистинный, и очистенный от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же иси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильнее. Свят, свят, свят иси Божий, Богородица, и помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Отодра и сна воздвигл меси, Господи, умой просвети и сердце, и уснем и отверзивай же пети Тя, Святая Троице. Свят, свят, свят, иси Божий Богородицу, и помилуй нас, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапно судья приидет, и к Иегожде деяния обнажатся, но страхом зовем в полуночи. Свят, свят, свят, иси Божий Богородицу, и помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав благодарю Тебя, Святая Троица, яко многие ради Твоей благости и долготерпения не прогневался иси на мя ленивого и грешного, ниже погубил мя иси со беззаконьми моими, но человека любствовал иси обычный и в нечаянии лежащего воздвигал мя иси, во еже утрем Ти славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи моя уста поучатися словесем Твоим, и разумите заповеди Твоя и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедание и сердечним, и воспевайте все святое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и припадем Христу Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и припадем самому Христу Цареве и Богу нашему. Помилуй мя, Боже, по велице милости Твоей и по множеству щедро Твоих, очисти беззаконие мое, наипаче омый мя от беззакония моего и от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое ознаю и грех мой предо мной есть выну, Тебе единому согреших и лукавое пред Тобою сотворих, яко да оправдишися во славе всех Твоих и победишем негда судите Ти, себо беззаконник зачат есть мя во гресех роди мя мать моя, себо истину возлюбил иси, безвестно и тайные премудрости Твоей я явил мя иси, окропиши мя и сопом, и очишися, омыши мя, и паче снегу убелюся. Слуху моему даси радости и веселье, возрадуется кости смиренная. Отврати лице Твое от грех моих, и вся беззаконие моя очисти. Сердце чистое созижди во мне, Боже, и дух прав обнови в утробе моей. Не отвержи меня от лица Твоего и духа Твоего, святого не отыми от меня. Воздашь мне радость спасения Твоего и духа владычьим утверди имя. Научу беззаконные путем Твоим, и нечестивые к Тебе обратятся. Извай меня от края Божий, Боже, спасение моего. Возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, усне мое отвертиши, и уста мои возвестят хвалу Твою. Я кащебо восхотел эти жертвы, дал бы хубо. Все сожжения не благоволиши. Жертва Бога дух сокрушен, сердце сокрушено и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да сосечутся стены Иерусалимские. Тогда благоволишь и жертву правды, возношений и всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, видим же всем и невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, единородного и же от Отца рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина от Бога истина, рожденно, несотворенно, единосущно Отцу, им же вся быша, нас ради человека нашего, ради спасения, шедшего с небес, и воплотившегося от Духа Свята и Марии Девы и вочеловечеся, распятого же за ныне при Понтийском Пилате и страдавшего и погребенно, и воскресшего в третий день по Писанию, и вошедшего на небеса и сидящего одесную Отца, и паки грядущего со славою судить живым и мертвым, Его же Царствию не будет конца, и в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном споклоняемо и славимо глаголовшего пророки, воедину Святую Соборную и Апостольскую Церковь, исповедую единокрещение Его оставление грехов, чаю воскресение мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко николи же сотвори благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да не осужденно отверзу уста мои недостойные, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. От сна восстав полуночную песнь приношу Ти спаси, и припады вопию Ти. Не дашь мне уснуть во грехо ни смерти, но щедрый мя распнысь волю, и лежащего мя в ленности ускорив остави, и спаси мя в предстоянии и молитве, и посне ночне во сиями день безгрешен, Христе Боже, и спаси мя. К Тебе, Владыка человеколюбча, от сна восстав прибегаю, и на дела Твои подвязаюсь, и милосердием Твоим, и молюсь о Тебе. Помози мне на всякое время во всякой вещи, и избави меня от всякие мирские злые вещи и дьявольского поспешения, и спаси меня, и веди в Царство Твое вечное, Ты бы и си мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, а Тебе же все упование мое, и Тебе славу воссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, иже многою Твоей благости и великими щедротами Твоими дал еси мне, рабу Твоему, мимо шедшее время ночи сия без напасти прийти, от всякого зла противно. Ты сам, Владыка всяческих творчеств, подобимя истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержителю Божией силы всякие плоти, вышних живы и насмиренные презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенный человеков яви предведай, безначальный и пресностучный свете, у него же не есть применение или приложение осенение, сам бессмертный царю приими моление наше, я же и в настоящее время на множество Твоих щедро дерзающее, от скверных к Тебе устен творим, и остави нам прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением согрешенное нами, и очистенное от всякой скверной плоти и духа, и даруй нам бодренным сердцем и трезвенную мыслью всю настоящую жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Вонь же со славою судья всех приидет, кому же отдать и по делам Его, да не падший и обленившийся, но бодрствующий и воздвиженный в делании обрящимся готови, в радость и божественный чертог славы Его совнизем, и даже празднующий глаз непрестанный и неизреченная сладость зрящих Твоего лица доброту неизреченную, Ты бы си истинный свет, просвещая и освещая всяческое, и тяпает вся тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Божий и Господи милости, творящего присно с нами великое же и неисследованное, славное же и ужасное же не из числа, подавших нам сон в упокоении немощи наши и ослаблении трудов многотрудные плоти. Благодаримся, яко не погубилось и нас беззаконьми нашими, но человеколюбствовалось и обычно, и в нечаянии лежащее ны воздвиглось и, воеже славословите державу Твою, тем же молим бессмертную Твою благость, просвети наши мысли, очиса и ум наш от тяжкого сна ленности восстави, отверти наши уста и исполни от Твоего хваления, якогда возможем непоколеблемо петь же и исповедать эти Тебе во всех и от всех славимому Богу, безначальному Отцу со единородным Твоим Сыном и всесвятым и благим и животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Воспеваю благодать Твою, Владычице, молю Тя, ум мой о благодати, ступайте правильно, стави путем Христовых заповедей, бдете к песне укрепи, уныне сон отгоняющий, связано пленицами грехопадений, мольбами Твоими разреши, Бога Небеса, в ночи мя и во дни сохраняй борющих враг, избавляющий мя, жизнодателю Бога родшая, умершвенно мя страсть мя оживи, я же свет не вечерний родшая, душу мою ослепшую и просвети, О дивная владычня палата, дум духа божественного меня сотвори, врача родшие, у врачей души моей многолетные страсти, волнующуюся житейскую бурею кости земли покаяния направи, избави меня огня вечную ищего, и черви же злага и тартара, да меня не явиши бесом радования, и же многим грехом повинника, ново сотвори меня обетшавшего нечувственными при непорочные согрешении, странно муки и всякие покажи мя, и всех владыку умоли, небесными улучите веселье со всеми святыми сподоби, Пресвятая Дева, услыши глас непотребного раба Твоего, струю давами слезам пречистая, души мои скверно очищающие, стенание от сердца приношу Тебе непрестанно, усердствуй, Владычице, молебную службу мою приими, и Богу благоутробному принеси, превыше ангел мирского меня превыше слития сотвори, светоносные стены небесные, духовные благодать во мне направи, руце воздей и уснег похвалений, оскверненно скверное и все непрочное, души тленных мне пакости избави Христа прилежно умоляющие, ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Многомилостиви и всемилостиви Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви счел и воплотился Иси, якода спасеши всех, и паки спаси, спаси меня по благодати молютя, ащеба дел спасеши меня, нести благодати дар на долг паче, ей многие в щедротых и неизреченной милости, веруй по мя, рекла сей, о Христе мой жив будет и не узрит смерти вовеки. Аще убы вера, я жив тя спасает отчаянную, все верую, спаси мя, яко Бог мой и святый и Создатель, вера же вместо дел, да вменится мне, Боже мой, не обрящущий бо дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя додавляет место всех, тогда отвечает, тогда оправдит мя, тогда покажет мя причастника славы Твоей вечная, да и не убы похитит мя сатана и похвалится слове, еже отторгнуть мя Твоей руки и ограды, но или хочу, спаси меня, или не хочу, Христе, спаси мой, предвори, скоро погибу. Ты бы, если Бог, на чрево матери моя, сподоби меня, Господи, ныне возлюбитеся, яко же возлюбих иногда той самый грех, и паки поработать о тебе без лености точно, яко же поработах прежде сатане льстивому, наипаче же поработаю и тебе, Господу и Богу моему Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Святый ангел, предстои окаяние моей души и страстно моей жизни, не остави меня грешного, ниже отступи от меня за невоздержание мое, не дашь место лукавому демону обладать мною насильством смертного сего телеси, укрепи бедствующую и худую мою руку и настави меня на путь спасения. Ей, святый ангел Божий, хранитель и покровитель окаянное моей души и тела, вся мне прости, и ликами тя скорбих во вся дни живота моего». Яче, что согреших предшедшую ночь сию, покрый меня в настоящий день, и сохрани меня от всякого искушения противного, да ни в коем гресе прогневаю Бога, и молись за мяко Господа, да утвердит меня в страсти своем, и достойно покажет мне раба своей благости. Аминь. Пресвятая Владычице моя Богородице, святыми Твоими и всесильными мольбами, отжени от меня смиренного и окаянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение, и вся скверное, лукавое и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищесть и окаянен, и избави меня от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действий злых свободи меня, яко благословенный си от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Богородица, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословенна Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спаса родила и душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победа православным христианам, но сопротивное даруя, и Твое сохрани крестом Твоим жительством. Достойно есть якого истину блажить Тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую и херувим, и славнейшую, без сравнения Серафим, без истрения Бога Слово родшую, сущую Богородицу Тебя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь.
1: Молитва о святой Руси. Господи Боже сил, Боже спасение нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас, себо брани хотящие ополчившиеся на святую Русь, чающие разделите и погубите единый народ ее. Восстани, Боже, в помощь людям Твоим и подашь нам силою Твоею победу. Верным чадом Твоим, о единстве русской церкви ревнующим, поспешествуй, в духе братолюбия укрепи их и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов и ожесточении сердец ризу Твою, еже есть церковь живаго Бога, и замыслы их не спровергни. Благодатью Твоею власти придержащие ко всякому благу настави и мудрости обогати. Воины и вся защитники Отечества нашего в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти, ран и пленения сохрани. Лишенные крова и в изгнании сущие в домы введи, алчащие напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели. В смятении и печали сущим надежду благую и утешение подашь. Всем же в однисе я убиенным и от ран и болезней скончавшимся прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, еже в тебя веры, надежды и любви, восстави паки во всех странах Святой Руси, мир и единомыслие, друг ко другу любовь обнови в людях Твоих, якода единими усты, единим сердцем исповемося Тебе, единому Богу в Троице славимому. Ты бы есть и заступление, и победа, и спасение уповающим на Тя, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
2: Радиообраз. Слушайте сердцем. Евангелие дня.
3: Здравствуйте! Сегодня великий праздник – усекновение главы Иоанна Предтечи. С вами протоиерей Павел Великанов. Давайте послушаем Евангелие от Марка об этом событии.
4: «И услыша царь Ирод, яве об истине его и глаголоше».
5: Царь Ирод, услышав об Иисусе, ибо имя его стало гласно, говорил: «Это Иоанн Креститель, воскрес из мертвых, и потому чудеса делаются им». Другие говорили: «Это Илия», а иные говорили: «Это пророк или как один из пророков». Ирод же, услышав, сказал: «Это Иоанн, которого я обезглавил, он воскрес из мертвых». Ибо сей Ирод, послав, взял Иоанна и заключил его в темницу за Иродиаду, жену Филиппа, брата своего, потому что женился на ней. Ибо Иоанн говорил Ироду: «Не должно тебе иметь жену брата твоего». Иродиада же, злобясь на него, желала убить его, но не могла. Ибо Ирод боялся Иоанна, зная, что он муж праведный и святой, и берег его. Многое делал, слушаясь его, и с удовольствием слушал его. Настал удобный день, когда Ирод по случаю дня рождения своего делал пир вельможам своим, тысяченачальникам и старейшинам галилейским. Дочь Иродиады вошла, плясала и угодила Ироду и возлежавшим с ним. Царь сказал девице: «Проси у меня, чего хочешь, и дам тебе». И клялся ей: «Чего не попросишь у меня, дам тебе, даже до половины моего царства». Она вышла и спросила у матери своей, чего просить. Та отвечала: «Головы Иоанна Крестителя». И она тотчас пошла с поспешностью к царю и просила, говоря: «Хочу, чтобы ты дал мне теперь же на блюде голову Иоанна Крестителя». Царь опечалился, но ради клятвы и возлежавших с ним не захотел отказать ей. И тотчас, послав оруженосца, царь повелел принести голову его. Он пошел, отсек ему голову в темнице и принес голову его на блюде и отдал ее девице, а девица отдала ее матери своей. Ученики его, услышав, пришли и взяли тело его и положили его во гробе. И собрались апостолы к Иисусу и рассказали ему все, и что сделали, и чему научили.
4: Иди-ка сотворишь и научишь.
3: Едва ли требуется пересказывать трагическую историю последних дней жизни святого пророка Иоанна Предтечи. Евангелист оставил нам подробнейшее свидетельство о том, что происходило в дворце Ирода. Перед нашим взором настоящий клубок страстей и придворных интриг. Здесь и ненависть Иродиады к пророку-обличителю, и снисходительный интерес пресытившегося Ирода, и бесстыдство юной Соломеи, дочери Иродиады, как это водится, перемешанное с редкостной глупостью, и материнское коварство, и пьяный дурман, затмивший разум самого царя. Одним словом, обычная светская жизнь во всей своей красе. А результат – убийство светлейшего человека, равного которому, по свидетельству самого Христа, история еще не знала. Апостол Иоанн Богослов прекрасно характеризовал это состояние упоенности миром, или, как мы сегодня сказали бы, светскости. Ибо все, что в мире – похоть плоти, похоть очей и гордость житейская не есть от Отца, но от мира сего. Иоанн Креститель с самых малых лет проявил себя как ревностный служитель Бога, бескомпромиссный в своих суждениях и поступках, сознательно ушедший в пустыню, чтобы постом и трудами утончить свою душу и сделать ее чуткой к божественному. Его радикализм проявлялся во всем: в одежде, которую не надел бы самый последний нищий, в пище, которой побрезговал бы даже сильно голодный человек, не говоря уже о том, что предтеча посмел перечить самому царю, обличать и укорять его за распутство. Очевидно одно: Иоанн Креститель ничего и никого не боялся, кроме Бога. И эта внутренняя целостность, преданность Богу до предела – не могли не привлекать к нему многих последователей и учеников. Но чего же искали люди у этого, казалось бы, совершенно далекого от житейской суеты человека? И именно этот вопрос в свое время задаст сам Христос своим ученикам. А люди искали истины. И эта истина была именно такой, каким был сам предтеча. Неудобный и колючий, словно его грубая одежда из верблюжьей шерсти. Если спросить любого из нас, а хочешь ли ты знать истину? Не сомневаюсь, большинство ответит утвердительно. Но если уточнить вопрос, а хочешь ли ты знать истину о самом себе, процент пожелавших познать себя стремительно упадет. Давайте признаемся, нам очень интересно, что на самом деле происходит в семье соседа или сослуживца, за что сняли нашего начальника и многое-многое другое. Но при этом самый интересный объект нашего поля зрения, то есть мы сами, вытесняется куда-то очень далеко на периферию. Нам и хочется, и колется. Вроде как хорошо бы знать, что мы собой представляем на самом деле. А с другой стороны, понятен и страх. Страх самих себя. Страх увидеть собственное сердце, исполненным эгоцентризма, похоти и злобы. И Бог промыслительно до времени скрывает от нас самих наше подлинное состояние. Только потому, что Ему нас очень жалко. Он не хочет, чтобы мы впали в отчаяние от зрения бездны своих грехов и тем самым не затушили все еще теплящуюся надежду на исцеление и спасение. Какие счастливые мы, христиане, которым дана возможность не только сокрушаться о былых ошибках и промахах, но и получать настоящее освобождение от этих пут греха в таинствах Церкви и, прежде всего, в таинстве покаяния. Иоанн Предтеча. Вот кто должен быть нашим главным наставником в этом искусстве постоянного обновления и перерождения души. Святой Предтеча Спасов Иоанне, учителю покаяния, настави нас на всякую истину.

0: Добрый день, начинается с доброго утра. Мы приветствуем всех на частоте 98 FM.
1: Доброе утро, дорогие радиослушатели.
2: Доброе утро, здравствуйте.
3: Доброе утро.
4: Доброе утро на радио «Образ».
5: Счастье не в том, чтобы делать всегда, что хочется, а в том, чтобы всегда хотеть того, что делаешь. Здравствуйте, друзья! Мы приветствуем вас на частоте 98 FM в Нижнем Новгороде. Это утро на радио «Образ». Меня зовут Ольга Максимова, и со мной в утренней студии сегодня Илья Третьяков. Доброе утро, отец Илья!
6: Доброе утро, Оля! Доброе утро, дорогие наши радиослушатели! Вот все-таки есть в современном кинематографе некоторые нетленки, как мне кажется. Вот. И для меня это от одной комедийной команды вот история про то, как мужчины едут на концерт и просто говорят. И вот этот роуд-муви, о чем говорят мужчины, с некоторыми приключениями в их жизни, некоторыми фразами, которые уже разошлись. Вот как раз мне вот ваше приветствие напомнило там, вот, а если не хочется хотеть? Вот, то есть это уже, да, это кризис, да, в высшей степени его проявления. Да, иногда вот люди делают, что хотят, иногда только что хотят, то и делают, то и воротят. Вот. Но все-таки высшее ценность, мне кажется, вот, делать то, что нужно, что вот Господь благословляет, и это дает некие творческие силы, и хотеть изменить этот мир, это тоже вот проявление такой, знаете, творческой заинтересованности. Доброе утро, дорогие наши радиослушатели.
5: Здравствуйте! Но, между прочим, очень многие, я знаю, что хотели бы сидеть на солнышке, попивать всяческие напитки и совершенно не обращать внимания на то, что сегодня, например, мы отмечаем День трезвости.
6: Нет, но сегодня, например, мы отмечаем день усекновения главы Иоанна Предтеча, а уж потом вот прицепом к этому богослужебному поводу несколько лет назад как раз, да, вот заводится общецерковный разговор о важности трезвости как образа жизни. Поэтому вот можно так посмотреть, вспомнить богослужебный повод, всю эту горькую, но вместе с тем очень такую поучительную и важную историю, и, да, понимаешь, что трезвость, вот, состояние восприятия этого мира адекватно, это одна из ценностей, которые нам доступны.
5: Ну, вообще, да, действительно, 11 сентября – праздник усекновения главы святого пророка и крестителя Господня Иоанна Предтечи. И в этот день, по благословению митрополита Нижегородского и Арзамасского Георгия, в Нижнем Новгороде состоится, кроме того, традиционный крестный ход за жизнь и трезвую Россию, приуроченный к Всероссийскому дню трезвости. Об этом мы поговорим тоже немножко попозже в рамках нашего утреннего эфира. А сейчас, отец Илья, что же такое трезвость и трезвение? Как будто это синонимы. Причем трезвение, вопреки звучанию этого слова, это на самом деле существительное.
6: Трезвение, но здесь надо пойти для определения таким путем апофатическим, то есть обозначить противоположную крайность и от нее толкнуться. Трезвение в святоотеческом писании, в аскетических, во всех этих книжках, это отсутствие опьянения. Как это не парадоксально?
5: Логично.
6: Не парадоксально, да, но это отсутствие состояния вот предельного незамутненного взгляда на себя, на окружающую действительность, на все то, что происходит. И вот у нас трезвый, пьяный, вот это бинарная оппозиция, она, ну, как правило, ассоциируется с определенными состояниями, с определенными веществами, которые человека уводят от трезвости. А святоотеческая, вся наша письменность, она не говорит, в общем-то, исключительно об алкогольном опьянении. Потому что быть пьяным можно и от вещей, которые, ну, не продаются, скажем так, в алкомаркете. Можно быть пьяным...
5: Опьянен любовью,
6: вот. Ну, пусть это будет самое безопасные из опьянений, но все-таки люди, влюбляющиеся или помнящие свою влюбленность, те согласятся, что это тоже несколько измененное, искаженное восприятие действительности. Пусть и в некоторых случаях, да, и со знаком плюс, так что хочется весь мир объять, и все вокруг хорошо, и солнышко свечит для влюбленных ярче. Вот. А опьяненным можно быть от своего величия, от своих, понимаете, успехов реальных или мнимых, от своего излюбленного я, который ставится во главу угла и просто как закон мироздания предлагается для всей Вселенной. Вот такими вещами тоже можно быть опьяненным и тоже, в общем-то, искаженно воспринимать себя и окружающий мир. И поэтому трезвость именно вот в святоотеческом таком ключе, в святоотеческом контексте, это уход от всего того, что тебя опьяняет. И в физическом смысле, и в метафизическом смысле. И от веществ, и от напитков, но и от собственной гордыни, гордости тоже важно вот, уходить в состояние трезвения.
5: Что ж, трезвение, как вот уже напомню я нашим уважаемым радиослушателям, это отсутствие опьянения. И опьяняться мы можем, и пьянеть мы можем даже сами от себя и преисполняясь своими положительными качествами. Именно поэтому, но тем не менее, сегодня во Всероссийский день трезвости, наверное, все-таки акцент на именно злоупотребление алкоголь-содержащими напитками, потому что эта проблема как будто бы касается всех и каждого.
6: Ну, если опьянение самим собою, оно не так ярко, асоциально как бы выражается, то, конечно, вот опьянение алкоголем и иными уже запрещенными какими-то вещами, это то, что является не только духовным, но и социальным, очень травмирующим фактором. И, конечно, вот в первую очередь мы говорим о важности трезвости для таких людей, которые подвержены различного рода зависимости.
5: Но это и про зависимости, между прочим, недавно читала статистику, и оказывается, что вот этим вот алкогольной зависимости сильно подвержены 37+ люди. И наткнулась я на такое интересное исследование, что вообще есть рекомендация о том, как не спится в ожидании старости. Дело в том, что люди боятся старости. Чтобы убедиться в этом, достаточно провести небольшой мысленный эксперимент. Но представьте себе ребенка, который мечтает стать взрослым. Представьте себе молодого человека, который мечтает возрасти и стать крепким, там, крепко стоящим на ногах, самодостаточным мужчиной, например, там, или женщиной. Но вот образ зрелого человека, который мечтает стать стариком, это какая-то нелепость, в которую невозможно поверить. И так как люди не любят, в принципе, думать о том, что когда они закончат свой трудовой, да и земной путь в том числе, и всеми силами они стараются отодвинуть этот момент, когда даже трудовой путь заканчивается. Страх дает какую-то панику и в том числе атаки, и человек начинает суетиться в поиске выхода. И некоторые находят такой выход в алкоголе, который мутит сознание, дает ощущение эйфории и легкости во всем теле.
6: Да, вот у меня сейчас, когда вы об этом рассказывали, в голове некоторые всплывают фигуры, лица которых уже нет с нами, и вот несколько есть таких сюжетов, да, когда человек, ну, сознательно в свою жизнь действительно был там слуга царю, отец солдатом, понимаете, там образцовый семьянин, там задачи выполнял, но вот как только он вышел на пенсию, вот он
5: скатился
6: буквально за какие-то там, уж не месяцы, если, но за несколько лет вот просто до такого очень-очень, как нельзя сказать, социальное дно, все-таки там были какие-то семейные связи, которые поддерживали, но просто человек

0: пьющих, да, страсть люди. Или там «Золотые алкоголики», в котором 4 разных текста, ну, вернее, текста один, просто языки разные. Во-первых, греческий оригинал, во-вторых, 3 русских перевода. Вот, привычный нам синодальный, современный перевод РБО, перевод Кулаковой, то есть все это известно профессионалам-библеистам, а нам это позволит, может быть, почувствовать некоторые оттенки текста, которые вот теряются, если мы не знакомы с оригиналом, если мы читаем том только синодальный или только церковно-славянский перевод. Также перед каждым посланием очень широкая аннотация, предисловие, где говорится об исторических, культурных, географических, духовных особенностях тех общин, которым Павел направляет свои послания. Все это нам позволяет включиться в контекст жизни и служения апостола Павла, постичь его богословие, ну и самое главное, учиться применять его советы, его благословения в нашей повседневной духовной жизни.
1: Поэтому такая прекрасная букинистическая рекомендация сегодня в утреннем эфире на радио «Образ». Напомню, что посмотреть еще разочек на обложку этой книги можно в социальной сети ВКонтакте. «Радио «Образ» называется наша группа. В историях и моментах на титульной странице мы публикуем видео из нашей утренней студии. Отец Илья в кадре и книги, которые у него в руках. Поэтому заходите знакомиться лично, лицом к лицу, так сказать, встречаться. Напоминаю, что номер редакционного планшета для вас ваших вопросов также не изменен. 8-902-302-84-44. 8-902-302-84-44. Все приходите на крестный ход. Пишите нам потом, присылайте свои фотографии о том, как прошли и прошло. Помню, сегодня в 9 утра, ну вот уже идет вовсю...
0: Нет, еще не идет. Еще литургия как раз только служится. После литургии пойдет крестный ход. Поэтому
1: ну да, да.
0: Вполне можно,
1: можно успеть,
0: дослушав
1: да,
0: наш молебен, утренний 12:30. Эфир, отправиться в самый центр города и присоединиться к крестному ходу.
1: Да, пройти по улице Рождественской и всех сагитировать на трезвый образ жизни.
0: За жизнь, семью и трезвую Россию. Господи, да. Благослови.
1: Да. Это было утро на радио «Образ», эфир которого продолжается, а мы пойдем тоже в крестный ход.
0: Доброго благословенного дня.
1: Всего доброго, услышимся.
2: Доброе утро на радио «Образ».

Здравствуйте! Информационный выпуск в эфире «Радио Образ», в студии Виктор Петров. В этом выпуске: усекновение главы Иоанна Предтечи отмечает сегодня Русская Православная Церковь. Крестный ход за жизнь и трезвую Россию пройдет сегодня в Нижнем Новгороде. В Нижегородской епархии начался фестиваль художественного творчества «Свет рождественской звезды». Благотворительная акция «Корзина доброты» будет проходить 25 и 26 сентября. Подробнее об этих событиях. Сегодня, 11 сентября, Русская Православная Церковь отмечает усекновение главы святого пророка и крестителя Господня Иоанна Предтечи. В этот день соблюдается строгий пост. В этот же день отмечается Всероссийский день трезвости. Дата его проведения выбрана не случайно, ведь святой Иоанн Предтеча был обезглавлен царем Иродом во время пьяного пира. Отметим, что впервые праздник День трезвости был установлен Святейшим Правительствующим Синодом в 1913 году, а в следующем году было принято решение проводить его ежегодно. В России в этот день закрывались винные лавки и прекращалась продажа алкогольных напитков. В советское время традиция отмечать День трезвости была прервана, но спустя 100 лет, в 2014 году, Священный Синод Русской Православной Церкви восстановил традицию празднования. Сегодня в праздник усекновения главы святого пророка и крестителя Господня Иоанна Предтечи по благословению митрополита Нижегородского Арзамасского Георгия в Нижнем Новгороде состоится традиционный крестный ход «За жизнь и трезвую Россию», приуроченный к Всероссийскому дню трезвости. Перед началом крестного хода в церкви в честь введения во храм Пресвятой Богородицы, который расположен по адресу Большая Покровская, 30, будет совершен молебен, начало в 12:30. От Введенской церкви участники крестного хода пройдут по маршруту: площадь Минины Пожарского, Нижегородский Кремль, собор в честь Архангела Михаила, Ивановский съезд, храм в честь Рождества святого Иоанна Предтечи, улица Рождественская, Похвалинский съезд, Благовещенский монастырь. Нижегородцев приглашают на общую молитву, призывающую к трезвому образу жизни и покаянию, дарующую душевные силы на это делание. В Нижегородской епархии началось проведение фестиваля художественного творчества «Свет рождественской звезды». Его проводит епархиальный отдел культуры при содействии благочиний. В рамках фестиваля пройдут следующие конкурсы: конкурс творческих коллективов и исполнителей, номинации «Вокал-соло», «Вокальный ансамбль», «Централизованная постановка» и «Художественное слово». Конкурс декоративно-прикладного творчества, номинации «Рождественская звезда», «Ясельки младенца Христа» и «Елочная игрушка». И конкурс изобразительного творчества проводится в одной номинации «Рождественская история». Первый отборочный этап продлится в благочиниях по 26 сентября. Победители примут участие в епархиальном отборочном туре, который будет проводиться по 30 декабря. Жюри определит победителей в каждой возрастной категории и в каждой номинации. Победители епархиального этапа будут награждены дипломами и памятными подарками. С положением о конкурсе «Свет рождественской звезды» можно ознакомиться на сайте Нижегородской митрополии. Благотворительная акция «Корзина доброты» будет проходить 25 и 26 сентября на территории Нижегородской епархии. Акцию проводит банк «Друзь» при поддержке отдела Нижегородской епархии по взаимодействию с медицинскими и социальными учреждениями. В рамках акции в магазинах «Пятерочка» волонтеры будут проводить сбор продуктов с длительным сроком хранения для дальнейшей передачи нуждающимся семьям с детьми, пенсионерам и инвалидам. Для участия в акции покупателю необходимо выбрать товар из предлагаемого списка, оплатить его на кассе и передать волонтеру. Всего в акции будут участвовать 34 магазина в Нижнем Новгороде, Арзамасе, Богородске, Кстове и на Бару. Подробная информация и список магазинов опубликованы на сайте Нижегородской митрополии. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Виктор Петров.

Архиепископ Антоний Михайловский. День за днем. Дневник православного священника. Читает актер театра и кино Виктор Золотоног.

Божественная любовь. День за днем. Дневник православного священника. 11 сентября. Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. Первое послание Иоанна, глава 4, стих 9. В тюрьме, в подземелье, в темном сыром углу вырос плющ. Ни одна капля дождя или росы никогда не орошала его. Тщедушные полусухие листья впивали в себя лишь гнилую влагу подземелья. Но с наступлением лета солнечный луч стал проникать и в это мрачное место заточения. И каждый день в продолжении одного часа этот луч согревал бедное погибающее растение. И вот жизнь стала просыпаться в нем. Корни ожили, листья стали подниматься к свету. Пожелтелый ствол наполнился свежим соком, пошли новые ростки. И тоненькая ветка, постепенно поднимаясь все выше вдоль стены, достигла, наконец, узенького окна и, пробившись сквозь железную решетку, наружу, на волю, целый день уже могла пользоваться живительными лучами солнца. Ветка эта росла и росла, пока не покрыла густою зеленью всю наружную стену тюрьмы, придавая красу и свежесть мрачному зданию. Так бывает и с душой человеческой, заточенной во мраке греха и разврата. Когда луч божественной любви, проникая в нее, коснется ожесточенного сердца, в душе пробуждается радостный трепет. Она оживает и растет, впивая в себя благотворный луч божественного света и возрождается к новой жизни. Она, как ожившая ветка, одевается прекрасной свежей листвой и, наконец, приносит плоды праведности во славу Божию. Человеческая мудрость ценится высоко в истории народов, но никакая философия не может воскресить мертвую душу. Наука в наши дни творит чудеса, все препятствия в природе уничтожаются. Расстояния уже не существует. Под землей и под водами пробиваются пути. Через неизмеримые пространства ведутся переговоры. Небесные светила вычисляются и вымеряются.

0: чтобы им
1: ились послать. Петр Петрович пошатнулся, упал и весь рассыпался. Между мертвецами поднялся ропот негодования. Все вступились за честь своего товарища и пристали к Адриану с бранью и угрозами, и бедный хозяин, оглушенный их криком и почти задавленный, потерял присутствие духа, сам упал на кости отставного сержанта гвардии и лишился чувств.
0: Солнце давно уже освещало постелю, на которой лежал гробовщик. Наконец открыл он глаза и увидел перед собой свою работницу, раздувавшую самовар. С ужасом вспомнил Адриан все вчерашние происшествия. Трюхина, бригадир и сержант Курилкин смутно представились его воображению. Он молча ожидал, чтоб работница начала с ним разговор и объявила о последствиях ночных приключений.
2: «Как ты заспался, батюшка Адриан Прохорович?» — сказала Аксинья, подавая ему халат. «К тебе заходил сосед портной, и здешний будущник забегал с объявлением, что сегодня частный именинник. Да ты изволил почивать, и мы не хотели тебя разбудить».
1: «А приходили ко мне от покойницы Трюхиной?»
2: «Покойницы? Да разве она умерла?»
1: «Эка дура! Да не ты ли пособляла мне вчера улаживать ее похороны?»
2: «Что ты, батюшка? Не с ума ли спятил, а ли хмель вчерашний еще у тебя не прошел? Какие были вчера похороны? Ты целый день пировал у немца, вратился пьян, завалился в постелю, да и спал до сего часа, как уж к обедне отблаговестили».
1: «Ой ли, — сказал обрадованный гробовщик.
2: «Вестимо так, — отвечала работница.
1: Ну, коли так, давай скорее чаю, да позови дочерей».

0: Притча дня. Поучение в примере.
1: Так будет не всегда. Это было время гонений на христиан. В одном селении жила христианская семья. Отцу было трудно прокормить жену и маленьких ребятишек, хоть он и работал, не покладая рук. Но всю свою печаль он возложил на Господа и верил, что когда-нибудь все изменится к лучшему. Как-то, чтобы и себя, и семью свою подбодрить, выгравировал отец на дощечке слова «Так будет не всегда» и повесил надпись на видном месте в доме. Прошли годы гонений, и наступило время достатка и свободы. Выросли дети, появились внуки. Собрались они за богато накрытым столом в родительском доме, помолились и возблагодарили Господа за посланные дары. Старший сын вдруг заметил старую табличку. «Давай снимем», — говорит он отцу. «Так не хочется вспоминать о тех тяжелых временах, ведь теперь все позади». «Нет, дети мои, пусть висит. Помните, что и так тоже будет не всегда. И учите этому своих детей. Нужно уметь за все благодарить Господа. Тяжкое время – спасибо за испытание. Легко тебе живется – спасибо за достаток. Только тот умеет быть благодарным, кто всегда помнит о вечности».
0: Притча дня. Поучение в примере.

0: эфире «Радио Образ».
1: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную спортивную площадку – решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте golosza.ru.

0: Народ без хлопот. Рассказывает главный редактор журналов «Волшебный сад» и «Волшебная грядка» Наталья Петренко.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Свои программы я готовлю по тем вопросам, которые поступают на наш сайт «Садовый мир» и в газету «Волшебная грядка». И вот каждый год очень много вопросов про обрезку гортензии. Такая с ними путаница. У нас уже на сайте «Садовый мир» снято несколько видеороликов, где я вроде бы подробно все рассказывала. Было опубликовано несколько статей, тем не менее. Просят еще как-то уточнить, рассказать. В общем, давайте сейчас о гортензиях и поговорим. Существует очень много видов гортензии, но в средней полосе у нас преимущественно выращиваются три вида гортензии, ну, еще два, которые менее распространены. Я сейчас их все назову. Первая, самая распространенная гортензия – это древовидная. Ее характерной особенностью являются крупные, круглые, белые шапки цветов. Вот такую гортензию можно обрезать хоть весной, хоть осенью. Принципиального значения это не имеет. Если вы не обрежете ее осенью, то вот на эти шапки цветов ляжет снег, она распластается, под снегом у вас перезимуют. И вы весной все это срезаете. Если вы обрезаете это сейчас, то кустик ваш уходит в зиму просто вот с этими тычками веток, и как-то вам меньше работы предстоит весной. Вот и вся разница. Следующий вид гортензии – это гортензия метельчатая. Ее характерной особенностью являются именно метельчатые соцветия в виде конуса такого. Очень часто ее сравнивают с сиренью, но я бы не сказала, что это сирень, потому что гортензии намного крупнее соцветий. Но тем не менее, по форме они похожи, они вытянуты. Еще отличительная особенность метельчатой гортензии состоит в том, что ее соцветия розовеют к осени. То есть летом они белые, а к осени они розовеют. Вот эта гортензия тоже зимостойкая, зимует без укрытия, и тоже ее можно обрезать хоть осенью, хоть весной. Почему-то для гортензии метельчатой предпочтение отдают весенние обрезки, хотя я вот свою осенью обрезаю, и прекрасно она зимует, и все хорошо. Эти два вида гортензии, как я уже сказала, зимуют без укрытия, и побеги у них достаточно сильно можно укорачивать, потому что цветут они на побегах текущего года. То есть вот вы сильно обрезали эти побеги, у них весной распускаются почки и сразу начинают выпускать сильные, мощные побеги. Вот на этих новых молодых побегах формируются цветки. Это вот запомните, пожалуйста, потому что следующий вид гортензии – гортензия крупнолистная. Правильно ее называете крупнолистная, а не крупноцветковая, как многие ошибочно говорят. Она отличается тем, что у нее цветные соцветия. В основном розовые и голубые. Но сейчас у нас в продаже и с красными соцветиями, и даже с двойной окраской, и даже с какими-то бахромчиками и так далее. Знаете, что все вот эти вот ярко окрашенные сорта, как правило, не зимуют вообще, то есть даже с укрытием. Только розовые и голубые гортензии способны у нас зимовать. Но эту гортензию обязательно надо укрывать. Укрывать примерно как розы, то есть это должно быть воздушно-сухое укрытие. Но если роза терпит заморозки до минус 7, то гортензию крупнолистную надо укрыть до заморозков. Она не терпит этих заморозков вообще. То есть, что значит не терпит? У нее погибают цветочные почки. Она может на следующий год выдать вам листья, сильные мощные побеги, но цвести она не будет, потому что цветочные почки у этой крупнолистной цветной гортензии закладываются на верхушках побегов. Стоит только им при заморозках погибнуть, все, у вас на следующий год

0: она не зацветет. Сейчас есть гортензия крупнолистная, которая цветет и на побегах текущего года, и на побегах прошлого года. И если у вас прошлогодние почки замерзли, то вы можете ожидать в конце лета, где-то в августе, в сентябре, цветение на молодых побегах. Но это надо поискать особые сорта. И эти гортензии тоже нужно укрывать. Вот в чем заключается разница между этими тремя самыми распространенными видами гортензий. Еще существует сейчас в продаже гортензии дуболистная. Она тоже недостаточно зимостойкая, часто обмерзает, и цветение мы от нее видим крайне редко. Но зато у нее очень красивые листья. Они именно такой формы дуба, листочек, но он гораздо крупнее, он такой бархатистый, и осенью приобретает очень красивые пурпурно-коричневые оттенки. Очень красивые гортензии. Вот если видите такую в продаже, можете покупать. Ее можно укрывать, скажем, не так серьезно, как крупнолистную гортензию, но вот с укрытием она будет зимовать и расти у вас лучше.
1: Ошибки садоводов.
0: Ошибки, которые связаны с выращиванием гортензии. Часто говорят, а я свою гортензию не обрезаю, и она у меня все равно цветет. Все правильно, дорогие друзья, потому что обрезка – это не является обязательным условием для цветения гортензии. Просто, когда вы обрезаете эту гортензию, вы получаете более крупные цветы. Если она у вас цветет без обрезки, то она дает побеги буквально из каждой почки. Их получается очень много, на каждом побеге образуются соцветия, но они мелкие. Если же мы обрезаем свою гортензию, мы получаем очень крупные, пышные шапки цветов.
1: Огород без хлопот.

забытый пляж, только грусти в сердце нет. Он так далек, тот праздник наш,

0: «Добрая песня» на радио «Образ». Песня.
1: Главное, что ты есть у меня.
0: Автор.
1: Музыка и аранжировка Игорь Матвиенко. Автор текста Александр Шаганов.
2: Песня «Главное, что ты есть у меня» группы Любэ изначально писалась для совсем другого продюсерского проекта, для группы «Иванушки Интернешнл», но в самый последний момент она была передана группе Любэ. Песня была написана композитором Игорем Матвиенко, а автором слов является Александр Шаганов. Первое публичное исполнение песни состоялось на фестивале «Звездный прибой 94» в Севастополе, во время которого Николай Расторгуев расчувствовался и не смог сдержать слез. Кстати, в качестве клипа на эту песню можно рассматривать соответствующий фрагмент из фильма «Зона Любэ». Он вышел в 94-м, который был снят по одноименному альбому.
1: Исполняет группа Любэ.
3: Струйкой дым понесло тише.

0: привычные нам вещи тоже кто-то когда-то изобрел. История вещей.
1: Шампунь – это самое известное средство для мытья волос. Но если мыло или зубная паста в разных видах существовали тысячи лет, то шампунь появился всего 2 века назад. Первый шампунь был произведен в Англии в 19 веке. До его изобретения волосы мыли золой или мылом, но после них оставался светлый налет на волосах. Знатные люди мыли волосы дорогими маслами, использовали тугие прически и много парфюмерии. Начало истории шампуня положил Кейси Херберт. Он смешал травы с мыльным порошком и назвал эту смесь «шампу». К сожалению, в его чистую голову не пришла мысль запатентовать изобретение. Он просто продавал шампунь собственного изготовления прямо на улице, недалеко от дома. Его идея понравилась многим. И вскоре шустрые аптекари и парикмахеры повторили этот легкий рецепт. Шампунь в пакетиках стали продавать на каждом углу. Чуть позже об этом шампуне узнали в Германии. Там тоже мыли голову золой и мылом, но для избавления от налета ополаскивали волосы уксусом или бензином. Доработать шампунь взялся аптекарь из Берлина Ханс Шварцкопф. Однажды одна из покупательниц рассказала ему об удивительном средстве для мытья волос, которое она купила в Англии. Шварцкопф был химиком, и создать аналогичный шампунь не составляло для него труда.
2: Интересный факт. В химическом составе одного волоса можно найти 14 элементов, в том числе и золото. У людей с высоким уровнем интеллекта цинка и меди в волосах содержится больше. Кроме того, благодаря способности волос накапливать различные вещества, можно определить общее состояние организма. Например, исследовав прядь волос Наполеона, ученые пришли к выводу, что он был отравлен мышьяком.
1: Аптекарь создал свою версию порошка и стал его продавать. В отличие от Кейси Херберта, Ханс создал свою фирму и запатентовал шампунь Шварцкопф. На логотипе компании он поместил черный силуэт головы, потому что его фамилия переводится как «черная голова». Через некоторое время Шварцкопф создал собственную фирму, занимающуюся производством шампуня. Рецепт постоянно менялся и дорабатывался. В него добавлялись цветы и травы. Тогда было 8 основных разновидностей шампуня. Волосы после их использования становились душистыми и имели здоровый вид. История жидкого шампуня началась в 1927 году. Его изобрел сын Ханса Шварцкопфа, когда отца уже не было в живых. И сейчас существует огромное количество средств по уходу за волосами, и с каждым годом оно растет. Появились увлажняющие, ухаживающие, восстанавливающие, тонизирующие шампуни. Причем для разных типов волос. Шампунь помогает нам оставаться чистыми. Он занимает почетное место в нашей ванной, рядом с мылом и зубной пастой.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».

0: Прогуляйся по Нижнему вместе с нами.
1: Самая известная улица Нижнего Новгорода – Большая Покровская, или, как говорят в народе, Покровка. Она была названа постоявшей на ней церкви Покрова Пресвятой Богородицы. После революции улица была переименована в честь Якова Сверлова, а в начале 1990-х годов ей вернули историческое название. Сегодня я, Галина Самосадова, предлагаю отправиться на эту улицу. Движение начнем от площади Минина. Обратите внимание на дом номер 2 в 1903-1904 году. Выходящая на улицу часть фасада была реконструирована в стиле модерн, а в здании разместилась городская общественная библиотека. Тогда же в нишах установили бюсты Александра Пушкина, Льва Толстого и Федора Достоевского. Библиотека находилась здесь до 1923 года. Здание под номером 4А связано с именем русского самородка Ивана Петровича Кулибина. Это усадьба купца Костромина. Купец желал получить признание властей и специально к приезду в наш город Екатерины II предложил Кулибину смастерить какую-нибудь диковинку, а заодно предложил на время работ содержать мастера вместе с семьей и помощниками. Естественно, что материалы он тоже предоставлял. Кулибин смастерил удивительные часы. Они были размером с гусиное яйцо, в полдень играли музыку, сочиненную самим Кулибиным. В часы был встроен театр-автомат, ежечасно растворялись царские врата, по сторонам которых стояли два воина с копьями. Открывались двери золотого чертога, и появлялся ангел. Камень от гроба Господня отваливался, стража падала ниц, а через полминуты появлялись жены-мироносицы, и куранты играли три раза «Христос воскресе». Затем двери опять затворялись. За чудо-часы, изготовленные Кулибиным, Костромин получил 1000 рублей и серебряную кружку с дарственной надписью императрицы. В 1770-е годы на территории усадьбы Костромин возвел каменный дом по проекту Ананина. В настоящее время здесь находится учебный театр Нижегородского театрального училища имени Евгения Евстигнеева. История дома номер 8 связана с именем Михаила Израилевича Свердлова. Гравер приехал в наш город из Саратова. На Большой Покровской в каменной одноэтажной лавке он открыл скоропечатную и граверную мастерскую. А сам с семьей поселился в жилых комнатах при этой лавке. Здесь родились три его сына. Старший Зиновий вошел в историю под фамилией Пешков. Средний Яков – известный большевик-ленинец. Его имя носила улица с 1919 по 1991 годы. А младший Вениамин занимал ответственные посты в наркомате путей сообщения. Был репрессирован и погиб в лагерях. В настоящее время в здании бывшей мастерской открыта экспозиция музея «Покровка-8», филиала Нижегородского государственного историко-архитектурного музея-заповедника. На этом я с вами не прощаюсь, мы обязательно продолжим гулять по Нижнему Новгороду.

0: Но это факт?
1: Нет, это не факт.
0: Это не факт?
1: Нет, это не факт. Это гораздо больше, чем факт. Так оно и было на самом деле.
2: Кинофакт. Коллекция фактов из истории советского кино. В 1977 году на советские экраны вышел фильм Эльдара Рязанова «Служебный роман». Создатели фильма для достоверности поселили героев в разных местах Москвы и Подмосковья, чтобы проследить маршрут движения каждого из дома на работу. Героя Андрея Мягкова-Новосельцева поселили на улице Достоевского, директора Калугину в Скатерном переулке, секретаршу Верочку на Чертановской улице.
3: Нет, да.
4: Вы согласны?
3: Ой, я сама не знаю. Алло, да, Вова?
4: Давайте.
3: Пожалуйста, Вова.
4: Ну что такое, а?
3: Что такое? Что-нибудь случилось?
4: Да.
3: Что?
4: Они спустили кошку в водосточную трубу.
3: Господи.
4: Куда вы, Людмила?
3: Идемте же спасать кошку.

Вылетая из дымного рта, в шумных улицах, в белом порхании, люди ходим мы рядом с людьми, перемешаны наши дыхания, перепутаны наши следы, перепутаны наши следы.

0: Фамильная ценность.
1: Как возникли известные нижегородские фамилии? Что они означают? В каком веке появились? Давайте попробуем разобраться. Фамилия Поляков образована от прозвища «Поляк». По происхождению оно украинское. На Руси в XVI-XVII веках прозвище «Поляк» означало не национальность, а подданство польско-литовскому государству, жителя этих территорий. На Руси издавна существовала традиция давать человеку в дополнение к имени прозвище, мирское имя, которое бы указывало на его национальную или социальную принадлежность – литвин, воложанин. Позднее, когда начали формироваться первые фамилии, подобные прозвища легли в основу многих из них. Наибольшее количество контактов между польским и русским населением происходило в приграничных территориях, а также в начале XVII века во время смутного времени и польской интервенции. Именно поэтому широкое распространение на Руси прозвище «Поляк» получило лишь с середины XVII века.
0: Фамильная ценность.

0: и когда-то. Авторский цикл археолога Татьяны Гусевой.
1: Ну что ж, предлагаю продолжить наше знакомство с жизнью городской усадьбы в русском средневековом городе. И опять здесь нашим помощником будет домострой, такое руководство по управлению и поведению домашнего хозяйства, написанное в XVI веке. С его помощью мы с вами ознакомились и с содержимым погребов, и с содержимым ледников, узнали, что и как там должно храниться. А сегодня попытаемся выяснить, кто и как всем этим заведовал. Наверное, у нас появится возможность уже судить, много или мало это отнимало времени у хозяев дома, кто именно этим занимался. Но для того, чтобы в доме были запасы, их нужно было постоянно пополнять. И вот какие советы на этот счет давал домострой. Годовой обиход мужу и жене, и у кого поместья и пашни, и сел, и вотчины нет, и накупите годовой запас. То есть в данном случае речь идет о том, что у кого нет в собственности сельскохозяйственных угодий, подвластных деревень и сел, которые снабжают всем необходимым натуральными продуктами, закупать. Купите годовой запас. Читаем дальше. Хлеб и всякое жито зиме на возях, то есть огромное количество зимой возами нужно это было закупать. А полтевое мясо, полтевое – это туши, уже обработанные туши. Так же и рыбу всякую, и длинную, осетрину, и семжину, икру сизовую и черную, и мед пресной, и которые рыба в лето ставите, и капуста, и те суды зиме в лед засекате, а питье запасное глубоко и покрыв лубом засыпате. То есть речь идет о том, как бы мы сегодня сказали, забить морозильник и надолго забыть. Еще раз повторю, речь идет о очень состоятельной семье, которая имеет возможность делать именно годовые запасы. Во-первых, в каких количествах запасаются продукты питания, а во-вторых, очень интересный перечисляемый ассортимент здесь. Обратили внимание, да? И корочка черная идет в обязательном порядке вместе с медом, осетрина, семжина. Семга – этот вид рыбы, значит, в обиходе состоятельной семьи это еда, это продукты, которые постоянно присутствовали на столе и постоянно были в запасе. Или надо билете, тогда свежо и готово. То есть, если продукты зимой, значит, как было сказано раньше, нужно в лед засекать, то есть, и что засекать? Суды. То есть сосуды для хранения, их нужно врубать и хранить во льду. Либо, давайте обратим внимание, питье, покрыв лубом, засыпать. А вот как употреблять продукты летом, то есть покупать и сразу употреблять в пищу. Вот какие рекомендации домострой дает здесь рачительным хозяевам. А в лете мясо ясти покупайте домовитому человеку, купите буранца, а дома облупите, а овчинки скопите человеку на шубку, а бараний потрох – прибыль, в столе потешение. То есть речь идет о том, лучше купить целого барана, его обработать, скажем так, и все пустить в дело. Овчинка – человеку на шубку, но это полагается, наверное, не хозяину, я так думаю, а кого-нибудь из прислуги использовать. Бараний потрох – прибыль, как бы за него не плачено, плачено за барана, а из него можно в столе потешение, то есть использовать для приготовления пищи. У порядливой жены или у добра повара много примыслу. Вот в результате, если покупается скотина целиком, назовем это так, слушаем, что имеет в виду домострой. Из грудины ушное нарядите, то есть сварить похлебку, почки начините, лопатки изжарите, печень, иссекши с луком, перепонку обертев, изжарите на сковороде, легкое також, с молочком, с мукою, с яички приболтав, а кишечки – яички на лед, то есть залив яичками. Баранью голову – мозжок, ну, то есть мозги, с потрошком – уху нарядить, тоже похлебку сделать, а рубец – кашкою начинить. Сварите или, начинив, изжарите. И как делаете, из одного барану много прохладу. а студень на леду держать, и хорошо, что останется. То есть вот такой совет, покупая животину в качестве продукта питания, как использовать все безотходно. А свиньи доморощенные в осень бите, полти в год осолите, а голова и ноги и сало, и желудки, и кишки, и потрох, и спина в осень и в зиму пригодится. У промышленного мужа и у промышленной жены, то есть у хозяйственных мужа и жены, всегда прохлад в семье и гостям, то есть есть что поесть гостям. Если гости придут, всегда есть запас. А не убыточно. По что вторг, и ты в клеть. То есть не убыточно в том плане, что не вторг нужно бежать не в гастроном, не в мини-маркет срочно что-то покупать, а в клеть к себе на погребок и оттуда взять необходимое. Причем обращу ваше внимание, здесь идет речь о свиньях доморощенных. Из этого следует, что барана покупать можно на рынке или на торгу. Значит, он не входит в обязательный состав скотины, которая держится при доме. А преддомовое содержание свиньи вроде как бы в порядке вещей. Дальше говорится и о домашней птице, о гусях, о будках, о курах. Вот интересно и о коровах, которые держат дома. Летом корм на поле, а дома всякого корма много у доброй госпожи. И лето, и зиме. Гуща пивная, и кисельная, и квасная, и кислых штей, и отрубей овсяных, и высенки ржаные, и пшеничные, и ячные, и заспу делающие, и толокно. И в осень капусту солят, и свеклу ставят, и репу, и морковь запасают, и у всего того хрипье и листье, и коренье, и обрезков, и крох в скатерти и в столе, и в веке в хлебном, и по полицам, и по чуланам, и по лавкам крохи, и остатки, и объедки, и домовитая и добрая государыня, то есть хозяйка, или ключник, то есть человек, который заведует хозяйством в богатой семье, все то обирает и посудом ставит, и тем животину, и коровы, и гуси, и утки, и свиньи, и куры, и собаки кормит. Не убыток, а приплоду и прохладу много. Всегда в столе прибыль себе и гостю. Только дома родится куры, и яйца, и забелы, и сыры, и всякое молоко. И на повся дни праздник и прохлад, и не в торгу куплено. Вот язык вроде совершенно другой, а мысль та же самая. Кушайте, гость, угощайтесь, свое домашнее. Сейчас мы добавили экологически чистое, у себя на даче выращенное, да? Вот примерно то же самое. Всякое пироги, блины, кисель, молоко, коли чего похотелося, а все дома готово. А сама то жена все умеет сделать и слуг научит рядите. От таковых домочадцев мужи богатеют. То есть вот такое рассудительное, я бы сказала, ведение хозяйства, оно не просто приветствуется. Домострой как бы показывает, что именно благодаря такому ведению хозяйства дом и становится богатым, состоятельным, готовым принимать гостей. Еще бы я здесь обратила внимание, то есть вот мы сейчас поговорили о том, как делать запасы, как экономить, но не жадничать, не быть скаредным. А вот я бы обратила внимание еще на какую вещь. А у молода человека или у вдовы запаса того нет. Только чем животина кормите, что в сей главе писано. А коровка дойная есть. Или в деревне у молода человека и не одна есть. И накормит сеном. Или солому яровую изрезайте, да мукою посыпайте овсяной. То есть опять даются рекомендации не столь богатым людям, которые могут делать такие большие и разнообразные запасы на торгу, а практически из ничего, как кормить ту же самую коровку. И как все это делать? Слушайте. А доиленка и всякие суды молочные теплой водой мыть и вытирать, и высушить, и в чистом месте опрокинув держать, чтобы ни кошка, ни собака, ни мышь, ни малые рубята не лизали и не напакостили. Не забывайте, что такое большое хозяйство, или даже пусть малое, неважно, да, обязательно было чистым. А коровы, издоив, молочко в ситецко процедите, да всякие молока укрыв, чистоте держате, а самой руки умыйте чисто и платно ветчанное, а чистое же надейте, а воды теплой принести, и потиральце на плече бы было, и у коровы вымя и соски вымыты, и потиральцем чистым вытерты, и в чистом месте издоите, и во всяком бережении, и стул чисто же держате, и коров на мягке держате, и корм класти, какой лучшится. Вот все понятно. Вплоть до того, обратим внимание, не просто, чтобы были чистые руки, чтобы была чистая посуда и полотенце, потиральце бы чистенькое было, которое вытереть вымытое вымя. Обращу внимание на то еще, что здесь написано. «И платно ветчанное, а чистое же надети». В данном случае смысл такой. В чистом одежда, чтобы тоже была чистая. Не парадная, не новая, нет, имеется в виду, а именно чистая. Чтобы сам процесс доения и продукт, который в результате получится, молоко, был абсолютно чистым. Вот посмотрите, это не регламентация. Это даже не советы, как себя вести. Через эти пожелания просвечивает другое. Сам принцип, само понятие о хорошей хозяйке – о хозяйке не просто рачительной, а хозяйке чистой, аккуратной, у которой немного всего, не обязательно всего много, но которая знает, как должно быть чисто. Вот именно такой образ со страницы домостроя, он просто практически на всех страницах, он прорисовывается, он светится, и, наверное, именно к такой хозяйке мы через некоторое время и напросимся в гости, чтобы нам потом не думалось и не переживалось, чем же там нас накормили, и какие у нас могут быть последствия.

0: защитники земли русской. Венец славы Александра Невского. У каждого народа есть свои национальные герои, которых любят, чтят и помнят. Их имена остаются в веках, а нравственный облик не только не стирается в памяти потомков, а напротив, с течением времени становится ярче и светлее. Они становятся ангелами-хранителями своего народа и просителями за него перед Богом. Для нашей страны таким героем является великий полководец, государственный деятель и святой князь Александр Невский. Святого благоверного князя Александра Невского Русская Православная Церковь чествует ежегодно 6 декабря, день погребения в Богородице Рождественском монастыре города Владимира, и 12 сентября, день перенесения мощей из города Владимира в Санкт-Петербург. Святого князя почитали во все времена на Руси и далеко за ее пределами. Прошедшие столетия не смогли ни стереть, ни затуманить чистый и светлый образ князя. Наши дни. Как тебя зовут?
1: Александр.
0: Это значит защитник людей. Ты знаешь об этом?
1: Да, конечно. Я родился 30 мая. Родители назвали меня в честь святого князя Александра Невского. Знаю, что он был храбрым, непобедимым воином и праведным человеком.
0: Да, все верно. Святой князь и правда достойный образец.
1: Когда я вырасту, хочу быть таким же смелым и мудрым. Мне нравятся иконы с изображением князя. А еще памятник князю на коне. Это прямо перед собором Александра Невского у нас в Нижнем Новгороде на Стрелке.
0: А знаешь, что есть еще один памятник святому князю на Нижегородской земле? В Федоровском мужском монастыре в Городце.
1: Правда?
0: Да, именно там святой благоверный князь принял монашеский постриг и почил о Боге. У тебя замечательный небесный покровитель. Но кроме того, Александр Невский – небесный покровитель всей нашей русской земли. И вот уже более 8 веков ее защитник. Знаешь, что Александру Невскому принадлежат слова «Бог не в силе, но в правде».
1: Да, слышал.
0: А знаешь, в чем тайна горячей любви русского народа к Александру Невскому, которая передается из поколения в поколение? Почему он причислен к лику святых?
1: Расскажите.
0: Чтобы понять это, надо обратиться к истории его жизни, понять масштаб его личности. Князь Александр Ярославич за всю жизнь не проиграл ни одной битвы. Имея талант не только полководца, но и дипломата, сумел защитить уцелевший остаток Северной и Северо-Восточной Руси от одновременного удара с двух сторон – католического Запада и Орды. Александр Невский отразил нападение Запада и защитил православие от католической экспансии. Делал он то, что и должен был, как разумный правитель в трудных исторических условиях. Не дать своему народу оказаться в еще более стесненных обстоятельствах, потерять остатки независимости и не подвергнуть его новым испытаниям. Образ князя в первую очередь олицетворяет для нас те вечные идеалы самопожертвования и бескорыстного служения, которые одни только и могут стать опорой в трудное для государства время. Живая связь в веках.
2: Перед смертью князь Александр принял монашеский постриг с именем Алексий в Нижегородском крае, в Городце, в Федоровском мужском монастыре. Случилось это в 1263 году. Так наша Нижегородская земля промыслом Божиим оказалась неразрывно связана с именем Александра Невского. Великого князя похоронили в одном из Владимирских монастырей. Почти сразу после погребения появились легенды о чудесах, которые происходили рядом с мощами князя. А спустя 300 лет Александра Невского официально причислили к лику чудотворцев. Канонизация Александра Невского состоялась в 1547 году на Московском церковном соборе при великом князе Иване Грозном. День его памяти, 6 декабря, вошел в православный календарь. Одним из ключевых событий, связанных с почитанием Александра Невского, стало перенесение его мощей. В 1724 году Петр I перевез их из

0: 2005 года
1: умыслом на тематических мастер-классах посетить зоны с традиционными играми, забавами и хороводами. На ярмарке будут представлены натуральные фермерские продукты и изделия народных художественных промыслов. Гостей будут угощать исконно русскими блюдами. Главным гостем концертной программы станет группа «Конец фильма». Вход свободный. С полной программой фестиваля «Голос традиций» можно ознакомиться на его официальном сайте. Ежегодный гастрономический фестиваль «Арзамасский гусь» состоится 12 сентября в субботу на Соборной площади Арзамаса. Организаторами фестиваля выступают правительство Нижегородской области и администрация Арзамаса при содействии Центра 800. В этом году праздник пройдет с отсылкой к новому этапу развития Арзамаса как одного из городов Золотого кольца России. Через многообразие кухонь народов Нижегородской области и городов Золотого кольца фестиваль расскажет о культурном наследии страны и опыте передачи традиций между поколениями. Главными героями фестиваля станут обычные люди, носители аутентичных рецептов из народа. При помощи известных поваров они приготовят свои блюда на кулинарной сцене. В течение дня на площадке Арзамасского гуся будут работать сразу несколько интерактивных площадок, состоятся выступления творческих коллективов и исполнителей, различные мастер-классы для взрослых и детей, анимационные программы и народные игры. На фестивале также будут работать фудкорт и ярмарка, где представят фермерскую продукцию и изделия ремесленников. Вход на фестиваль свободный. 12 и 13 сентября в архитектурном музее-заповеднике «Щелоковский хутор» будет проходить традиционный фестиваль клубов исторической реконструкции «Приволжский стандарт». Движение исторической реконструкции – это уникальное соединение традиций, рождающееся при воссоздании материальной культуры различных эпох и регионов мира. Силами участников, облаченных в аутентичные костюмы, создается атмосфера живой истории, позволяющая погрузиться в прошлые века. В программе фестиваля этого года гостей ждут исторические лагеря, которые перенесут их в разные эпохи – от Древнего Рима, раннего Средневековья и мира викингов до 17 века, 1812 года, Ампира и Великой Отечественной войны. В интерактивной части программы – потешные сражения, тематические мастер-классы и выставка «Войны 20 века». А культурно-досуговую программу дополняет ремесленная ярмарка, исторический спектакль, лекционный блок, фольклорные выступления и фудкорт. На площадке и дети, и взрослые смогут прикоснуться к старинным реконструированным предметам быта, костюмам и доспехам, которые раньше видели только в книгах и кино. Фестиваль будет проходить 12 сентября с 11 до 18 часов, 13 сентября с 11 до 16 часов. Вход по билетам. Ярмарка народных художественных промыслов и декоративно-прикладного искусства «Секреты мастеров» начала работу на Нижневолжской набережной Нижнего Новгорода. Традиционно посетителям представлены изделия хохломской росписи, украшения из натуральных материалов, авторские игрушки, деревянная и керамическая посуда, знаменитые городецкие пряники и многое другое. Ярмарка будет работать до 4 октября, время работы с 10 до 19 часов. Напомним также, что на Нижневолжской набережной работает туристско-информационный центр, где можно получить консультацию о туристических маршрутах, событиях и достопримечательностях Нижнего Новгорода. Это была программа «Спешите видеть». Всего доброго и хороших выходных.
2: Спешите видеть.

0: Радио «Образ».
1: Издательство ООО «Алавастер» и «Радио «Образ» представляет аудиокнигу Натальи Сухининой «Где живут счастливые?» Читает Екатерина Краснобаева.
2: Паломники без посохов. Сумки, сумки, сумки. Гора сумок в углу прихожей. Куртки, куртки, куртки. Ворох курток на вешалке. Ботинки, кроссовки, сапоги, обувка совсем новая, стоптанная у двери. Мой дом полон гостей. Они сидят чинно на диване, на стульях, на полу и стесняются. 8 часов лета из Хабаровска притомили их. Да еще разница во времени, да еще незнакомая обстановка. Мои гости молоды. Самому старшему 17 лет, самому маленькому 11. Всего их 11 человек, приютских детей из Хабаровска. Они прилетели не просто в Москву. Они прилетели поклониться великим российским святыням. Переночевав утром, они едут ранней электричкой в Оптину пустынь. Потом будет много всего, так много, что, пожалуй, им и за год не осознать того, что увидят. Но это потом. А сейчас... Сейчас приютский завхоз Лидия Александровна Байдина хлопочет на кухне, торопится накормить свою ораву по нашему, по московскому времени ужином, по их, по хабаровскому, завтракам. Учитель приюта Валерий Алексеевич Данилко распределяет, кто за кем идет в ванную принимать душ и стирать носки. Директор Александр Геннадьевич Петрынин пытается дозвониться до Оптинского подворья, узнать, нет ли на завтра какой оказии до места. Совсем еще недавно эти ребята жили в подвалах, слонялись по рынкам в поисках еды, спасались от отцовских побоев, от поножовщины, воровали, балдели от клея момент, кололись, напивались до отравления дешевым спиртом. Рулетка жизни равнодушно крутила их невеселые будни, подталкивая все ближе и ближе к той черте, за которой пропасть. Как вдруг, у каждого из них свое вдруг, они попали в приют, где им напомнили, что они люди, и что есть человеческая, достойная жизнь. Этот приют в Хабаровске знают хорошо, хотя ему всего-то 4 года. Знает городское руководство, потому что помогло его создавать. Знают стражи общественного порядка, потому что, бывает, отлавливают для приюта новых жильцов. Знают педагоги, потому что, порой отчаявшись справиться с каким-нибудь крепким 12-летним орешком, умоляют директора приюта взять его до кучи к себе. И родители. И нередко они берут свое чадо за руку и приводят в приют. Не могу. Нет сил, нет денег, нет терпения, нет любви. Все 11 моих нынешних гостей совсем недавно из такой жизни. Но я всматриваюсь в их глаза и не обнаруживаю в них той почти обязательной затравленности, которая, как печать на справке, видна первой. И очень удивляюсь, услышав. Даже не верится, что завтра в Оптиной окажусь. Ведь это наша духовная колыбель. Александр Геннадьевич, когда еще приюта не было, ездил туда за благословением. Один старец, забыл, как зовут его, сказал, будет приют. Илий, отец Илий, подсказывает директор. Уж он-то помнит. Помнит, как стоял перед седовласым старцем в раздумьях, сомнениях и тревогах. И как уходил от него твердой поступью, уверовав всем сердцем, что на правильном пути. Наверное, тогда и зародилась первая мысль. Привезу сюда детей, придет время. Тех, кто заслужит эту поездку, тех, кто ее выстрадает. Весело стучат ложки. Процесс уничтожения гречневой каши проходит организованно и быстро. Я тоже помню, как создавался приют. Приезжая в Москву, Александр Геннадьевич обязательно заглядывал ко мне или звонил, держал в курсе. Приют планировался непростой, православный. Но смогут ли искореженные ребячьи души откликнуться на вечные библейские истины? Хватит ли духа у детей греха отвратиться от всяческого порока и встать на путь, на который взрослые-то вставать не торопятся? И вот первые паломники по святым местам России. Первые ласточки, прилетевшие в Шереметьево из Хабаровска. Утром чуть свет проводила я их в Оптину пустынь. Встретились мы через несколько дней в Троице Сергиевой Лавре, когда были позади и Оптина, и Петербург. Слегка приморозило, и ребята приплясывали, похлопывая друг друга по плечам. «Ну как?» — только успела спросить. В ответ разноголосье восторга, в котором не понять ровным счетом ничего. Так дело не пойдет. Смотрю на директора. Выручай. Он понимает без слов. Значит так, пусть Андрей расскажет. Не возражаете? Не возражают. Уходят на службу в трапезный храм. А мы с Андреем пристраиваемся в паломническом центре на длинной скамейке под иконой «Достойно есть». Как встретила Оптина ваша духовная колыбель? Народу! Праздник был. Видение. Мы пошли на исповедь. Исповедались. Потом причастились. Ходили в скит, где жил старец Амвросий. Даже в келью к нему заходили. Андрей говорит неторопливо, тщательно подбирая слова. Он от рождения инвалид. Левая рука висит плетью. Знаю, что мальчик своим 16 годам прошел все круги ада. Воровал, кололся, жил по чердакам. Он пришел в приют сам, встал перед директором, сутулый, почти старичок, с глазами, в которых отчаяние. «Я вор! Я вор! Мне прощают, потому что инвалид! Возьмите меня в приют, пропадаю я!» Через неделю Александр Геннадьевич осторожно завел разговор о крещении, предложил пойти в храм. Мальчик, к удивлению, сразу согласился. Потом была первая исповедь, и Андрей рыдал, стоя на коленях перед священником. Александр Геннадьевич видел, как дрожали мальчишеские плечи, как лились по лицу слезы. После исповеди пришло спасительное облегчение. Даже взгляд у парня стал другой. «Я ведь в Господа-то и не верил. Один раз Александр Геннадьевич показал мне в храме бесноватую женщину. Объяснил, что она одержима нечистым духом. Женщина кричала, лаяла. Ей крест дают целовать, а она, как змея, извивается. Страшно!» Тогда я уверовал. Скажи, что в Петербурге запомнилось? Прикладывались к мощам Александра Невского. И вдруг как теплая волна в лицо. И так хорошо на душе стало. Священник сказал благодать. А на Смоленском кладбище часовня Ксении Петербургской. Нам Александр Геннадьевич про нее рассказывал. Она себя вместо умершего мужа как бы похоронила. Юродивая. Ей молятся о благополучии в семейной жизни. И они молились. Писали записочки, оставляли в часовне. Александр Геннадьевич рассказал потом, как мальчишки, совершенно не стесняясь, вставали на колени перед гробницей Ксении, и хотя были тайными их молитвы, нетрудно догадаться, о чем просили у Ксении дети, лишенные материнской ласки и отцовского попечения, лишенные дома и даже не знающие порой именно тех, кто дал им жизнь. Андрей достает из кармана курточки маленькую иконку «Святая Надежда». «Маме купил. Она у меня Надежда. Мамка у меня хорошая, вы не думайте». Я опустила глаза. Видно, в оттаявшее сердце мальчика уже вошло великое чувство, именуемое всепрощением и любовью. «Андрей, спрашиваю, как думаешь, после того, как ты побывал здесь, приложился к святыням, помолился у мощей божьих угодников, возможно ли опять назад, в подвал, к воровству?» Андрей не раздумывает. «Нет, мне Богородица поможет. Я молиться буду, и она поможет». Поделился со мной печалью. Курит. Александр Геннадьевич пообещал, бросит. Но время идет, а он все никак. Но я уже меньше. Всего-то несколько затяжек в день. Бросит. Я тоже не сомневаюсь. Раз нашлись силы вылезти из постыдного подвала, уйти от сотоварищей, которым нес он добытое на рынках и на вокзале, раз хватил ему твердости добровольно выложить на директорский стол шприц, бросит и курить. Богородица поможет. Дети, потянувшиеся к Богу и обретшие в нем силы, веру в собственное будущее, Божьи дети, а раз Божьи, не оставит своих детей Создатель. По очереди водит их в храм директор, потому что понимает, и ему в его напряженной борьбе за детские души не обойтись без Божьей помощи. Исповедование грехов – первый шаг в духовном подвиге. Попробуй, скажи честно, что ты негодяй, подонок, вырвавший сумку беззащитной женщины на автобусной остановке. Скажи, попробуй, что ты, напиваясь до свинства, валялся в грязи, а потом плакал и матерился, не в силах совладать с головной болью, кромешной тоской, что ты столько раз брался за ум, но потом опять и опять возвращался туда, где не надо было трудиться, а только ловчить, врать, приспосабливаться. Директор приюта знает, сказать, кто ты есть на исповеди, все равно, что кинуться в горящий дом. Но потом обязательно будет легче. Бремя грехов свалится с души, и она впервые испытает легкость. А еще был с ними в Оптиной казус. Послушник в гостинице предупредил: «Дверь на ночь закрываю. Если хотите, чтобы вам открыли, выучите пароль. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Без пароля не открою. И не просите». «Да что тут учить? Легкота!» Среди ночи троим понадобилось выйти. Туалет на улице. Вышли, потом постояли на крылечке, потом дернули дверь. Дверь закрыта. Стали барабанить. Тишина. Пароль. Обомлели паломники. Пароль-то из головы выветрился, как и не было. Стоят, вспоминают в рубашечках на босу ногу, фильны кричат страшно, опять стучат. «Откройте!» Бестолку. Тогда неосторожно, навык-то есть. Выставили стекло, увидели стоящего перед иконой на молитве послушника и шепотом ему, дабы не испугался: «Слышь ты, как тебя? Помилуй нас!» Вздрогнул послушник, увидев в проеме собственноручно закрытого на зиму окна три детские физиономии с раскрытыми от ужаса глазами. Помиловал. Уж очень просили. Троица Сергиева Лавра приняла паломников радушно. Ребят определили в гостиницу, поставили на монастырское довольствие, провели экскурсию, надарили книг. А еще разрешили в порядке исключения подняться на колокольню. «Какая красотища! Какая высота! Взял бы и полетел!» — будут рассказывать потом ребята. Смотрел на них директор и глазам своим не верил. Неужели то, о чем так много думалось и чего так желалось, произошло, и его мальчишки стоят счастливые на холодном ветру звонницы и не прячутся от этого ветра, а подставляют ему свои лица? Он часто бывал в Оптиной без них. Он часто ездил в Петербург без них. Он подолгу жил в Лавре без них. Как часто говорил он мне: «Вот бы моих детей сюда, вот бы мои дети видели». Когда он говорил о желании повести детей по святым местам, ему мало кто верил. Денег как всюду не хватает, едва сводят концы с концами. А тут паломничество. Дорогое удовольствие. Таких деньжищ стоит один только перелет из Хабаровска в Москву и обратно. Правда, в самом приюте идею директора поддержали сразу. И Петрынин еще раз убедился, что рядом с ним не просто коллеги-единомышленники. А он пошел к тем, на кого рассчитывал. Пошел к заместителю главы администрации края, рассказал о задумке. Виктор Михайлович Тевелевич не назвал задумку дерзкой, не замахал руками, не усовестил, что вот, мол, время сейчас трудное, а ты с пустяками дорогостоящими. Помолчал, подумал. Потихонечку раскрутилось колесо, нашлись и спонсоры. Директор представительства международных авиалиний Владимир Евгеньевич Быстров, руководитель акционерных обществ Валентин Александрович Милованов, Станислав Николаевич Шишков с миру по нитке, взрослые, директор, двое воспитателей оплатили половину поездки за свой счет. Как провожали их в приюте. Напекли в дорогу пирогов, наделали салатов, бутербродов, рассовали по карманам ребячьих курточек гостинцы. Александр Геннадьевич видел, как было нелегко тем ребятам, кто оставался. Как хотелось им в Москву, но условия поездки были обговорены за год вперед, и не все смогли выдержать конкурсных испытаний. Что делать? И это испытание. Не позавидовать, порадоваться радости других. «Удивительно, — скажет Александр Геннадьевич, — московские святыни, конечно, потрясли детей. Москва предстала строгой хранительницей наследия наших, а значит, и их предков, а не вавилонской блудницей, как порой предстает она по телевизору. А еще они почувствовали, что их здесь любят. Их, чужих, не очень хороших, успевших напортачить в жизни. Их любят. Им улыбаются, им хотят помочь. В музеях Кремля только узнавали, что дети приютские, аж из самого Хабаровска пропускали бесплатно. А для нас ведь каждая копейка на счету. В метро бесплатно пускали. А в самолете, взявшем Курск на Хабаровск, маленькому Саше дали порулить. Стюардесса что-то шепнула другой стюардессе, та бригадиру. Пришел с иголочки одетый летчик. «Ты, Саша, я. Пойдем со мной». Взял за руку. Сашу привели в кабину, где приборов. Он, конечно, застеснялся, Потом молодые красивые бортпроводницы все норовили угостить притомившихся от впечатлений паломников то апельсином, то шоколадкой. Паломники вежливо благодарили, но не торопились есть угощение. Они прятали гостинцы в сумку. Для тех, кто ждет их в приюте. Для тех, кто пока не увидел того, что увидели они. Для тех, кто пока еще не убедился на своем собственном опыте, какая великая эта сила любовь. И человеческая, и Божья.
1: Продолжение следует.

0: Вечная мудрость.
1: Человека обличай сердцем, полным любви. Преподобный Гавриил Ургибадзе.

0: Нижегородская епархия существует с 1672 года. К началу Великой Отечественной войны Нижегородская епархия, так же, как и вся Русская Православная Церковь, была близка к уничтожению. О событиях истории Нижегородской епархии рассказывает игумен Нижегородского Вознесенского Печерского монастыря архимандрит Тихон Затекин.
1: В 1937 год действительно вошел в историю нашего государства как страшнейший год. Коснулось это буквально всех слоев общества. Церковь была приравнена к кулачеству, белогвардейцам, в общем, вот к такому вот сословию. Начались массовые аресты духовенства, изымалось имущество, делались обыски. Первым делом, вот когда приходил человек, допустим, делать обыск, изымались фотоальбомы, в первую очередь смотрели, кто там изображен, что, изымались наперстные кресты, какие-то серебряные вещи. А если священника потом расстреливали, то его дом, его собственность, все это переходило государству. Ну, как мы тоже знаем по истории, любой мужик в деревне, недовольный чем-либо, мог написать просто-напросто любую бумагу, что вот он произнес антисоветскую проповедь, что-то сказал не так про Сталина, что-то не так поглядел. Тут же следовал арест, и его дом доставался другому человеку. Также и в городах квартиры доставались другим людям просто-напросто. Этим стали пользоваться. И был даже спущен план сверху, сколько нужно было арестовать, сколько нужно было расстрелять, сколько нужно было посадить. И вот наша Горьковская область в этом деле, можно сказать, даже переусердствовала. Было арестовано свыше 2000 человек духовенства. И архиереи, и священнослужители, пономари, дьячки, регенты, певчие. Возникло еще вот это такое знаменитое, вот это арзамасское дело духовенства. Вот по нему тоже проходил митрополит Феофан Туляков, Горьковский и Арзамасский. По сути дела, он был последним архиереем на этой кафедре. Ему уже было под 80 лет, если не за 80. Его обвинили там во всех тоже смертных грехах, что вот он против Сталина выступал, антисоветчик, был расстрелян старец. И, по сути дела, прекратила существовать Горьковская епархия. Она была обезглавлена, не было своего архиерея до 1942 года. То есть 5 лет епархии просто не было. В Горьком были закрыты все храмы. И вот уже в 1942 году, когда шла война полным ходом, и когда власть осознала, что Русская Православная Церковь, что ее чадо, она вместе с народом, вместе с людьми, ведь именно митрополит Сергий обратился к народу первый с воззванием, что мы должны помочь, отдать все, что можно, пожертвовать нашей армии, встать на защиту нашей родной земли. Церковь стала собирать деньги, собирали одежду, и у нас вот был такой здесь благочинный Александр Архангельский, и вот он тоже не на 1 миллион собирал пожертвований, собирали одежду, деньги на эскадрилью Александра Невских самолетов, и танковая колонна имени Дмитрия Донского. Была опубликована телеграмма Сталина в газете «Правда», что вот ему приносится благодарность, привет и благодарность Красной Армии. И тогда же был назначен в 1942 году первый архиерей епархии нашей Нижегородской, Горьковской тогда. Это был Сергий Гришин. Духовенств совсем немного осталось, буквально несколько священников. Вот они собирали вот это все пожертвования. И первой открылась Троицкая церковь на Высоковском кладбище. Было село Высоково. Она была открыта, и вот даже есть такая фотография. Первая Пасха, пасхальный крестный ход. То есть там просто 1000 людей. Вся ограда заполнена людьми. Вот насколько люди, невзирая ни на что, пришли в храм помолиться, принести свои пасхальные куличи, пасхи, все это освящать. И вот с 1942 года уже Горьковская епархия уже возобновила в полном объеме свою деятельность.

Здравствуйте! Информационный выпуск в эфире «Радио Образ», в студии Виктор Петров. В этом выпуске. Усекновение главы Иоанна Предтечи отмечает сегодня Русская Православная Церковь. Сегодня же отмечается Всероссийский день трезвости. Крестный ход «За жизнь и трезвую Россию» пройдет сегодня в Нижнем Новгороде. Традиционная благотворительная акция «День белого цветка» состоится в Нижнем Новгороде 12 сентября. Подробнее об этих событиях. Сегодня, 11 сентября, Русская Православная Церковь отмечает усекновение главы святого пророка и крестителя Господня Иоанна Предтечи. В этот день соблюдается строгий пост. В этот же день отмечается Всероссийский день трезвости. Дата его проведения выбрана не случайно, ведь святой Иоанн Предтеча был обезглавлен царем Иродом во время пьяного пира. Отметим, что впервые праздник День трезвости был установлен Святейшим Правительствующим Синодом в 1913 году, а на следующий год было принято решение проводить его ежегодно. В России в этот день закрывались винные лавки и прекращалась продажа алкогольных напитков. В советское время традиция отмечать День трезвости была прервана, но спустя 100 лет, в 2014 году, Священный Синод Русской Православной Церкви возобновил традицию празднования. Святейший Патриарх Московский и вся Руси Кирилл выступил сегодня с обращением по случаю Всероссийского Дня трезвости. Представитель Русской Православной Церкви отметил, что Церковь установила День трезвости в нынешний праздник в напоминание о необходимости бодрствовать и молиться, чтобы не впасть в искушение. «Дабы, вняв звучавшему сегодня евангельскому чтению, каждый встал на путь борьбы со своими слабостями и пороками». Святейший Патриарх Кирилл также отметил, что трезвение касается не только употребления хмельных напитков, но и любых зависимостей. Человек, не способный оторваться от смартфона или компьютерной игры, тоже находится в плену пагубных привязанностей и привычек и нуждается в укреплении воли. Сегодня в праздник усекновения главы святого пророка и крестителя Господня Иоанна Предтечи по благословению митрополита Нижегородского Арзамасского Георгия в Нижнем Новгороде состоится традиционный крестный ход «За жизнь и трезвую Россию», приуроченный к Всероссийскому дню трезвости. Крестный ход отправится в путь в час дня церкви в честь введения во храм Пресвятой Богородицы, который расположен по адресу Большая Покровская, 30. В эти минуты в храме совершается молебен. От Введенской церкви участники крестного хода пройдут по маршруту площадь Минина и Пожарского, Нижегородский Кремль, собор в честь Архангела Михаила, Ивановский съезд, храм в честь Рождества Святого Иоанна Предтечи, улица Рождественская, Похвалинский съезд, Благовещенский монастырь. Нижегородцев приглашают на общую молитву, призывающую к трезвому образу жизни и покаянию, дарующую душевные силы на это делание. И в завершении выпуска еще одна информация. В Нижнем Новгороде 12 сентября пройдет традиционная благотворительная акция «День белого цветка». Акция содействует возрождению благотворительной традиции императорского дома Романовых. Начало ее проведению в России было положено 115 лет назад. Мероприятие организовано Фондом содействия возрождению традиции милосердия и благотворительности Елизаветинско-Сергиевское просветительское общество при поддержке правительства Нижегородской области. День белого цветка будет проходить на площадке Нижегородской филармонии имени Ростроповича в Нижегородском Кремле. В 11 часов утра там состоится открытие благотворительной акции «День белого цветка». Затем откроются две тематические стендовые выставки. В полдень на сцене концертного зала начнется премьера поэтории «Белый цветок». В музыкально-театральном сочинении рассказывается об истории благотворительной традиции в современном театральном и мультимедийном форматах. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. В постановке примут участие ведущие коллективы и солисты Нижнего Новгорода, Нижегородский русский народный оркестр имени Кузнецова, камерный хор «Нижний Новгород», ансамбль народной песни и танца «Любава», солисты Нижегородского театра оперы и балета имени Пушкина, актеры Нижегородского театра «Комедия». Вход на поэторию по предварительной регистрации. С подробной информацией можно ознакомиться на сайте Министерства культуры Нижегородской области. Коротко о текущей погоде. В Нижнем Новгороде сейчас плюс 18 градусов, атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 65%, ветер юго-восточный 3 метра в секунду. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Виктор Петров.

0: эфире «Радио Образ».
1: В новом сезоне продолжается цикл программ «Защитники земли русской» Анастасии Шохиной. Мы услышим рассказ о жизненном пути непобедимого адмирала Федора Ушакова. Он явился самым выдающимся флотоводцем, который стоял у истоков Черноморского флота и вошел в историю как адмирал, не проигравший ни одного морского сражения и не оставивший ни одного матроса в плену. «Жизнь – Родине, душа – Богу». Эти слова как нельзя более полно характеризуют деяния выдающегося русского флотоводца. Воинская доблесть, которая прославляет, и житие, которое вдохновляет. Федор Ушаков. Судьба под Андреевским флагом.
2: И пусть не сомкнется в морях запечатанный след от славных побед ушаковских, от русских флотилий.
3: Защитники земли русской.
4: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную спортивную площадку – решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
0: Радио «Образ». Арзамас 104.2 FM. Саров 92.2 FM. Павлово 106.7 FM. Выкса 95.8 FM. Нижний Новгород 98.0 FM.
3: Взгляд патриарха.
5: Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Мысли на каждый день года. Тщательно подобранные фрагменты проповедей, научных статей, докладов, выступлений, книг, интервью патриарха Кирилла, охватывающие более 35 лет его пастырского служения и богословского творчества. С 1980 по 2016 год позволит слушателям познакомиться с ним как пастырем Церкви Христовой, как мыслителем, обращающимся к актуальным вопросам современности, как человеком, обладающим глубоким духовным опытом и уникальной харизмой проповедника. Читает заслуженный артист России Евгений Храмов.
3: Мысли на каждый день года. Необходимость покаяния. Без покаяния, без осознания собственных грехов человек не способен открыть свое сердце перед Богом. Покаяние есть непременный и первый шаг к спасению. И это не только единовременный шаг. Покаяние должно сопровождать всю жизнь человека от юности до старческих лет. В идеале покаянием должен начинаться и заканчиваться каждый наш день. Проповедь в праздник усекновения главы Иоанна Предтечи 11 сентября 2015 года.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

Вокально-инструментальный ансамбль «Ялла» образовался в 1970 году из самодеятельного ансамбля при Ташкентском театральном институте. Первым худруком коллектива стал Герман Рожков, который начал курировать ансамбль, еще будучи директором учебного театра при институте. Название группы схоже с обозначением одного из стилей узбекской народной музыки, но появилось оно на репетициях из слов припева песни «Кызбала» – «Озорная девушка». Аранжировка этой узбекской народной песни стала первой удачей ансамбля. В январе 71-го «Виа Елла» успешно выступил с ней и песней Марка Фраткина «На тот большак» на региональном отборочном туре всесоюзного конкурса «Алло, мы ищем таланты». Он проходил тогда в Свердловске, и коллектив попал в финал конкурса в Москве, где, исполнив узбекскую народную песню «Рамазан» и русскую народную «Плывут туманы белые», стал дипломантом престижного конкурса. В результате песни «Кызбала» и «Яламаерм» в исполнении ансамбля были записаны на всесоюзной фирме грампластинок «Мелодия». Солировал тогда Равшан Закиров, это младший брат Батыра Закирова, одного из идейных вдохновителей молодого коллектива, и Фаруха Закирова, с именем которого в последние годы, собственно, и ассоциируется вокально-инструментальный ансамбль «Ялла».

Одной из основ успеха Елы было использование наряду с электрогитарами и электроорганом народных узбекских инструментов, восточных песенных мотивов в современной, по меркам 70-х годов, обработке. Репертуар ансамбля складывался в основном из песен на узбекском языке, но исполнялись также песни на русском и английском языках.

Известность получили композиции ансамбля «Ела», созданные по мотивам народных узбекских песен. Группа и ее лидер Фарух Закиров разработали свой подход к интонационно-ритмическому началу узбекского фольклора и создали множество известных песен. В тот период музыканты часто обращались к творчеству поэта Тураба Тула и писали песни на его стихи. Как вспоминал позже Фарух Закиров, участвующий в ансамбле с 1972 года, большой вклад в создание репертуара и самого имиджа, как теперь говорят, ансамбля внес первый музыкальный руководитель Елы Евгений Ширяев.

На протяжении нескольких лет ансамбль успешно выступал в Ташкентском мюзик-холле и гастролировал по всему Советскому Союзу. В 1973-м Ела принимал участие в 10-м Всемирном фестивале студентов и молодежи в Берлине, в Германской Демократической Республике. А на фирме «Амиго» Виа Ела записал 15 песен на немецком языке, половина из которых, по словам того же Закирова, попала в первую десятку национального хит-парада ГДР. В Советском Союзе их песни также периодически записывались фирмой «Мелодия» как на виниловых пластинках, так и на гибких пластинках-вкладышах журнала «Кругозор».

0: со временем к народным песням и песням современных авторов в репертуар стали добавляться произведения собственного сочинения на стихи великих поэтов Востока Алишера Наваи, Омара Хайяма. В 1979-м в ансамбль пришли новые музыканты, которые играют в нем по настоящее время. Из старого состава с 1972 года остался только Фарух Закиров, художественный руководитель, певец и композитор. И вот в 80-м обновленный ансамбль ожидал новый творческий успех. Сочиненная Закировым на стихи Энтина песня «Учкудук, три колодца» стала в Советском Союзе просто каким-то невероятным шлягером и до настоящего времени остается визитной карточкой ансамбля.
1: Горячее солнце, горячий песок,

период с 81 по 86 год уже в статусе государственного ансамбля Узбекской ССР «Елла» – дипломант, проводимый в Советском Союзе ежегодных фестивалей «Песня года». В 82-м выпускается первый альбом «Диск-гигант» коллектива под названием «Три колодца». В разные годы становились популярными в исполнении ансамбля песни «Последняя поэма», «Шахрисабз», «Канатоходец», «Песенка на середине», «Лицо возлюбленной моей», «Позвала меня дорога», «Чайхана», «Золотые купола Самарканда». Были записаны несколько альбомов, показаны красочные театрализованные представления, такие как «Создадим праздник, друзья», «Лицо возлюбленной моей» и «Чайхана на все времена». В 2000 году Фарух Закиров был назначен на пост министра культуры Узбекистана. Но, несмотря на это, он остался в составе «Еллы», и ансамбль продолжает концертную деятельность и студийные записи. «Елла» по-прежнему часто выступает перед своими поклонниками, выпускает диски, коллектив довольно частый гость телевизионных музыкальных программ.

0: Илья Сургучев. Документальная повесть «Детство императора Николая II». Семья.
1: Однажды ламповщик, прихода которого мы с тайной в душе поджидали, прошел в свое обычное время со своими обычными машинами в игральную комнату. Хотя мамы с нами не было и в особой таинственности нужды тоже не было, все-таки мы с Ники показали друг другу пальцы в том их сочетании, которое значило «нужно идти к ламповщику». Распевая искусственную песенку «тара-ра-ра-ра-ра-ра» и почему-то глядя в потолок, заложив руки за спину, я, как ни в чем не бывало, вдоль стен пробираюсь в игральную. Также, запев песню без определенного мотива собственного сочинения, следом за мной последовал Ники. Жоржа было брать опасно. По неопытности или по озорству разболтает, и тогда прощай, сладчайшая тайна, которая красит жизнь». Но от наблюдательного взора Жоржа трудно было уйти. Он сначала сделал вид, будто ничего не понимает в наших демаршах и ни на что будто бы не обратил ни малейшего внимания, но, выждав время, нагрянул по нашим следам и застал нас на месте преступления. Ламповщик, тоже таинственно оглядываясь, подальше от окна, достал из-за пазухи какую-то бумагу, сладковато и непонятно пахнувшую и свернутую трубкой. И таинственно же развернул ее. Бумага не поддавалась и завертывалась углами. Ламповщик начал ее свертывать с противоположной стороны, и при этой манипуляции мелькнуло что-то нарисованное. Жоржик, уследив нарисованное, пришел немедленно в большое волнение. «Калтинка!» — с восторгом прошептал он. «Не калтинка, а картинка!» — сердито поправил его Ники, недовольный, что Жорж появился в игральной. «Калтинка!» — продолжал стоять на своем Жоржик. Это оказался лубок довольно большого размера, изображавший в медальонах героев русско-турецкой войны. Ламповщик, водя полоснистой поверхности лубка твердым ногтем, представил шепотом нам всех героев-генералов, и нам почему-то особенно запомнились Радецкий и Гурка. Жоржик, вызывая наше патриотическое возмущение, говорил «турка». Тут же были портреты и турецких полководцев в фесках, и особенно был интересен Осман-паша. Жоржик раскрыл ротик и прошептал:
2: «Я хочу такую».
1: «Что такую?» — сердито спросил Ники.
2: «Такую, шапочку».
1: Сказал ламповщик, «кто в Бога верует, тому нельзя». Посередине, в отличном от других большом медальоне, был нарисован дедушка с синими усами. И это привело великих князей в состояние необыкновенной гордости. У всех усы черные или белые, а у дедушки синие.
2: «Нет», — медленно вращая языком, говорил Жоржик, «у дедушки не синие».
1: «Как не синие?» — сердился взволнованный Ники. «А это что? Конечно, синие».
2: «Нет, у дедушки серо-бор-малиновые», — ответил Жоржик.
3: «Я до сих пор не могу понять, откуда и как, какими путями в затворническую головенку маленького Жоржика могла залететь эта простонародная насмешливая фраза. Где он ее подслушал и как? Повторяю еще раз, что по остроте наблюдательности великие князья шли далеко впереди меня».
1: «У меня тоже будут усы синие», — сказал Ники и от носа протянул рукой до уха, показывая величину будущих усов.
3: Ламповщик, все с непрекращающейся таинственностью, оставил нам картинку с генералами, и мы с трепещущим сердцем поняли, что наших сокровищ прибавилось. Но как и куда спрятать ее от посторонних взоров? Я предложил проект зарыть ее в саду вместе с договором, но Ники не согласился и сказал:
1: «Ну как же в саду, а если ночью посмотреть захочется?»
3: И с редкой для ребенка изобретательностью, это я теперь понимаю, предложил вовсе не прятать ее, а положить небрежно среди игрушек, как самую обыкновенную вещь.
2: «Мама заметит», — говорил я испуганно.
3: «А я тебе говорю, не заметит», — отвечал Ники и оказался прав. На картинку никто и никогда не обратил внимания.
2: И вот однажды приехал Ванечка в дворец навестить своих внуков дедушка, император Александр II. Боже, какой это был дедушка, и какое счастье было иметь такого дедушку. Во-первых, от него очаровательно пахло, как от цветка. Он был веселый и ненадутый. В его глаза хотелось бесконечно смотреть. В этих глазах сидела такая улыбка, за которую можно было жизнь отдать. А как он умел играть, этот милый дедушка! И какой мастер был на самые забавные выдумки! Он играл в прятки и залезал под кровать. Он становился на четвереньки и был конем, а Жоржик — ездоком, и конь кричал: «Держись тверже, опрокину!» Потом садился на стул, как-то отодвигал в сторону лампу, начинал по-особенному двигать пальцами, и по стенке начинал бегать то заяц, то горбатый монах. Мы смотрели разину в глаза и не дышали. Дедушка начинал учить нас складывать пальцы, но у нас не выходило. Он вытирал с лица пот и говорил: «Ну, потом как-нибудь, в другой раз, когда подрастете». Он был счастлив с детьми, этот дедушка. Как-то по-особенному и по-смешному умел щекотать нас за ушами и подкидывал маленькую Ксению чуть не под потолок. И она, падая ему в руки, как-то вкусно всхлипывала, смеялась и кричала: «Еще! Еще!» Император в изнеможении бросался в кресло и, как после танцев, широко обмахивался платком, а потом опять набирался сил и искал свои перчатки. Как сейчас вижу эти ослепительно белые, просторные перчатки. Император заводил два пальца в перчатку, и перчатка начинала тоненьким голоском разговаривать:
4: «Отчего у Жоржика вихор на затылке? Отчего у Ксенюшки носик красненький?»
2: И вдруг подходит к нему Жоржик, втирается меж колен и спрашивает:
4: «Отчего, дедушка, у тебя сегодня синих усов нет? Ты их дома оставил?»
2: Дедушка вдруг опешил и спросил: «Какие синие усы? Что ты, брат, выдумал?»
4: «Ты сегодня другие усики надел?» — приставал Жоржик. «Тебе синие надоели? Если надоели, подари мне. Мне очень нравятся синие усы. Я буду на тебя похож».
2: Император несколько мгновений с изумлением смотрел на внука. «Ничего не понимаю, брат, что ты тут несешь?»
4: «Я тебя спрашиваю, где твои синие усы?» — продолжал нараспев Жоржик, крутя то пуговицу, то аксельбант.
2: «Ну, друг мой, у меня никогда синих усов не бывало», — говорил император.
4: «Нет, бывало», — упорствовал Жоржик. «Я видел».
2: «Где ты видел?»
4: «Я видел».
2: «Выдумал, братец, во сне видел».
4: «Нет, не во сне, на картинке».
2: Мы с Никой обомлели и показали друг другу пальцы в самой замысловатой позиции, что означало: пропали. «На какой картинке?»
4: «На очень хорошей картинке. Хочешь, покажу?»
2: «Ну, пожалуйста, мой друг, буду очень любопытен». Жоржик, не взглянув на нас, медленно проследовал в игральную комнату. Ники снова шевельнул пальцами, скрючил средний, вышло: «Пропали». А из игральной уже показался Жоржик с заветной картиной. Все притихли, насторожились. Я взглянул на маму и увидел, что она краши в гроб кладут. Жоржик медленно и неуклюже разворачивал картинку. Император ему помог, вытягивая ее углом. Развернули, и торжествующе Жоржик сказал, показывая пальчиком: «Видишь? Синие!» Император внимательно посмотрел и серьезно ответил:
5: «Ты прав, синие. Господа, Саша, взгляни, усы действительно небесного цвета». «А что же это вообще такое?»
6: «Это генералы», — храбро выступил Ники. «Всех знаем, можете спросить».
5: «Ну, вот это кто?»
2: И Ники рапортовал: «Это его императорское высочество, великий князь, наследник цесаревич Александр Александрович».
4: «Наш папа», — вступил Жоржик.
5: «А это?» — экзаменовал удивленный император.
4: «Это Осман Паша». «Дедушка, купи мне, пожалуйста, такую шапочку, мне очень хочется».
6: «Нельзя», — ответил строго Ники, — «вера не позволяет».
5: «Правильно, на 12 баллов», — сказал император, еще более удивленный, и, повернувшись к удивленному сыну, спросил: «Но они у тебя совершенно замечательные».
2: Я торжествующе посмотрел на маму и с немалым удивлением увидел, что она как-то странно ловит ртом воздух. Бедная мамочка. Ей эти наши штуки стоили страшной болезни печени,
1: которая свела ее совершенно преждевременно в

0: нас, взрослые.
1: Если хочешь молитвы к Богу, то ни поп, ни чиновник не поможет. Проси зверь, чтоб помолился. Зверю у Бога отказу нет.
0: Я мысленно обратился с этой просьбой к воробью. Воробей, закутанный в вату, смотрел на пролетавших мух неодобрительно, и каковы его думы, сказать было трудно. Мои думы о молитве были переданы по наитию Нике. И Нике вдруг сказал: «Надо помолиться за воробушка, пусть его боженька не берет. Мало у него воробьев». И мы, вообще любившие играть в церковную службу, внимательно за ней следившие, спрятавшись за широкое дерево, отслужили молебен за здравие воробья, и воробей остался в живых. Мы поместили его на Аннушкиных антресолях и имели за ним отцовское попечение. Воробей в скорости не только пришел в себя, но и избаловался, потерял скромность, шумел, клевался, и на семейном совете мы решили даровать ему свободу и открыли окно. Воробей выскочил на подоконник, понюхал осенний петербургский воздух, неодобрительно покрутил носом и важно вошел обратно в комнату. Воробей был не из дураков и отлично знал, что, глядя на зиму, лучше синица в руках, чем журавль в небе. Мы только что были на крестинах новорожденного великого князя Михаила Александровича и видели, как это дело делается. Решено было воробья обратить в христианскую веру. Надев скатерти на плечи, мы обмакнули его в стакане с подогретой водой и назвали воробья Иоанном. Иоанн после этого долго фыркал и был в раздражении. Я был протопресвитером, а Нике – протодиаконом. Жоржа – крестным отцом, а Аннушка – дикая и неуместно хохотавшая – кумою.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

0: веру. На радио «Образ». Интересные гости, необычные судьбы, известные и уважаемые личности. У каждого свой жизненный путь, свое предназначение, свой смысл в жизни.
1: Здравствуйте, я Ирина Вдовина. Мы начинаем программу «Веру».
0: Программа состоит из 5 тематических блоков: служение, уныние, терпение, милосердие, любовь. Наши гости расскажут о жизни, вере и смыслах.
1: Добрый день, дорогие друзья! В эфире программа «Веру», в студии Ирина Вдовина. У каждого человека в определенный момент жизни возникает осознание себя, своей роли, своей ценности для других. Для чего ты пришел в этот мир? В чем твоя миссия? В чем смысл жизни? Что я могу сделать для других? Что останется после меня? Как увидеть в человеке человека? Как разглядеть в нем свет и, восхитившись этому свечению, рассказать о его невероятной красоте?

0: Красоте, которая вдохновляет и разжигает огонь в сердцах других людей на свершение, на подвиги, на познание себя, своей сути, своего назначения рождения в этом мире, на этой планете. Для чего и зачем? Вот сегодня поговорим об этом с талантливым человеком, который через объектив фотокамеры способен видеть свет в людях, и через этот свет и красоту он наполняет окружающее пространство добром и любовью. Константин Трубников, герой программы «Верую». И наша первая глава – «Служение».
1: Служение.
0: Костя, здравствуй, дорогой.
2: Здравствуй, Ирочка.
0: Вот как увидеть человека в человеке? Как разглядеть в нем свет? Это же твои вопросы.
2: Угу.
0: Я их просто вынесла в эпиграф нашей программы. Они откликаются мне, они мне очень близки. Я сама постоянно пытаюсь искать ответы, но я пока еще в поиске.
2: Угу.
0: А как ты ответишь на них?
2: Я просто даю возможность человеку быть самим собой. Во многом, когда я встречаю человека, который приходит ко мне на фотосъемку, или я встречаюсь с человеком чайно или нечаянно, ну, обычно у человека включаются некие-то маски, которые он привык одевать, ну, по жизни. Его научили, может быть, одевать эти маски. И вот мне всегда интересовало, а что же за этой личиной, за что же за маской находится? Какая суть, сущность? Что там такое? И когда мне удавалось это впервые делать, я это делал постоянно. Просто я не осознавал и не знал этого. Но когда начал понимать, что у меня что-то получается, получается что-то сверхпонятное, сверхъестественное, когда у меня получилось с человеком поговорить и увидеть в нем именно вот это истинное его состояние, истинное состояние души, его внутренний мир, и при этом фотографируя его, у меня всегда появилась возможность заглянуть вглубь туда, вглубь его сути.
0: А вот, Кость, вот на эти вопросы, зачем человек живет, в чем смысл жизни, в чем его миссия, вот когда ты сам себе стал задавать такие вопросы? Это случилось недавно, или вот тебя это будоражило, скажем, ну, с юности?
2: Я практически, находясь еще в школе, я помню эти моменты, когда смотрел на мир, и у меня что-то какое-то непонятие было, почему так происходит. Например, стиральная машинка, и из нее вытекает вот эта вода, и куда она вытекает? Вот эта грязная вода. А потом мы ее как ее вроде как бы пьем, что ли. И вот эти маленькие понятия про природу, про жизнь, они у меня всегда были как-то с осознанием таким, глубину заглядывал. Ну, я не понимал, что это осознание. Что-то меня торкало, и смотря на какие-то события, которые меня как бы по моей душе мне не нравились, я не понимал, может быть, я какой-то не такой, что-то в мире как-то что-то не понимаю. И вот шла череда лет, которых я в сомнении, так во внутренний мир себя заглядывал и говорил себе, слушай, наверное, что-то я как-то не так смотрю на мир, как-то что-то не так получается. И в какой-то момент, я не могу сказать именно точно, в какой момент со мной произошло преображение. Когда я вдруг увидел, что я не один такой, я начал встречать таких людей, я себя чувствовал, как, знаешь, как вот про таких людей иногда говорят, белые вороны, что ли. И вот это состояние белой вороны, оно во мне присутствовало. Я шел, встречал людей, и в конечном счете начал встречать людей, которых очень глубоко отзывались нечто подобным состоянием, где они, описывая свои внутренние переживания про природу, про человека, вдруг я стал встречать таких же людей, которые могли мне отвечать на мои вопросы. И для меня замкнулось в какой-то момент, слушай, а что же такое происходит? То есть если я задаю какой-то вопрос, который на данный момент пока не нахожу ответ внутри себя, я вдруг этот путь увидел, что в каждом встречном человеке я могу увидеть то, что я не могу рассмотреть сам внутри себя. И каждый раз, когда это пришло в сознание, когда я заметил эту особенность, когда у нас предстояла какая-либо встреча, я уже к ней внутренне был готов. С какой точки зрения? С точки зрения того, что, слушай, для меня будет какой-то подарок. Придет какой-то человек, который привнесет мне что-то очень интересное. Ту непознанную суть меня, которая во мне находится.
0: А вот, Константин, ты фотограф, да? У тебя сейчас есть вот этот удивительный проект, о нем мы будем говорить чуть позже. Но вот ты транслируешь, что ты хочешь увидеть в человеке свет, да? А вопрос, неужели объектив фотокамеры может увидеть то, что не видит глаз человека? Неужели вот просто глазами мы этот свет не замечаем?
2: Ты знаешь, я даже не могу сказать, как это точнее происходит, но я попробую передать. объектив, в принципе, объективы у всех есть людей, фотографов, я имею в виду. У меня объектив, ну, знаешь, он приближает очень глубоко, я вот так скажу.
0: То есть он заглядывает внутрь тебя,
2: правда? Он внутрь заглядывает, а на самом деле фотографирует даже не мои глаза и не объектив. А у меня есть палец, вот этот палец, на который нажимает на кнопку. Я не знаю, как это связано, но я знаю, как это связано. На эту кнопку нажимаю не я, а суть, которая идет через меня в этот момент. И те мгновения, которые нажимает палец, я даже их не замечаю, когда это происходит. Просто он делает свое дело, рефлексирует. И в конечном счете, когда я отсматриваю фотографии, я понимаю, что я попал. Я нашел те фотографии, которые... Те, которые должны быть. Те, которые про свет, про глубину человека, про его миссию, про его желание, про мечту.
0: А вот как ты стал фотографом? Я так понимаю, что это все равно это твоя миссия, это то, к чему ты шел. Но ты ведь не сразу стал фотографом, или все-таки ты мечтал об этом с детства?
2: Ровно так же, как и миссия, я не знал, что я буду фотографом, вообще буду фотографировать. Но в какой-то момент, благо родители, они как-то зрят в суть и видят, что во мне есть что-то творческое. И в какой-то момент они в классе шестом, или седьмом, я уже просто не помню, они подарили мне фотоаппарат на день рождения. Вилли Авто называется. Полуавтоматический фотоаппарат. И я скажу, что моим однокашникам и вообще школе повезло в этот момент. Потому что попал, когда ко мне в руки этот инструмент, все праздники, которые происходили в школе, там 8 марта, 23, там еще какие-то сборища наши школьные, я все фотографировал. И, соответственно, как бы ко мне уже лилась такая доброжелательность, благость от этих людей. Я засиживался в ванне до рассвета с красным светом, смотрел на это волшебство преображения, когда на бумаге появляется изображение, и для меня это было тоже чудо, и как бы с этим чудом я до сих пор живу. Вроде как бы уже нету красного света, нету вот этой бумаги волшебной, но есть именно чудо, которое в каждом человеке стараюсь рассмотреть. Именно чудо встречи и увидеть вот этот свет, я его называю еще, знаете, как, вроде как бы, как светятся люди, но я знаю, что этот свет... Это божественный свет. В каждом человеке рассмотреть вот это Бога, его божественное начало, и увидеть в нем вот эту яркость свечения, и преобразить ее, вытащить в кадре, показать, и чтобы человек через этот кадр смог увидеть, почувствовать, что в нем живет иная светлая энергия. Мы же все разные, у каждого человека есть какая-то печалька, есть какая-то грусть, какое-то сложное событие в жизни, которое перекрывает вот этот свет. И если у меня есть возможность при встрече, сейчас уже просто даже при встрече, даже не фотографируя, дать возможность человеку побудить его, услышать и рассмотреть вот этот внутренний свет, мне дает шанс сказать самому себе: слушай, у меня сегодня получилось.
0: То есть в этом и есть твоя миссия на Земле, да? Разбудить в человеке свет, наполнить мир светом.
2: Я бы ее немножко чуть-чуть подредактировал, потому что, ну, я скажу так, у меня даже ВКонтакте висит именно как бы мой призыв и мое действие в жизни. От чего люди светятся? От того, что они находятся на своем месте, то, что они реализованы, то, что они делают благое дело, то, что они служат. А как это рассмотреть? Когда человек начинает делать любимое дело, он реально просто начинает быть счастливым и светится от этого. И в моем понимании, концепте моей жизни, чем больше счастливых людей, а люди, еще раз повторюсь, они занимаются своим любимым делом, они становятся счастливыми. Чем больше таких людей, тем счастливее планеты.
0: И вот сейчас, да, в такое продвинутое время, когда у всех фотоаппарат в руке, каждый считает себя фотографом. Тем более сейчас у нас появился искусственный интеллект, который может генерировать любой портрет, любое фото, с любой эмоцией. Не кажется ли тебе, что вот уже твоя профессия, твоя миссия может быть просто никому не нужна, она не востребована, не актуальна?
2: Ты знаешь, есть, ну, небольшое сомнение, но есть еще больше веры в то, что человеческое никто никогда не заменит. И даже могу сказать так, то, что сейчас происходит на Земле, это ведь тоже происходит, ну, в моем понимании, в моей философии жизни, с божественной сути проявления. Раз есть искусственный интеллект, значит, у человека есть возможность превзойти в какой-то степени искусственный интеллект и остаться человеком. Все, что на Земле происходит, война, какие-то события, которые в человеческом уме могут не, как бы, не отобразиться как благое. На самом деле, если посмотреть с божественной сути, то ты выйдешь в этом смысл. Если это происходит, значит, что-то мы не заметили в этой жизни, что-то пропустили. И здесь тоже так же. То есть если есть искусственный интеллект, значит, есть возможность показать то, что еще сокрыто. То есть есть возможность что-то себе скрыть такое, что может превзойти искусственный интеллект.
0: Дорогие радиослушатели, сегодня герой программы «Вера» Константин Трубников, знаменитый фотограф в Нижнем Новгороде, фотограф с интересной философией. И наша следующая глава – «Уныние».
1: Уныние.
0: Кость, а вот тебе знакомо, что такое горе?
2: Да, это состояние, которым человек тоже преображается. Для меня есть такое глубокое понимание, что я здесь нахожусь на Земле для того, чтобы прожить все составляющие чувств, состояний, которые способен человек испытать и прожить. И я так устроен, ну, как бы с определенного момента в своей жизни. Я научился видеть за теми вещами, которые в жизни происходят, высокий духовный смысл. Ну, как это называется? То есть, если приходит событие какое-то в жизни, да, горестно событие сложное, в котором, может быть, даже и смерть присутствует, всегда за гранью происходящего есть очень побудительная, важная вещь. То есть, когда можно переосмыслить, для чего это. Есть вопрос, приходит событие, за что мне это сначала люди задают. Трансформировав этот вопрос «для чего?», начинается раскрываться именно смысл. И в каждом событии, какое бы ни было оно, есть особый смысл. И когда мне очень сильно, мне становится сложно, когда я чувствую, что депрессия меня просто начинает жрать, мне становится неимоверно сложно, я нахожусь возможность из этого состояния выйти именно через этот вопрос. Для чего? И ты знаешь, вот в этом «для чего» у меня появляется вот это свечение, свет, которым я начинаю размышлять, для чего мне этот урок был дан. Для того, чтобы я его смог пройти. И в последующий раз, если он мне встречается в жизни, я смогу уже относиться к нему уже с пониманием того, что я уже пробовал его, и я могу к нему относиться спокойно.
0: То есть трудности, вот эти все преодоления, которые на твоем жизненном пути встречаются, они тебя только укрепляют в вере, и ты, ну, как бы так размышляешь над этим, то есть не посыпаешь голову пеплом, да? Размышляешь, принимаешь и идешь дальше, получив этот опыт. То есть трудности даны для того, чтобы их достойно пройти, не потеряв себя. Правильно я тебя поняла?
2: Я иногда применяю в своем разговоре такую фразу: «Жизнь мудрее всех мудрецов». И вот в событиях, которые происходят в жизни, есть еще один такой побудительный фактор, что каждое событие последующее, оно идет более сложное, более утрудненное для того, чтобы душа возросла. Чтобы тот опыт, который я пришел сюда получать, как человек, как суть, как душа, чтобы я смог многому научиться. И каждый раз, ну, так устроено. Я это вижу, я это чувствую, что после каждого пройденного урока возникает другой урок, который более сложный.
0: Мне кажется, что вот ты размышлять, копаться в себе стал благодаря многим встречам с интересными людьми, которые на твоем жизненном пути были. Вот ты встречался с Никой Вуйчичем, который родился без рук и без ног. Да, миссия этого человека, его служение – мотивировать на жизнь. Я знаю, что он тебя пригласил, что он также как-то был тобой очарован, ты работал фотографом, фотографировал эту встречу. И встреча не закончилась с окончанием встречи. Расскажи, как это произошло, благодаря чему вот этот человек вот увидел в тебе тоже, может быть, свет, и что было дальше, и какой урок он тебе преподнес лично. Вот этот человек, маленький человек, счастливый человек, у которого четверо детей родилось, и который весь мир заряжает позитивом.
2: Ты знаешь, Ирина, я могу, наверное, сказать, в определенной степени это та смелость, опять же, смело зайти за рамки, за ограничения за какие-то. Когда он приезжал сюда, мне пригласила на эту встречу Елена Шершакова. Она организует события большого масштаба. И вот, когда эта встреча произошла, я сразу к Лене подошел. Слушай, ну, говорит, я очень люблю с людьми, которыми я встречаюсь в жизни, позадавать личные вопросы в глубину, там, сделать вот эти свои глубинные фотографии. То есть было бы здорово минут 5-10 мне вот личной встречи с Ник Вучичем, чтобы поговорить, пообщаться. Он на меня смотрит, Кость, ты что, сумасшедший, что ли? Ты что, у него там расписано все до секунды. Здесь все, как бы, у него 5 встреч там личных в течение этого дня, когда он приехал сюда, в Нижний Новгород. Ты даже не думай. Я помню свое состояние, когда я оказался вот на первой его встрече с людьми. Это как раз было радио, телевидение. Он давал интервью. И я помню, как я его фотографирую. У меня руки сами потянулись. Я стал записывать в телефон то, что он говорит. и, более того, перефотографировал кадры своего фотоаппарата, которые получились, отправлял в Инстаграм. Тогда Инстаграм был у нас в фаворе. И в Инстаграм отправлял вместе с этими записями то, что происходило. И у меня это так торкнуло. И потом еще второе событие было. И третье, это когда мы приехали на телевидение, Лена ко мне подходит, слушай, что ты там творишь? Я в смысле, чего творю? Слушай, у нас там билеты не продавались. А что-то сейчас билеты стали продаваться. Мы посмотрим, ты там что-то там пишешь. У меня есть это организаторы Ник Вучич приезда заинтересовались тобой. Что ты там говорил про встречу-то? Хотел встречи с ним? Ну, давай сначала встречаться с организаторами. Сейчас вот мы едем на небольшой отдых в гостиницу АК на передышку, чтобы Ник немножко отдохнул. И вот у тебя есть возможность с его организаторами поговорить, пообщаться. Дэвид его зовут. И я ему стал показывать, какие кадры получаются. Он меня спрашивает, слушай, а что ты там делаешь? Ну, мне интересно. Такие вещи он говорит. Я не могу просто остановиться, меня несет. Я хочу поделиться с миром то, что он говорит. Слушай, а что ты хотел? Мне Елена сказала, что ты хочешь 5-10 минут пофотографировать Нику Вучича. Да, я говорю, хочу. Слушай, а где ты это видишь? Так мы сейчас в гостиницу АК едем. Я просто помню, там есть длинный коридор. Он такой белый, весь светлый. Я думаю, что там. И вот мы там приехали в гостиницу АК. Ник Вучич здесь тоже идет. Его, ну, везут его помощники. И он меня смотрит такой прошающим взглядом. Типа, где будем фотографироваться? А я иду, здесь подоконники широкие. Я просто беру сразу, снимаю, там цветы стоят, цветы снимаю. Говорю, здесь. Он перепрыгивает. И говорит, давай. Я говорю, что там будем делать? И у нас пошел диалог. Причем, знаете, как получается так, что я практически слов не говорил, а мы глаза в глаза, мимикой и жестами. И настолько глубинная вот эта речь внутренняя, вот эта тихая речь, которая без слов была, потрясающие фотографии получились. Я тогда еще встретил команду, сфотографировал всю команду его. И оттуда родилось именно те главные слова, которые для меня как бы были очень важными. Быть, жить, любить, творить, созидать. На следующий день, когда мероприятие закончилось, у меня была очередная встреча с организатором Ник Вучича, приезда сюда, в Нижний Новгород. Я привез уже готовые фотографии, отписанные вот этими словами, смыслами, и привез, на всякий случай, портреты, которые собраны мной были по всему миру. Это такие значимые, такие красивые портреты людей. Я их привез, и когда человек подошел, вот Дэвид пришел, я ему расставил вот эти фотографии, показал. Слушай, я фотографирую такие вещи, мне очень интересно встречаться с людьми, с такими знаменитыми, именитыми. И теперь у меня есть набор фотографий Ника Вучича. Я ему отдал свои фотографии, он посмотрел, здесь на ноутбуке прям сразу же посмотрел, с теми фразами, которые мне пришли. За ночь просто родилось это все. И он меня смотрит и говорит, слушай, а я тебе с предложением. Я говорю, с каким? Слушай, мы тебя хотели бы пригласить на недельный тур Ника Вучича по Европе. Ты как? Я говорю, хорошо. Надо посоветоваться с семьей.
0: Да. Вот какое вознаграждение, да, за такую чистую, красивую мечту к тебе поступило. Неделю ты путешествовал по Европе с этим удивительным человеком, с мировым именем. Ты зарядился его энергией, его силой, его светом?
2: Я, знаешь, как многосторонний, скажу так. Опять же, мы вместе ужинали, вместе сидели рядышком, общались, разговаривали, в самолете летели вместе. То есть мы всегда были вместе, плечо к плечу, как говорится. И любой вопрос, который у меня возникал, в принципе, мог задать ему. Но это было, наверное, не основное. Основное было то, что я, находясь в разных странах, вместе с ним, на его мотивационных встречах, на его выступлениях, я смотрел и наблюдал за людьми. Какие люди? Чем больше город, тем закрытее люди. Тем больше они в масках находятся. Но как Ник Вучич делал и снимал вот эти маски с людей, как в течение 2-3 часов люди преображались, и люди просто стоя ревели просто, искренне ревели. Как это получается? Я задал вопрос, как вот этот человек без рук, без ног, он может такие вещи делать? А он может говорить телом. Он может такие проникновенные слова говорить, он их находит, что люди просто распаковываются один за другим, и у них вот эта искренность просто улетает. И вот это... Я наблюдал за разными народами, 5 стран было, и я увидел одно схожее у всех. То, что душа, она какая она есть, она искрится и светится одинаковым светом. И люди зажигаются на его слова, на его действия, на его движения. Я помню один момент, это произошло именно еще тогда в Нижнем Новгороде, когда вот именно вот эта фотосъемка закончилась, и мы с ним обнялись. И это, знаешь, было такое чувство, что он меня обнимает не только своим телом. Он так вжался в меня. Он обнимает своими руками и ногами. И мало того, еще головой как-то шеей. И вот это объятие я до сих пор его помню просто. Как такое может быть?
0: Я вот думаю, наши радиослушатели, наверное, все-таки понимают, о чем Константин сейчас рассказывал, вот об этом удивительном человеке, который родился в Сербии, правильно?
2: Да.
0: В Сербии. Да, это его генетическая такая проблема. Он родился и без рук, и без ног, и, тем не менее, человек не сдался, и женился, и родил детей, и весь мир его знает, берет с него пример. И это пример нам всем, да, когда мы ноем, стонем, жалуемся на жизнь, и кажется, что все так плохо, да, вот посмотреть на людей, которым еще хуже, и сказать, что мы делаем, какие мы неблагодарные. Мы все ноем и чего-то просим. Я знаю, что у тебя в галерее твоих встреч немало подобных историй. Вот скажи еще такое воспоминание какое-нибудь с человеком, которое тебя тоже многому научило и заставило так же думать. Какой ты счастливый, потому что у них-то с каким горем, с какими трудностями, с какими страшными проблемами столкнулись вот те люди. И они преодолели, они улыбаются, и из них идет тот же свет, о котором мы сегодня говорим. Это вот еще вспомни.
2: Прежде чем расскажу еще одну из историй, я хотел немножко еще дополнение сказать про Ник Вучича. Вот именно почему он такой появился, почему он такой остался, почему остался человеком. Дело в том, что его родители воспитывали как обычного ребенка, как обычного ребенка, ходил в обычную школу. И они его просто любили такой, какой он есть. И вот именно вот это начало того, каким человек становится, закладывается все-таки вот именно в начале, где он растет, как к нему относится. И вот это состояние, оно чувствуется в нем, в его присутствии. Ты с ним разговариваешь, и ты видишь, что он полноценный, у него руки, ноги, все есть, все есть. Он с тобой разговаривает точно так же, как ты с ним, он может ругаться, может и говорить, и гневиться. Единственное, все время шутку он говорит, слушайте, говорит, давайте быстренько мероприятие заканчиваем и быстро уходим отсюда. Говорю, почему? Я боюсь, что меня просто возьмут, утащат с собой.
0: Как мило, как мило, как здорово.
2: Мне предложили поехать в Швейцарию по делам президента Татарстана Минетханова. Я начал его узнавать, и как бы, когда мне объяснили, сказали, что там и как, у меня было такое сомнение, ехать ли мне вообще и не ехать. Но скажу суть такую. Накануне у президента Татарстана погиб сын, зовут его Ирик. Была авиакатастрофа, и вот сама суть того, что вот событие такое, и вдруг меня приглашают по причине этого поехать в Швейцарию. Я начал как бы расспрашивать дальше, для чего, почему. Мне сказали, что Ирик, он учился в Швейцарии, в университете, и там много таких же детей, высокопоставленных лиц, чиновников находится, ну, со всего мира. И вот, приехав в Швейцарию, Ирик, это город Гштадт, находится высоко в горах. В этом городе было такое правило. То есть есть хоккейные команды, которые играла на протяжении 40 лет и всегда была первой, всегда занимала первые места. И как происходил этот чемпионат? То есть команда этого города предлагала любой команде собрать другую команду и против себя выступить. И вот на протяжении 40 лет эту команду никто не мог победить. Ирик, приехав в этот университет, он предложил своим товарищам, слушайте, а давайте мы соберем команду. Ну, все-таки личность такая серьезная, чувствуется кровь папы присутствует. Он предложил, слушайте, давайте мы сделаем, соберем свою команду. Ну, на всякий случай еще пригласим из Татарстана Акбарс в хоккейную команду. И попробуем что-нибудь сделать. И они пригласили, сыграли и с неимоверно высоким счетом выиграли команду. И нарушили тем самым правила, то есть этого города. На следующий год Ирика не стало, а буквально там через месяц, через два после его гибели, вот этот матч как раз он зимой происходит. Вот. И друзья решили собрать опять команду и этот турнир назвать имени Ирика. То есть именно каждый год собираться и играть с командой города и тем самым как бы позволять мыслить, вспоминать об Ирике. И вот первый год, я 6 лет, на протяжении 6 лет дальше уже ездил именно на этот матч, я его снимал, фотографировал. Первый год мне было очень сложно прожить, потому что я видел разные эмоции, разные лица людей, и я видел, насколько сложно люди проживают этот момент. Но меня больше все-таки затронул тот момент, когда на следующий год, когда я приехал, приехал туда папа Ирика, мэр Татарстана. И в какой-то из моментов он просто одевает форму своего сына и начинает играть в хоккей. И тогда я просто помню, у меня было такое состояние, что я в трофире, а у меня слезы текут. И в тот момент я почувствовал и узнал, что есть такое понятие. Я слышал эти раньше слова, но я их в этот момент просто прожил. Я увидел, что любовь, она не имеет границ, и она безусловна, и она присутствует всегда и везде, и во всем. Я в форме видел Ирика, играет два человека, папа и сын одновременно. И когда я это видел, просто меня, ну, изнутри просто я не мог задержаться этим состоянием, как сейчас вот мне тоже ком в горло начинает подходить. Я помню, как я переживал этот момент и фотографировал папу, но фотографировал одновременно и сына. И я понял, что любовь не имеет границ, она вечна, она происходит в этом состоянии. И вот это состояние потом я встречал очень много раз в других людях.
0: Спасибо, Константин, за эти истории, за это воспоминание. Мы движемся дальше. Наша следующая глава – терпение.
1: Терпение.
0: Святой Афанасий Великий говорил: терпение – это сила, которая помогает нам переносить страдания и испытания ради спасения. Вот как, Константин, ты воспринимаешь трудности и испытания в жизни с точки зрения христианской традиции о терпении?
2: Это возможность что-то превзойти, превзойти то, что в обыденности жизни очень сложно себе представить, перейти какую-то границу. Но сдержав в себе первый посыл, первые действия, и, опять же, осознав, для чего это, именно через этот вопрос у меня всегда происходит раскрытие, для чего мне это, я могу в этот момент просто как в форме аскезы принять для себя какое-то определенное действие, которое, вопреки моему первому позыву, моему чувству, я себя могу приостановить, смотреться вглубь, смотреться в смысл позыва и, осознав, для чего это происходит, прожить это и возрастить себя к новому состоянию.
0: Я представляю, сколько порой нужно терпения, чтобы достичь своей мечты. Я знаю, что у тебя была, есть мечта, и ты долго шел к ней, насколько я понимаю, 7 лет. Вот расскажи о своей мечте, о этой красивой мечте, собственно, ради чего я тебя и пригласила сегодня в эфир программы «Веруй», чтобы все поделиться со всеми нашими радиослушателями.
2: Как-то однажды мы на кухне сидели, это у меня супруга Света и я, пьем чай. Вдруг она смотрит на меня и говорит: ты что, какой светишься, ты что, какой счастливый. И знаешь, у меня сейчас родилась идея. Слушай, я такие фотографии делаю, побуждающие человека посмотреть на свое свечение, на свою суть такую радостную, великую, благостную. Слушай, я хочу каждому человеку на земле сделать такую фотографию. Она говорит: подожди секундочку. А она училась в ВМК, вычислить математики и кибернетики, математик. И говорит: подожди, говорит, давай сейчас. Тебе сколько примерно нужно времени, чтобы одного человека сфотографировать? Ну, 10 минут мне нужно примерно. Ну, 10 минут я точно сделаю ту фотографию, которая мне нужна. И она говорит: слушай, сейчас какая-то задержка такая по времени произошла. И она через некоторое время говорит: ну, говорит, если ты не будешь с нами спать, есть, питаться, гулять, не будешь, просто перестанешь спать, просто будешь заниматься этим, только будешь фотографировать, фотографировать, фотографировать. Ну, тебе примерно, с учетом того количества человек, которые сейчас живет на Земле, тебе нужно примерно 10 тысяч лет. И говорю: да.
0: Мечта начинает приземляться.
2: Да, здесь вот уже приходит какая-то логичность, понимание, что, слушай, а возможно ли это вообще? С одной стороны, конечно, можно опустить руки, там как-то все сказать: слушай, что-то я замечтался, что-то я какой-то ненормальный. Но, опять же, мое желание как-то поискать все-таки еще какие-то варианты, какие-то выходы для себя, я искал, на самом деле, очень долгое время, и в какой-то момент я приезжаю от своей безысходности. Я люблю рассветы. И вот приезжаю на рассвет, на один из рассветов, и просто, знаешь, это как прямой диалог такой, наверное, был. Прямой диалог с высшей силой. Я задаю вопрос: ну, что еще могу сделать? Ну, научи, как еще сделать? Просто безысходно, просто не знаю как. А у меня горит. Хочу это сделать, но не знаю как. Он говорит: смотри, солнце светит. Я говорю: ну да, солнце светит. Нет, говорит, ты смотри, солнце светит. Я говорю: ну да, светит. Нет, говорит, ты не понял, смотри, солнце светит. И в этот момент для меня пришло сознание. Действительно, солнце светит, никому не мешает. Все знают, что солнце, когда светит, идет тепло, Его все любят, солнце, потому что солнце нужно. Без солнца не растет, не живет ничего на земле. Слушай, классная идея. То есть можно просто взять и засветить, подсветить. А у меня был, знаешь, момент, когда зародилась вот эта фотография, у меня было такое желание диких экспериментов, количество неимоверное. Ко мне люди шли, приходили, как будто зов какой-то шел, чтобы я потренировал специально. Я там, по большому счету, учась, терапевтировал, причинял добро, так сказать, людям. Где-то через край перелез, где-то не доделай. И вот эти эксперименты, они, по большому счету, меня научили одному очень важному делу. А как определить, в какой степени ты человеку можешь помочь или не мешать ему пройти свой путь? И здесь вопрос очень тонкий был такой. Он до сих пор во мне как бы живет. Я все время туда наверх смотрю и спрашиваю вопрос. Слушай, а где вот эта середина? Причинить или не причинить? Причинять или не причиняя сделать что-то? Этот вопрос во мне звучит. И вот тот рассвет как раз он был, наверное, таким
0: ответом.
2: Эволюционным для меня. И я увидел, что можно просто что-то сделать, что, может быть, побуждать людей, просто ходить и наблюдать, и быть радоваться от этого.
0: То есть суть твоей идеи сфотографировать счастливых людей, но у тебя еще и с точки зрения физики ты смысл этой идеи объясняешь. Расскажи вот про эти измерения в герцах.
2: Угу. Скорее всего, каждый человек в своей жизни сталкивался, когда на него кто-то гневно выражал свои чувства, свои эмоции, злость, ненависть, боль. И каждый человек... Именно в данный момент, вспомнив, как это происходило, может почувствовать, понять, что, слушай, что-то такое неприятное, чего хотелось закрыться, спрятаться, может быть, даже забежать, закрыться просто, ну, чтобы не чувствовать это состояние. Так вот, это все, эти чувства, как и все в нашей Вселенной, оно измеряется в герцах. Везде частота звучания идет. И это живое состояние звука, частота. И вот когда человек излучает такое чувства ненависти, гневности и так далее, это измеряется в герцах примерно 0,04 герц. И все низменные чувства, которые есть у человека, они примерно вот в этом состоянии колеблются. Я сейчас просто говорю спасибо, что я здесь оказался. Частота уже 75 герц. Я могу сказать от души, что я ждал этого момента, когда произойдет возможность такая, когда я смогу сказать большому количеству людей, как я их обожаю, как я люблю, и у меня есть возможность эту любовь через те же самые билборды, экраны, людей показать и зарядить их на другое чувство. Вот эта частота уже порядка 150 Гц. А звучание, безусловно, любви, оно начинается с 205 Гц и выше. И вот это состояние у меня удается при съемке с людьми побудить его прожить это состояние. А как, когда человек его проживает? Когда он вспоминает свое детство и какую-то свою мечту, которую, может быть, забыл. Она родилась в детстве, вместе с ним жила, и человек про нее забыл. И вот в момент разговора или сейчас вот просто самой фотосъемки мы общаемся с человеком, и в какой-то момент у него происходит это возгорание, вспышка внутренняя. Вдруг он начинает вспоминать, кто он и для чего сюда пришел. Вообще смысл его появления здесь на Земле. Это глубинные вопросы. Вопрос, обращенный именно к душе. И именно в этот момент человек просыпается и вспоминает, кто он, для чего он здесь и чем он вообще может послужить людям. И вот в этой отправной точке как раз происходит вот эта безусловная любовь, вот это свечение нереальное. Бог в этот момент проявляется в человеке. И вот этот момент проявления, тот же самый мой пальчик, он просто берет, нажимает. И говорит, когда успевает, я не знаю. Я просто на человека смотрю, разговариваю с ним, а палец делает свое дело. Вибрирует, нажимает на кнопку. Потом я смотрю, ба, точно появился этот кадр. И вот этот кадр свечения, который появляется в общении с этим человеком, я и запускаю в жизнь. Запускаю на эти билборды, цифровые панели, на транспорте, везде, где только есть цифровые панели. Сейчас в Нижнем Новгороде эти все панели ожили вот этими светящимися людьми, которые заряжают людей на жизнь.
0: То есть, получается, количество герцев увеличивается, да, все это в наше пространство, и человек, даже если у него сейчас негатив, стрессовая ситуация, вот это... колебание пространства, оно на него как-то это, соприкасаясь с ним, усиливается и меняется, что ли, внутреннее состояние человека. То есть это такая терапия любви и света. Как называется твой проект?
2: Сейчас в Нижнем Новгороде называется «Зеркало города». Дальше проект будет расти, он будет переходить в зеркало страны, в зеркало Европы, а потом зеркало мира. Вот. А может быть, и зеркало вселенной.
0: И то есть тогда та идея, которая родилась на кухне много лет тому назад, да, снять всю планету и усилить вот это колебание Земли, вот это ощущение, как это, измерение в герцах, чтобы оно было максимально высоким, тогда что будет в мире, если вот все, как ты говоришь, осуществится? Каким будет мир?
2: Вот это колебание, которое происходит именно в фотографиях, эмоция, она запечатлена, и она имеет постоянную вибрацию. То есть частота уже никуда не девается, она уже запечатлена. Многочисленные опыты, которые проводил с людьми, именно на встречах, на семинарах, я показываю эти фотографии, где есть гнев исполненный, и где счастье, люди их всей своей мимикой, всей своей вибрацией они чувствуют и описывают свое состояние. И вот эти фотографии, которые яркого свечения личности человека, света, высокой вибрации отсняты, они расположены по городу. Просто представьте, одна точка, вторая точка, третья, четвертая, пятая, и весь город покрыт вот этими точками. Это излучатели высокой частоты. И по большому счету в городе присутствует поле высокой частоты. Солнце светит, но оно все несет тепло и радость. Люди проходят, увидели эмоцию теплую, у них что-то отобразилось. Вибрация сработала, и эта вибрация пришла, запала в человека. А при этом еще помимо изображения написаны слова, побуждающие к смыслу жизни. Быть, жить, любить, вдохновлять, благодарить. И все это по пути, эти слова в конечном счете, они и слова, и сама фотография, они все вибрируют.
0: Я думаю, наши радиослушатели уже видели такие билборды в каждом районе, они появились уже, да, в Нижнем?
2: Да, Нижний Новгород – это первое место, где мы запускаем этот проект, а дальше я вижу его действительно сотворенным уже по всему миру.
0: Дорогие радиослушатели, сегодня герой программы «Вера» Константин Трубников, знаменитый фотограф в Нижнем Новгороде, фотограф с интересной философией. И наша следующая глава – «Милосердие».
1: Милосердие.
0: Святой Ефрем Сирин писал, что милосердие – это не только внешние поступки, но и сердце, наполненное состраданием. Вот какие вызовы и трудности встречаются на пути к проявлению милосердия и к проявлению и к реализации своей мечты, Константин? Я представляю, сколько лет нужно было обивать пороги, администрации, потому что, ну что, ты творческий человек, придумал вот себе такую красивую картинку, нарисовал, а как ее реализовать? Возможно, было очень много и непонимания, и неверия, и трудностей. Как ты устоял, как ты вообще не расплескал свою мечту об эту бюрократию, об это непонимание?
2: Когда появилась мечта, я осознал четко и понимал, что я сейчас, если куда-то пойду, начну рассказывать, меня будут, наверное, около виска крутить и говорить: слушай, ты какую-то несешь непонятную, несосветную. И в этот момент я просто понимал, что не мне происходит просто еще определенный урок с осознанием самого себя и своего личного роста. На самом деле, как бы внешний мир, то он всегда готов, если сам человек готов. Я понимал, что то, что мне еще что-то нужно пройти, чтобы это создалось, чтобы это притворилось. Нужно было пройти опыт, урок на гордыню, на тщеславие, на смирение, на сознание, на принятие. И когда некие вот эти уроки, посылы мною, ну, отчасти, как я считаю, были пройдены, возникли ситуации, в которых пришли люди, пришли события, и создалась вот эта возможность. Потому что, ну, можно кого-то там винить, обвинять, чтобы там тебя кто-то не слышит, кто-то тебя не видит. Но поработав внутри именно своим миром, своим внутренним миром, создав ту самую вибрацию, на эту вибрацию приходят люди, которым эта вибрация очень нужна. В мире так устроено. Именно вибрация, частота вот эта в герцах, она является самой основной рулящей. И когда человек готов, приходят возможности. Именно так все и случилось. Все необычайно, чайным образом все и случилось в моей истории. Кто такой человек? Чем он проживает? Какими чувствами? Что он живет? Что для человека плохо, а что для человека хорошо. Если смотреть на все глазами Бога, какой бы человек ни был, что бы он ни творил в жизни, он нас любит. Любого. Вообще, исходя из этого принципа и осознания, что такое безусловная любовь? Это и есть любовь Бога к нам. Без условий. Такой, какой ты есть. Может быть, ты преступник. А мама его любит. Почему? Потому что это сын ее. Потому что он вышел из нее. Она любит его безусловно, какой бы он ни был. И она единственное, что делает, она верит. Верит, что в какой-то из моментов сын ее прозреет, прочувствует, поймет. Откуда берется доброта,

0: сел, подойди, помоги. А если не попросил, не лезь. Меня жизнь этому научила тоже. Дай возможность человеку самому пройти этот урок, самому возрасти.
1: О милосердии, ну, немножечко мы поговорили. Предлагаю сейчас еще о любви поговорить. Глава «Любовь» с Константином Трубниковым.
2: Любовь.
1: Любовь – это то, ради чего, собственно, наверное, мы и пришли в этот мир. Мы ее ждем, теряем, снова обретаем, бережем, иногда теряем и не храним. Вот как найти и уберечь свою любовь? Поделись своей историей, пожалуйста.
0: Ты знаешь, наверное, твой вопрос продолжу. Не как найти, а как ее прожить, как себе впустить и постараться не пропустить ее, наверное, так вот скажу. Я глубоко уверен, и я так думаю, что многие слушатели сейчас, услышав как бы мои домыслы, согласятся с этим. То, что в жизни нас ведут вопросы. Те вопросы, которые мы задаем в жизни. И в очередности тех вопросов, которые возникают, есть вопросы, которые невероятной сложности от того, что просто не знаешь, как его решить, как разрешить такие вопросы. И вот однажды в мою жизнь пришел такой подобный вопрос, когда я просто осознавал степень своего присутствия вообще в жизни. Этот вопрос звучал так: что дальше? Когда он пришел в мою жизнь, я просто понимал, что что-то я в жизни уже познал, очень глубокое, очень важное. И вопрос в том, что, чтобы дальше оставаться, мне нужно что-то очень значимое, ради чего я еще здесь могу остаться и что-то прожить. Я просто в небеса опять так же. Я с небесами разговариваю. Поднимаю глаза в небеса и спрашиваю: если я еще здесь нужен, оставь меня здесь. Если я уже прошел свою часть пути, и то, что должен был пройти, забери меня. И вот с этим моментом, знаете, какие вопросы, просто вопросы, а есть запросы. И вот этот вопрос, он звучал в форме запроса. Такого глубинного, что практически, можно сказать, сразу же мне пришел ответ. И ответ был следующий. Познать, что такое безусловная любовь. Запрос непростой. И с этим вопросом, на самом деле, у меня, в моей жизни активности очень добавилось, очень много сложностей добавилось. Но и с этим вопросом пришло иное восприятие жизни и иное прозрение к жизни. И понимаю, что тот этап, который во мне в жизни сейчас существует и присутствует во мне, он дает мне возможность постичь еще большую глубину и ширину вообще жизни, что она такое, что это такое жизнь. Можно просто жить и радоваться жизни, просто ходить по воде босиком, смотреть, как капелька стекает росы. Смотреть, как солнышко через облака проникает.
1: Костя, это правда, это красиво. Это вот ты так говоришь, ты так, я понимаю, что ты так чувствуешь жизнь, ты так и живешь, ну а рядом с тобой, например, живет человек, который так не видит и не так чувствует, потому что у него математический склад ума, потому что он математик. И вот как такому лирику, вот с таким физиком, уживаться, как вот добиться вот той самой безусловной любви? Когда тебе что-то не нравится, и ей что-то не нравится, она тебя не так чувствует и проживает, скажем. И, конечно, вот с философией вот такой безусловной любви хорошо, наверное, быть одному, потому что кто-то тебе может, наверное, ну, не понимать тебя, как минимум.
0: Ты знаешь, это, наверное, один из самых сложных вопросов в моей жизни на данном этапе, чтобы понять и постичь глубину себя, я могу прожить и прочувствовать только через человека самого близкого, который находится рядом со мной. И могу сказать, что тот человек, который рядом со мной находится, это святой человек на самом деле. Чтобы пропустить и рядом находиться с этим человеком, даже скажу так, сейчас мы просто находимся на расстоянии друг от друга для того, чтобы прожить ей свой какой-то квест и мне свой какой-то квест. И здесь вопрос о том, насколько возможно, чтобы мы дальше были вместе, это тоже вопрос. Вопрос именно звучит в безусловности моего запроса в жизни. Что такое безусловная любовь? Но могу сказать, на тот момент, который находимся в жизни, она и я сейчас, я могу сказать, что со мной просто человек, который святой. Потому что выдержать такого парня, как я, это очень непросто. Серьезно говорю. И если по части не говорить, я просто по-великому и благодарен за то, что в жизни вообще произошло и происходило, и будет происходить дальше. Потому что пока я здесь на земле нахожусь, этот человек для меня присутствует, он будет всегда присутствовать во мне. В форме друга, в форме товарища, в форме человека, который меня по пути жизни может как-то еще подрулить, еще какие-то вещи сказать. Это, по большому счету, человек, который поблизости находится, один из самых

0: главных учителей в жизни, который твою суть видит. Ну, вот мы живем больше 30 лет вместе, и вот эти 30 лет человек все время, наблюдая рядом со мной, ну, рядом с собой меня, все время пытался меня что-то научить, что-то подправить и увидеть за какой-то личиной, которую я не увидел, прозреть, увидеть что-то иное. И вот эта сложность, которая возникает, на самом деле это тоже определенной степени путь, который позволяет увидеть другую сторону себя, ту, которую, может быть, я не могу еще принять. И вообще то, что во мне находится в жизни, и доброе, и хорошее, и плохое, на самом деле надо суметь с этим подружиться, принять это в какой-то момент, потому что можно с этим бороться, драться, можно аскезировать там сколько угодно жизни, но в конечном счете приходит, наступает такой момент, когда ты чувствуешь и проживаешь, и принимаешь себя тотально таким, какой ты есть. И именно в этот момент ты понимаешь и осознаешь, что ты ту часть мира, которую ты не принимал до этого, ты просто принимаешь и понимаешь, что ты становишься целым. И то, что в тебе есть, хорошее или плохое, оно, по сути, было собрано только для одного. Для того, чтобы ты сделался тем, кем ты являешься на данный момент. Именно в эту секунду. Я знаю, что завтра буду уже другой. Но в этом времени все люди, все действия, которые происходили со мной, они были адресованы только одному, чтобы я стал тем, кем я сейчас являюсь.
1: Костя, а ты боишься смерти?
0: Ты знаешь, я просто предполагаю, что для меня это определенная форма продолжения жизни, за которой находится некое что-то другое событие, другое ощущение этой жизни. Я могу фигурировать сейчас и говорить словами только тех людей, с которыми я встречался по жизни, которые мне отвечали на этот вопрос примерно таким же образом. То есть есть нечто, что предполагает, что просто переход. Переход в другое состояние, в другое измерение, в другое состояние себя. У меня есть четкое ощущение того, что, встречая на улице людей, я вдруг узнаю чем-то знакомым, и мне хочется развернуться, что-то человеку сказать. И бывает, что через несколько секунд общения или минут общения мы уже стоим и обнимаемся, как родные, как будто мы встречались 1000 лет назад.
1: А может, действительно встречались в какой-то...
0: Я не знаю.
1: Да, это интересно. Время нашей программы подходит к концу, и хочется, чтобы Константин Трубников для всех, кто сейчас слушал нашу программу, оставил свои добрые пожелания.
0: Да, я всегда, когда есть возможность сказать человеку, говорю слова подобного плана. То есть очень важно, находясь здесь на земле, прочувствовать, прожить жизнь, увидеть в ней все самое яркое, как будто ты в поезде едешь и вот смотришь на пейзажи, которые меняются, мимо тебя приезжают, и ты радуешься каждому мгновению. И вот каждое мгновение навеяно тем, что происходят некие события. Даже та же самая капелька, стекающая с листа, это тоже событие. И постараться это не пропустить, а впустить в свою жизнь и в этом событии увидеть самого себя. И именно самое главное, что я побуждаю и прошу, и хотел бы, может быть, чтобы в людях происходило, чтобы люди прожили свою жизнь. Именно свою жизнь. Не ту, которую ему сказали, слушай, живи так, или вот живи вот разведок, а чтобы каждый человек смог почувствовать, найти себя и ощутить себя, и прожить именно свою жизнь.
1: Благодарю вас, Константин, за эту беседу. Конечно, хотелось бы задать еще и еще вопрос, а как жить свою жизнь, что это значит? Но я думаю, что мы оставим это на нашу следующую встречу, которая... Буду мечтать, что состоится. Благодарю вас, дорогие наши радиослушатели. Слушайте программу «Верую». Встречаемся на радио «Образ» каждую пятницу. Спасибо, что были с нами.
2: Вы слушали программу «Верую» на радио «Образ».

0: Добрый час. Вместе с Радио Образ.
1: Отремонтировать дороги? Благоустроить сквер для прогулок с детьми? Установить современную спортивную площадку? Решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте golosza.ru.

0: 01-260 от 19 февраля 2019 года выдано Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу.
1: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: В эфире «Радио Образ».

под крышей, на холодном чердаке, на старом разбитом клавикорде 20-летний Йозеф Гайдн исполнял произведения прославленных композиторов. А сколько народных песен он переслушал, бродя днем и ночью по улицам Вены. Тут и там звучали самые различные народные напевы. Австрийские, венгерские, чешские, украинские, хорватские, тирольские. Поэтому произведения Гайдна пронизаны этими чудесными мелодиями, в большинстве своем веселыми и жизнерадостными.

0: Классическая музыка на радио «Образ».
1: Александр Бородин. Струнный квинтет. Часть третья.

Музыкальные мгновения. Сергей Сергеевич Прокофьев – великий русский композитор, написавший свою первую оперу в 9 лет. Мастер крупных форм, которому, к тому же, удалось переложить на язык музыки и шекспировские страсти Ромео и Джульетты, и встречу пионера Пети с волком. Особое внимание в его творчестве занимала историческая тема. Среди произведений на подобную тематику заметно выделяется кантата Александра «Невский», написанная для хора, меццо-сопрано и оркестра.

0: Музыкальные мгновения.
1: На серый, мутный небосклон осенний ветер нагоняет тучи, и крупный дождь в стекло моих окон стучится глухо. Афанасий Фет.

0: Здравствуйте. Информационный выпуск в эфире «Радио Образ», в студии Виктор Петров. В этом выпуске. Усекновение главы Иоанна Предтечи отмечает сегодня Русская Православная Церковь. Сегодня же отмечается Всероссийский день трезвости. Крестный ход «За жизнь и трезвую Россию» прошел сегодня в Нижнем Новгороде. Традиционная благотворительная акция «День белого цветка» состоится в Нижнем Новгороде 12 сентября. О погоде на ближайшие дни узнаем из комментария начальника отдела метеопрогнозов Нижегородского гидрометцентра Ольги Макеевой. Подробнее о событиях. Сегодня, 11 сентября, Русская Православная Церковь отмечает усекновение главы святого пророка и крестителя Господня Иоанна Предтечи. В этот день соблюдается строгий пост. В этот же день отмечается Всероссийский день трезвости. Дата его проведения выбрана не случайно, ведь святой Иоанн Предтеча был обезглавлен царем Иродом во время пьяного пира. Отметим, что впервые праздник День трезвости был установлен Святейшим Правительствующим Синодом в 1913 году, а на следующий год было принято решение проводить его ежегодно. В России в этот день закрывались винные лавки и прекращалась продажа алкогольных напитков. В советское время традиция отмечать День трезвости была прервана, но спустя 100 лет, в 2014 году, Священный Синод Русской Православной Церкви возобновил традицию празднования. Святейший Патриарх Московский и вся Руси Кирилл выступил сегодня с обращением по случаю Всероссийского Дня трезвости. Представитель Русской Православной Церкви отметил, что Церковь установила День трезвости в нынешний праздник в напоминание о необходимости бодрствовать и молиться, чтобы не впасть в искушение. «Дабы, вняв звучавшему сегодня евангельскому чтению, каждый встал на путь борьбы со своими слабостями и пороками». Святейший Патриарх Кирилл также отметил, что трезвение касается не только употребления хмельных напитков, но и любых зависимостей. Человек, не способный оторваться от смартфона или компьютерной игры, тоже находится в плену пагубных привязанностей и привычек и нуждается в укреплении воли. Сегодня, в праздник усекновения главы святого пророка и крестителя Господня Иоанна Предтечи, по благословению митрополита Нижегородского Арзамасского Георгия, в Нижнем Новгороде состоялся традиционный крестный ход «За жизнь и трезвую Россию», приуроченный к Всероссийскому дню трезвости. Корреспондент «Радиообраз» Ольга Ковалева с места события.
1: Крестный ход «За жизнь и трезвую Россию» собрал много людей. Он приурочен ко Всероссийскому дню трезвости. Ход отправился от церкви в честь введения во храм Пресвятой Богородицы на Большой Покровской. Здесь, перед его началом, епископ Балахнинский Илья совершил божественную литургию и молебен. Впереди крестного хода икона Божией Матери «Неупиваемая чаша», перед которой все помолились перед отправлением. Многие к ней приложились. Участники крестного хода проследовали через площадь Минина и Пожарского, Кремль, храм Рождества Иоанна Предтечи, улицу Рождественскую, к Благовещенскому монастырю. В крестном ходе «За жизнь и трезвую Россию» поучаствовали люди со всех благочиний и Нижегородской епархии. Некоторые пришли с семьями. Были и те, кто не понаслышке знаком с трудностями, связанными с зависимостью, и те, кто стремится сохранять трезвый образ жизни и предупредить возможные проблемы. Ольга Ковалева, служба информации, «Радио Образ».
0: В Нижнем Новгороде 12 сентября пройдет традиционная благотворительная акция «День белого цветка». Акция содействует возрождению благотворительной традиции императорского дома Романовых. Начало ее проведению в России было положено 115 лет назад. Мероприятие организовано Фондом содействия возрождению традиции милосердия и благотворительности Елизаветинско-Сергиевское просветительское общество при поддержке правительства Нижегородской области. День белого цветка будет проходить на площадке Нижегородской филармонии имени Ростроповича в Нижегородском Кремле. В 11 часов утра там состоится открытие благотворительной акции «День белого цветка». Затем откроются две тематические стендовые выставки. В полдень на сцене концертного зала начнется премьера поэтории «Белый цветок». В музыкально-театральном сочинении рассказывается об истории благотворительной традиции в современном театральном и мультимедийном форматах. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. В постановке примут участие ведущие коллективы и солисты Нижнего Новгорода, Нижегородский русский народный оркестр имени Кузнецова, камерный хор «Нижний Новгород», ансамбль народной песни и танца «Любава», солисты Нижегородского театра оперы и балета имени Пушкина, актеры Нижегородского театра «Комедия». Вход на поэторию по предварительной регистрации. С подробной информацией можно ознакомиться на сайте Министерства культуры Нижегородской области. И в завершении выпуска о погоде на ближайшие выходные на следующую неделю расскажет начальник отдела метеопрогнозов Нижегородского гидрометцентра Ольга Макеева.
2: В субботу, 12 сентября, На погоду будут влиять атмосферные фронты атлантического циклона, смещающегося на Северный Урал. Пройдут кратковременные дожди. Температура при западном ветре ночью 9-12, днем 14-18 градусов. С 13 по 18 сентября, по предварительным расчетам, на фоне повышенного атмосферного давления небольшие дожди прогнозируются только в отдельных районах. Температурный фон будет всего на градус теплее обычного. В темное время суток около плюс 10, днем колебания от 16 до 20 градусов.
0: Мы благодарим начальника отдела метеопрогнозов Нижегородского гидрометцентра Ольгу Макееву за полезную информацию. Коротко о текущей погоде. В Нижнем Новгороде сейчас плюс 18 градусов, атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 66%, ветер юго-восточный 3 метра в секунду. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Виктор.

0: эфире «Радио Образ». Добрая песня на «Радио Образ». Песня.
1: Главное, что ты есть у меня.
0: Автор.
1: Музыка и аранжировка Игорь Матвиенко. Автор текста Александр Шаганов.
2: Песня «Главное, что ты есть у меня» группы Любэ изначально писалась для совсем другого продюсерского проекта, для группы «Иванушки Интернешнл», но в самый последний момент она была передана группе Любэ. Песня была написана композитором Игорем Матвиенко, а автором слов является Александр Шаганов. Первое публичное исполнение песни состоялось на фестивале «Звездный прибой 94» в Севастополе, во время которого Николай Расторгуев расчувствовался и не смог сдержать слез. Кстати, в качестве клипа на эту песню можно рассматривать соответствующий фрагмент из фильма «Зона Любэ». Он вышел в 94-м, который был снят по одноименному альбому.
1: Исполняет группа Любэ.
3: Струйкой дым понесло, тишина.

0: Малая Родина.
1: Больше Мурашкинский район Нижегородской области. Он расположен на правобережье Волги и является одним из центральных районов юго-восточной части нашего края. Большое Мурашкино – одно из красивейших исторических поселений области. Оно из

Борецкой в Мурашкино были высланы новгородские ремесленники. Они привезли сюда кожевенное и меховое ремесло, в котором вскоре было занято практически все население поселка. С этого же времени развивается поташное производство. Сельским хозяйством в те времена почти не занимались. В 17 веке село перешло во владение боярина Бориса Морозова, который фактически определял политику страны при царе Алексее Михайловиче, а несколько позднее, по наследству, перешло вдове его брата Феодосии Прокофьевне Морозовой, той самой боярине Морозовой со знаменитой картины Сурикова. В 1660 году в Мурашкине была построена деревянно-земляная крепость, остатки которой еще можно проследить среди застройки поселка. Интересно, что в ранний период своей истории Большое Мурашкино было городом, и только во второй половине XVIII века в результате административных реформ Екатерины II утратило этот статус. Мы уже упоминали о том, что толчком к развитию промыслов в Мурашкине – мехового, кожевенного, скорняжного, меднолитейного – принято считать переселение в эти места в конце XV века ссыльных новгородцев. Со временем преобладающим становится овчинно-меховое производство, так называемый овчинно-мерлушчатый промысел. Мурашкинские меха были известны и высоко ценились как в России, так и за рубежом. На Нижегородской ярмарке существовала улица под названием «Мурашкинская», где находились склады и происходил сбыт готовой продукции. Росту и выдвижению поселка как центра всей округи способствовало его выгодное положение на перекрестке больших проезжих трактов, торгового из Арзамаса к Макаревской ярмарке и скотопрогонного Симбирского. В конце XIX века Мурашкино становится развитым промышленным селом с узкой специализацией. В 1890 году выделкой овчин здесь занимались около 350 самостоятельных производителей. Мурашкинские купцы-промышленники были участниками многих зарубежных выставок в Лондоне, Брюсселе, Марселе, Буэнос-Айресе и других, где за качество мехов получали золотые и серебряные медали. Купец Панышев был поставщиком мехов двора его императорского величества. Дважды за свою историю Мурашкино отстраивалось заново. В 1671 году оно было разграблено и сожжено атаманом Максимом Осиповым. В августе 1823 года случился страшный пожар, уничтоживший 700 домов из 800 имеющихся. Купцы-меховщики создали новый облик села – настроив каменных особняков и приглашая для этого итальянских и немецких архитекторов. В середине 19-го – начало 20-го века в меховом производстве было занято практически все население Большого Мурашкина. Женщины, мужчины, дети. При обилии овчинных заводов сырье все было привозное. Его свозили со всей России, а также из Казахстана, Афганистана, Финляндии. В 1899 году купец первой гильдии серебряников на свои средства открыл в Большом Мурашкино школу инструкторов, где обучали меховому ремеслу. Такого рода школа в то время была единственной в России. После установления советской власти на базе мелких кустарных мастерских была создана государственная меховая промышленность, которая в первое время вырабатывала овчинные полушубки для фронта. В 30-м году госмехзавод был передан в систему Всесоюзного пушного синдиката. В 1932 году в согласии местных властей меховое производство фабрики пушного синдиката было закрыто, а фабрика переведена в Псковскую область, там ликвидирована. В Мурашкино остались две артели. Они перерабатывали отходы производства других меховых фабрик. Позднее они были объединены в одну имени Клары Цеткин, которая в настоящий момент является открытым акционерным обществом «Большомурашкинская меховая фабрика». Владельцами Большого Мурашкина в разное время были валашский князь Дмитрий Кантемир, князь Георгий Грузинский, князь Михаил Белосельский,
позже имение наследовал

его сын Александр Михайлович Белосельский-Белозерский, впоследствии посланник в Дрездене и Турине. Был владельцем села и князь Александр Волконский. Однако заметим, что все владельцы Мурашкина в нем никогда не жили. Это все были люди, жившие при дворе и занимавшие высокие придворные должности. Примечательный исторический факт. Оба непримиримых идейных врага, огнеопальный протопоп Аввакум и патриарх Никон, были уроженцами здешних мест, вплоть до конца XIX века, остававшихся одним из оплотов древнего благочестия. В начале XX века в Большом Мурашкине на 10 тысяч населения было 9 церквей. В 1870-м на средства купца первой гильдии Шестова в Мурашкино была открыта первая школа при Покровской единоверческой церкви. На территории Большемурашкинского района находится более 40 памятников культуры и архитектуры областного и местного значения, среди которых купеческие особняки XIX-начала XX веков, ансамбль Покровской единоверческой церкви, Вознесенская церковь, ансамбль Троицкой церкви. Сейчас Большемурашкинский район – это развитый промышленный и сельскохозяйственный край с богатым культурным наследием. Вот такие замечательные места с удивительной историей есть в нашей Нижегородской области. Нам есть чем гордиться.

0: привычные нам вещи тоже кто-то когда-то изобрел. История вещей.
1: Шампунь – это самое известное средство для мытья волос. Но если мыло или зубная паста в разных видах существовали тысячи лет, то шампунь появился всего 2 века назад. Первый шампунь был произведен в Англии в 19 веке. До его изобретения волосы мыли золой или мылом, но после них оставался светлый налет на волосах. Знатные люди мыли волосы дорогими маслами, использовали тугие прически и много парфюмерии. Начало истории шампуня положил Кейси Херберт. Он смешал травы с мыльным порошком и назвал эту смесь «шампу». К сожалению, в его чистую голову не пришла мысль запатентовать изобретение. Он просто продавал шампунь собственного изготовления прямо на улице, недалеко от дома. Его идея понравилась многим. И вскоре шустрые аптекари и парикмахеры повторили этот легкий рецепт. Шампунь в пакетиках стали продавать на каждом углу. Чуть позже об этом шампуне узнали в Германии. Там тоже мыли голову золой и мылом, но для избавления от налета ополаскивали волосы уксусом или бензином. Доработать шампунь взялся аптекарь из Берлина Ханс Шварцкопф. Однажды одна из покупательниц рассказала ему об удивительном средстве для мытья волос, которое она купила в Англии. Шварцкопф был химиком, и создать аналогичный шампунь не составляло для него труда.
2: Интересный факт. В химическом составе одного волоса можно найти 14 элементов, в том числе и золото. У людей с высоким уровнем интеллекта цинка и меди в волосах содержатся больше. Кроме того, благодаря способности волос накапливать различные вещества, можно определить общее состояние организма. Например, исследовав прядь волос Наполеона, ученые пришли к выводу, что он был отравлен мышьяком.
1: Аптекарь создал свою версию порошка и стал его продавать. В отличие от Кейси Херберта, Ханс создал свою фирму и запатентовал шампунь Шварцкопф. На логотипе компании он поместил черный силуэт головы, потому что его фамилия переводится как «черная голова». Через некоторое время Шварцкопф создал собственную фирму, занимающуюся производством шампуня. Рецепт постоянно менялся и дорабатывался. В него добавлялись цветы и травы. Тогда было 8 основных разновидностей шампуня. Волосы после их использования становились душистыми и имели здоровый вид. История жидкого шампуня началась в 1927 году. Его изобрел сын Ханса Шварцкопфа, когда отца уже не было в живых. И сейчас существует огромное количество средств по уходу за волосами, и с каждым годом оно растет. Появились увлажняющие, ухаживающие, восстанавливающие, тонизирующие шампуни. Причем для разных типов волос. Шампунь помогает нам оставаться чистыми. Он занимает почетное место в нашей ванной, рядом с мылом и зубной пастой.

0: В эфире «Радио Образ».
1: Давних лет моих верный спутник, с кем по волжским увалам шли, открываю тебя, этюдник, кладезь красок сентябрьской земли. Паутина проселков густая затянула лицо полей, и скрипят деревенские стаи приколодесных журавлей. Мой колчун, мы опять на безлюдье, душу памятливо отвори, вечный странник, осенний этюдник, ветер красок сентябрьской зари. Юрий Адрианов.
2: Радиообраз. Прогноз погоды.
3: Сегодня вечером на юге региона будет облачная погода, возможен небольшой дождь. Температура воздуха составит плюс 14 градусов, ветер юго-западный 2 метра в секунду. Жители севера области также ожидают облачная погода, возможен дождь. Столбики термометров покажут плюс 13 градусов, ветер западный 2 метра в секунду. В Нижнем Новгороде сегодня вечером синоптики прогнозируют облачную погоду, возможен дождь. Температура воздуха плюс 15 градусов, ветер западный слабый, атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. В студии был Виктор Петров с прогнозом погоды.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».
0: Издательство ООО «Алавастер» и «Радиообраз» представляет аудиокнигу Натальи Сухининой «Где живут счастливые?». Читает Екатерина Краснобаева.
2: Паломники без посохов. Сумки, сумки, сумки. Гора сумок в углу прихожей. Куртки, куртки, куртки. Ворох курток на вешалке. Ботинки, кроссовки, сапоги, обувка совсем новая, стоптанная у двери. Мой дом полон гостей. Они сидят чинно на диване, на стульях, на полу и стесняются. 8 часов лета из Хабаровска притомили их. Да еще разница во времени, да еще незнакомая обстановка. Мои гости молоды. Самому старшему 17 лет, самому маленькому 11. Всего их 11 человек, приютских детей из Хабаровска. Они прилетели не просто в Москву. Они прилетели поклониться великим российским святыням. Переночевав утром, они едут ранней электричкой в Оптину пустынь. Потом будет много всего, так много, что, пожалуй, им и за год не осознать того, что увидят. Но это потом. А сейчас... Сейчас приютский завхоз Лидия Александровна Байдина хлопочет на кухне, торопится накормить свою ораву по нашему, по московскому времени, ужином, по их, по хабаровскому, завтракам. Учитель приюта Валерий Алексеевич Данилко распределяет, кто за кем идет в ванную принимать душ и стирать носки. Директор Александр Геннадьевич Петрынин пытается дозвониться до Оптинского подворья, узнать, нет ли на завтра какой оказии до места. Совсем еще недавно эти ребята жили в подвалах, слонялись по рынкам в поисках еды, спасались от отцовских побоев, от поножовщины, воровали, балдели от клея момент, кололись, напивались до отравления дешевым спиртом. Рулетка жизни равнодушно крутила их невеселые будни, подталкивая все ближе и ближе к той черте, за которой пропасть. Как вдруг, у каждого из них свое вдруг, они попали в приют, где им напомнили, что они люди, и что есть человеческая, достойная жизнь. Этот приют в Хабаровске знают хорошо, хотя ему всего-то 4 года. Знает городское руководство, потому что помогло его создавать. Знают стражи общественного порядка, потому что, бывает, отлавливают для приюта новых жильцов. Знают педагоги, потому что, порой отчаявшись справиться с каким-нибудь крепким 12-летним орешком, умоляют директора приюта взять его до кучи к себе. И родители. И нередко они берут свое чадо за руку и приводят в приют. Не могу. Нет сил, нет денег, нет терпения, нет любви. Все 11 моих нынешних гостей совсем недавно из такой жизни. Но я всматриваюсь в их глаза и не обнаруживаю в них той почти обязательной затравленности, которая, как печать на справке, видна первой. И очень удивляюсь, услышав. Даже не верится, что завтра в Оптиной окажусь. Ведь это наша духовная колыбель. Александр Геннадьевич, когда еще приюта не было, ездил туда за благословением. Один старец, забыл, как зовут его, сказал: «Будет приют». «Илий, отец Илий», — подсказывает директор. Уж он-то помнит. Помнит, как стоял перед седовласым старцем в раздумьях, сомнениях и тревогах. И как уходил от него твердой поступью, уверовав всем сердцем, что на правильном пути. Наверное, тогда и зародилась первая мысль. «Привезу сюда детей, придет время». Тех, кто заслужит эту поездку, тех, кто ее выстрадает. Весело стучат ложки. Процесс уничтожения гречневой каши проходит организованно и быстро. Я тоже помню, как создавался приют. Приезжая в Москву, Александр Геннадьевич обязательно заглядывал ко мне или звонил, держал в курсе. Приют планировался непростой, православный. Но смогут ли искореженные ребячьи души откликнуться на вечные библейские истины? Хватит ли духа у детей греха отвратиться от всяческого порока и встать на путь, на который взрослые-то вставать не торопятся? И вот первые паломники по святым местам России. Первые ласточки, прилетевшие в Шереметьево из Хабаровска. Утром чуть свет проводила я их в Оптину пустынь. Встретились мы через несколько дней в Троице-Сергиевой лавре, когда были позади и Оптина, и Петербург. Слегка приморозило, и ребята приплясывали, похлопывая друг друга по плечам. «Ну как?» — только успела спросить. В ответ разноголосье восторга, в котором не понять ровным счетом ничего. «Так дело не пойдет. Смотрю на директора. Выручай!» Он понимает без слов. «Значит так, пусть Андрей расскажет. Не возражаете?» «Не возражают». Уходят на службу в трапезный храм. А мы с Андреем пристраиваемся в паломническом центре на длинной скамейке под иконой «Достойно есть». «Как встретила Оптина ваша духовная колыбель?» «Народу!» «Праздник был. Видение. Мы пошли на исповедь. Исповедались. Потом причастились. Ходили в скит, где жил старец Амвросий. Даже в келью к нему заходили». Андрей говорит неторопливо, тщательно подбирая слова. «Он от рождения инвалид. Левая рука висит плетью. Знаю, что мальчик своим 16 годам прошел все круги ада. Воровал, кололся, жил по чердакам. Он пришел в приют сам, встал перед директором, сутулый, почти старичок, с глазами, в которых отчаяние. Я вор, я вор. Мне прощают, потому что инвалид. Возьмите меня в приют, пропадаю я». Через неделю Александр Геннадьевич осторожно завел разговор о крещении. Предложил пойти в храм. Мальчик, к удивлению, сразу согласился. Потом была первая исповедь. И Андрей рыдал, стоя на коленях перед священником. Александр Геннадьевич видел, как дрожали мальчишеские плечи, как лились по лицу слезы. После исповеди пришло спасительное облегчение. Даже взгляд у парня стал другой. «Я ведь в Господа-то и не верил». Один раз Александр Геннадьевич показал мне в храме бесноватую женщину. Объяснил, что она одержима нечистым духом. Женщина кричала, лаяла. Ей крест дают целовать, а она, как змея, извивается. Страшно. Тогда я уверовал. Скажи, что в Петербурге запомнилось? Прикладывались к мощам Александра Невского. И вдруг, как теплая волна в лицо. И так хорошо на душе стало. Священник сказал благодать. А на Смоленском кладбище часовня Ксении Петербургской. Нам Александр Геннадьевич про нее рассказывал. Она себя вместо умершего мужа как бы похоронила, юродивая. Ей молятся о благополучии в семейной жизни. И они молились. Писали записочки, оставляли в часовне. Александр Геннадьевич рассказал потом, как мальчишки, совершенно не стесняясь, вставали на колени перед гробницей Ксении, и хотя были тайными их молитвы, нетрудно догадаться, о чем просили у Ксении дети, лишенные материнской ласки и отцовского попечения, лишенные дома и даже не знающие порой именно тех, кто дал им жизнь. Андрей достает из кармана курточки маленькую иконку «Святая Надежда». «Маме купил. Она у меня Надежда. Мамка у меня хорошая, вы не думайте». Я опустила глаза. Видно, в оттаившее сердце мальчика уже вошло великое чувство, именуемое всепрощением и любовью. «Андрей, спрашиваю, как думаешь, после того, как ты побывал здесь, приложился к святыням, помолился у мощей Божьих угодников, возможно ли опять назад, в подвал, к воровству?» Андрей не раздумывает. «Нет, мне Богородица поможет. Я молиться буду, и она поможет». Поделился со мной печалью, курит. Александру Геннадьевичу пообещал, бросит. Но время идет, а он все никак. Но я уже меньше. Всего-то несколько затяжек в день. Бросит. Я тоже не сомневаюсь. Раз нашлись силы вылезти из постыдного подвала, уйти от сотоварищей, которым нес он добытое на рынках и на вокзале, раз хватил ему твердости добровольно выложить на директорский стол шприц, бросит и курить. Богородица поможет». Дети, потянувшиеся к Богу и обретшие в Нем силы, веру в собственное будущее, Божьи дети. А раз Божьи, не оставит своих детей Создатель. По очереди водит их в храм директор, потому что понимает ему в его напряженной борьбе за детские души не обойтись без Божьей помощи. Исповедование грехов – первый шаг в духовном подвиге. Попробуй, скажи честно, что ты негодяй, подонок, вырвавший сумку беззащитной женщины на автобусной остановке. Скажи, попробуй, что ты, напиваясь до свинства, валялся в грязи, а потом плакал и матерился, не в силах совладать с головной болью, кромешной тоской. что ты столько раз брался за ум, но потом опять и опять возвращался туда, где не надо было трудиться, а только ловчить, врать, приспосабливаться. Директор приюта знает. Сказать, кто ты есть на исповеди, все равно, что кинуться в горящий дом. Но потом обязательно будет легче. Бремя грехов свалится с души, и она впервые испытает легкость. А еще был с ними в Оптиной казус. Послушник в гостинице предупредил: «Дверь на ночь закрываю. Если хотите, чтобы вам открыли, выучите пароль. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Без пароля не открою. И не просите». «Да что тут учить? Легкота!» Среди ночи троим понадобилось выйти. Туалет на улице. Вышли, потом постояли на крылечке, потом дернули дверь. Дверь закрыта. Стали барабанить. Тишина. Пароль. Обомлели паломники. Пароль-то из головы выветрился, как и не было. Стоят, вспоминают в рубашечках на босу ногу, фильны кричат страшно, опять стучат. «Откройте!» Бестолку. Тогда неосторожно, навык-то есть. Выставили стекло, увидели стоящего перед иконой на молитве послушника и шепотом ему, дабы не испугался: «Слышь ты, как тебя? Помилуй нас!» Вздрогнул послушник, увидев в проеме собственноручно закрытого на зиму окна три детские физиономии с раскрытыми от ужаса глазами. Помиловал. Уж очень просили. Троица Сергиева Лавра приняла паломников радушно. Ребят определили в гостиницу, поставили на монастырское довольствие, провели экскурсию, надарили книг. А еще разрешили в порядке исключения подняться на колокольню. «Какая красотища! Какая высота! Взял бы и полетел!» — будут рассказывать потом ребята. Смотрел на них директор и глазам своим не верил. Неужели то, о чем так много думалось и чего так желалось, произошло, и его мальчишки стоят счастливые на холодном ветру звонницы и не прячутся от этого ветра, а подставляют ему свои лица? Он часто бывал в Оптиной без них. Он часто ездил в Петербург без них. Он подолгу жил в Лавре без них. Как часто говорил он мне: «Вот бы моих детей сюда, вот бы мои дети видели». Когда он говорил о желании повести детей по святым местам, ему мало кто верил. Денег как всюду не хватает, едва сводят концы с концами. А тут паломничество. Дорогое удовольствие. Таких деньжищ стоит один только перелет из Хабаровска в Москву и обратно. Правда, в самом приюте идею директора поддержали сразу. И Петрынин еще раз убедился, что рядом с ним не просто коллеги-единомышленники. А он пошел к тем, на кого рассчитывал. Пошел к заместителю главы администрации края, рассказал о задумке. Виктор Михайлович Тевелевич не назвал задумку дерзкой, не замахал руками, не усовестил, что вот, мол, время сейчас трудное, а ты с пустяками дорогостоящими. Помолчал, подумал. Потихонечку раскрутилось колесо, нашлись и спонсоры. Директор представительства международных авиалиний Владимир Евгеньевич Быстров, руководитель акционерных обществ Валентин Александрович Милованов, Станислав Николаевич Шишков с миру по нитке, взрослые, директор, двое воспитателей оплатили половину поездки за свой счет. Как провожали их в приюте. Напекли в дорогу пирогов, наделали салатов, бутербродов, рассовали по карманам ребячьих курточек гостинцы. Александр Геннадьевич видел, как было нелегко тем ребятам, кто оставался. Как хотелось и им в Москву, но условия поездки были обговорены за год вперед, и не все смогли выдержать конкурсных испытаний. Что делать? И это испытание. Не позавидовать, порадоваться радости других. «Удивительно, — скажет Александр Геннадьевич. Московские святыни, конечно, потрясли детей. Москва предстала строгой хранительницей наследия наших, а значит, и их предков, а не вавилонской блудницей, как порой предстает она по телевизору. А еще они почувствовали, что их здесь любят. Их, чужих, не очень хороших, успевших напортачить в жизни. Их любят. Им улыбаются, им хотят помочь. В музеях Кремля только узнавали, что дети приютские, аж из самого Хабаровска пропускали бесплатно. А для нас ведь каждая копейка на счету. В метро бесплатно пускали. А в самолете, взявшем Курск на Хабаровск, маленькому Саше дали порулить. Стюардесса что-то шепнула другой стюардессе, та бригадиру. Пришел с иголочки одетый летчик. «Ты, Саша, я. Пойдем со мной». Взял за руку. Сашу привели в кабину, где приборов. Он, конечно, застеснялся. Потом молодые красивые бортпроводницы все норовили угостить притомившихся от впечатлений паломников то апельсином, то шоколадкой. Паломники вежливо благодарили, но не торопились есть угощение. Они прятали гостинцы в сумку. Для тех, кто ждет их в приюте. Для тех, кто пока не увидел того, что увидели они. Для тех, кто пока еще не убедился на своем собственном опыте, какая великая эта сила любовь. И человеческая, и Божья.
0: Продолжение следует.

0: слушаете радио «Образ». Притча дня. Поучение в примере.
1: Так будет не всегда. Это было время гонений на христиан. В одном селении жила христианская семья. Отцу было трудно прокормить жену и маленьких ребятишек, хоть он и работал, не покладая рук. Но всю свою печаль он возложил на Господа и верил, что когда-нибудь все изменится к лучшему. Как-то, чтобы и себя, и семью свою подбодрить, выгравировал отец на дощечке слова «Так будет не всегда» и повесил надпись на видном месте в доме. Прошли годы гонений, и наступило время достатка и свободы. Выросли дети, появились внуки. Собрались они за богато накрытым столом в родительском доме, помолились и возблагодарили Господа за посланные дары. Старший сын вдруг заметил старую табличку. «Давай снимем», — говорит он отцу. «Так не хочется вспоминать о тех тяжелых временах, ведь теперь все позади». «Нет, дети мои, пусть висит. Помните, что и так тоже будет не всегда. И учите этому своих детей. Нужно уметь за все благодарить Господа. Тяжкое время – спасибо за испытание. Легко тебе живется – спасибо за достаток. Только тот умеет быть благодарным, кто всегда помнит о вечности».
0: Притча дня. Поучение в примере.

0: Церковное слово.
1: Багряница.
2: Багряница – пряжа, окрашенная багряной краской, то есть пурпурного цвета. Иногда обозначает и одежду такого же цвета, то есть порфиру. Пример из книги «Исход».
1: И вратам двора завеса 20 локоть высоту, от синеты и багряницы, и червленицы сканная, и весона сканного пестрением швенным, столпы их 4, и стояло их 4. А для ворот двора завеса в 20 локтей вышиною, и из голубой и пурпуровой, и червленой шерсти, и из крученого виссона узорчатой работы. Столбов для нее 4, и подножий к ним 4.
2: Итак, багряница означает пурпурного цвета пряжу или одежду такого же цвета.

0: эфире «Радио Образ».
1: Что за роскошь, что за смысл? Какой толк в каждой поговорке нашей? Что за золото? Говорил Александр Сергеевич Пушкин. В передаче «Вековая мудрость в одной строке» вас ждут пословицы о России, о столице нашей Родины, о русском мире и русском характере. Никогда Россия ярма не носила. Кто в Москве побывал, тот всю Русь повидал. На Руси святой каждый кустик свой. Пословицы и поговорки не случайно называют кладезем многовековой мудрости нашего народа. В этих малых жанрах фольклора огромный опыт множества поколений. Проверяйте себя на знание русских пословиц вместе с ведущими программы, заслуженным артистом России Владимиром Ганиным и Анастасией Шохиной.
0: Вековая мудрость в одной строке.
2: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную спортивную площадку – решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
0: Радио «Образ». Арзамас 104.2 FM. Саров 92.2 FM. Павлово 106.7 FM. Выкса 95.8 FM. Нижний Новгород 98.0 FM.
3: Поговорим о русском языке. Авторский цикл языковеда Елены Мариновой.
4: Добрый день, дорогие радиослушатели. Сегодня мы говорим о стилях русского языка. Это вопрос для лингвиста очень спорный, принципиальный, очень важный. И большинство сложностей, связанных с решением этого вопроса, что такое стиль, какие стили есть в русском языке, объясняется тем, что сам термин «стиль» используется не только в науке, но и в повседневной жизни. Ну, допустим, можно сказать «стильно одетый человек». Было слово в 50-е годы «стиляги». В индустрии красоты появилось слово «стилист». Это что-то вроде парикмахера, косметолога. И если раньше филологи могли, например, сказать так: «Можно учиться слогу, слову у таких стилистов, как Тургенев, Бунин, Набоков», то сейчас мы уже боимся слово «стилист» использовать, поскольку у нас его забрала индустрия красоты. Слово «стиль», термин «стиль» очень важен в искусствоведении. В искусствоведении, так же как в литературоведении, он обозначает индивидуальную авторскую манеру, неповторимый, самобытный, ни с чем не сходный почерк писателя, художника, музыканта. Это те устойчивые особенности формы и содержания, которые воспроизводятся из текста в текст, из произведения в произведение и обычно более-менее легко узнаваемы тем, кто воспринимает это произведение. Кстати, вот эти устойчивые особенности, стилевые особенности, особенности индивидуального стиля, нередко становятся и объектом для пародирования. Пародировать можно то, что выделяется, то, что необычно, то, что имеет какие-то устойчивые формальные признаки. Ординарное, серое, обычное спародировать невозможно. Так вот, в лингвистике термин «стиль» обозначает нечто совсем другое. Стиль – это вариант, разновидность. Причем, когда говорят о стилях, имеют в виду литературный язык. То есть в других вариантах национального языка, в других подсистемах национального языка, таких как диалект, просторечие – это язык малообразованного городского населения, жаргон, арго – в таких нелитературных подсистемах национального языка стили не выделяются. Это разновидности именно литературного языка. Их 5. Обычно, когда учитель или преподаватель объясняет школьникам, первокурсникам эту тему стиля литературного языка, он показывает ладонь и говорит: вот запомните 5 стилей. 4 книжных стиля, и этим книжным стилям, деловому, научному, публицистическому, художественному, противопоставлен разговорный стиль. Конечно, это хороший мнемонический прием, прием для запоминания темы, но это сравнение очень-очень условное. Ни в коем случае нельзя представлять стили литературного языка и сам литературный язык как части, механически соединенные в нечто целое. То есть литературный язык – это, ну, скажем так, пирог, разделенный на куски, и каждый кусок – это стиль литературного языка. Это абсолютно не так. Ничего общего с реальной речевой ситуацией это не имеет. Дело в том, что литературный язык по отношению к стилям выступает, как ученые говорят, в качестве инварианта. Это означает, что сердцевина каждого стиля – это общеязыковые, межстилевые или их еще называют нейтральные средства, не имеющие никакой стилистической окраски. Это общеупотребительная, общепонятная лексика. «Я», «мы», «хороший», «плохой», «думать», «чувствовать», «жить», «большой», «маленький», «солнце», «яркий» и так далее. И в каждом стиле вот эта межстилевая нейтральная лексика, скажем так, разбавляется лексикой, стилистически окрашенной. Если это научный стиль, то употребляются термины, специальная, профессиональная лексика, которая есть в каждой профессии. Если это стиль деловой, то употребляются канцеляризмы. Ну, допустим, контракт, ниже следующее, вышесказанное, присутствовали, постановили, заказчик, исполнитель и так далее. Если это публицистический стиль, то нейтральная лексика разбавляется общественно-политической лексикой, партия, референдум, выборы, голосование и так далее. Особое место занимает художественный стиль. Не случайно ученые иногда говорят, что такого стиля нет, такого варианта литературного языка нет, потому что в художественном произведении автор использует средства всех стилей, это во-первых, и во-вторых, могут использоваться и не литературные средства. Но вспомним, как, например, Шукшин использовал диалектизмы в произведениях Астафьева, Шолохова, диалектные областные словечки время от времени вкрапливались. В то же время большинство лингвистов говорит о том, что художественный стиль – это тоже особый стиль литературного языка. Так как же выделяются и формируются эти стили? Почему именно пять? Может ли их быть больше? Сразу ли они появились в литературном языке? Это вот очень важные вопросы для лингвиста. И рассуждая о том, что литературный язык выступает в качестве инварианта для своих стилей, следует подчеркнуть также, что различия между стилями касаются ведь не только лексики, как это кажется на первый взгляд. Стилевые различия выражаются и в синтаксисе, то есть тип предложений тяготеет к тому или иному стилю. Допустим, в научной речи ученые предпочитают предложения союзные, где тот или иной союз строго указывает на логическую связь частей. Если использован союз «потому что», значит, дальше пойдет причина. Если союз «если», значит, дальше пойдет условие и так далее. Бессоюзные предложения тяготеют к художественной речи, к разговорной речи. Нет четко выраженного средства, которое указывало бы на логическую связь частей между предложениями, а значит, есть возможность для фантазии, для воображения говорящего. Есть даже такой особый риторический прием асиндетон, без союзия, когда предложения просто нанизываются, а читатель или слушатель сам между ними устанавливает смысловые связи. «Мне грустно и легко, печаль моя светла, печаль моя полна тобой, тобой, одной тобой, сомнения моего ничто не мучит, не тревожит» и так далее. Да, вот ряд простых предложений, не связанных с союзом. Мы говорили о том, что каждый стиль своеобразен не только с точки зрения лексики, но и с точки зрения синтаксиса, то есть строения предложения, с точки зрения морфологии, то есть у каждого стиля своя грамматика.
3: Поговорим о русском языке. Авторский цикл языковеда Елены Мариновой.

0: Всего вам доброго. На радио «Образ».
1: Поговорим о русском языке. Авторский цикл языковеда Елены Мариновой.
2: Добрый день, дорогие радиослушатели. Сегодня мы говорим о стилях русского языка. Как же выделяются стили литературного языка? Да, это очень интересный и сложный вопрос. Стили сформировали следующим образом. Когда стали выделяться определенные относительно автономные сферы человеческой деятельности, такие как деловая сфера или сфера администрирования, научная сфера, сфера объективного отражения окружающей действительности, сфера словесного творчества, то есть сфера литературы, сфера публицистики, стали формироваться стили. То есть каждый стиль обслуживает свою определенную сферу человеческой деятельности, а значит, определенную сферу коммуникации. И особняком здесь стоит разговорный стиль. Что у него за сфера? Это сфера бытового, неформального, неофициального, дружеского общения. У каждого стиля есть и свои особые функции, доминантные функции. Например, в разговорном стиле язык проявляет прежде всего такую свою функцию, как функция общения.

0: эфире «Радио Образ».
1: Отремонтировать дороги? Благоустроить сквер для прогулок с детьми? Установить современную спортивную площадку? Решать именно вам! Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
0: Радио «Образ». Арзамас 104.2 FM. Саров 92.2 FM. Павлово 106.7 FM. Выкса 95.8 FM. Нижний Новгород 98.0 FM.
2: Взгляд патриарха.
3: Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Мысли на каждый день года. Тщательно подобранные фрагменты проповедей, научных статей, докладов, выступлений, книг, интервью патриарха Кирилла, охватывающие более 35 лет его пасторского служения и богословского творчества. С 1980 по 2016 год позволит слушателям познакомиться с ним как пастырем Церкви Христовой, как мыслителем, обращающимся к актуальным вопросам современности, как человеком, обладающим глубоким духовным опытом и уникальной харизмой проповедника. Читает заслуженный артист России Евгений Храмов.
2: Мысли на каждый день года. Необходимость покаяния. Без покаяния, без осознания собственных грехов, человек не способен открыть свое сердце перед Богом. Покаяние есть непременный и первый шаг к спасению. И это не только единовременный шаг. Покаяние должно сопровождать всю жизнь человека от юности до старческих лет. В идеале покаянием должен начинаться и заканчиваться каждый наш день. Проповедь в праздник усекновения главы Иоанна Предтечи 11 сентября 2015 года.

0: Вечерний альбом. Лирические зарисовки дня.
1: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. У микрофона Анастасия Шохина, и вы слушаете мою авторскую рубрику «Вечерний альбом». Это несколько вечерних минут для чувств, размышлений и вдохновения. Листая вечерний альбом, постараемся замедлиться и увидеть то, что в каждодневной суете часто не замечаем. Осень не спрашивает, готовы ли мы с ней встретиться. Просто однажды утром за окном становится чуть прохладнее, а желтых листьев на деревьях больше, чем зеленых. Но почему же осень, время увядания, так часто называют прекрасной? Наверное, потому, что она воплощает собой ту тонкую красоту, которая так пленительна, хоть и скоротечна. Кажется, лучше всего о ее двойственности сказал Александр Сергеевич Пушкин. «Унылая пора, очей очарование, приятна мне твоя прощальная краса». Лев Толстой так описывает осень в романе «Война и мир». Стояла та необычайная, всегда удивляющая людей осенняя погода, когда низкое солнце греет жарче, чем весной, когда все блестит в редком, чистом воздухе так, что глаза режет, когда грудь крепнет и свежеет, вдыхая осенний пахучий воздух, когда в темных, теплых ночах этих с неба беспрестанно, пугая и радуя, сыплются золотые звезды. Последние цветы особенно дороги перед холодами, а последний солнечный день перед дождливыми днями мы запоминаем лучше других. Предлагаю вашему вниманию свою инструментальную композицию «Осенний вечер», которую исполнит гитарист-виртуоз Владимир Кирасиров. Пусть каждый услышит в этой мелодии свою красоту.

0: то каждое событие последующее, оно идет более...
1: Новые трудности встречаются на пути к проявлению милосердия и к проявлению, и к реализации своей мечты, Константин. Я представляю, сколько лет нужно было обивать пороги, администрации, потому что, ну что, ты творческий человек, придумал вот себе такую красивую картинку, нарисовал, а как ее реализовать? Возможно, было очень много и непонимания, и неверия, и трудностей. Как ты устоял, как ты вообще не расплескал свою мечту об эту бюрократию, об это непонимание?
0: Когда появилась мечта, я осознал четко и понимал, что я сейчас, если куда-то пойду, начну рассказывать, меня будут, наверное, около виска крутить и говорить: слушай, ты какую-то несешь непонятную, несосветную. И в этот момент я просто понимал, что для меня происходит просто еще определенный урок с осознанием самого себя и своего личного роста. На самом деле, как бы внешний мир, то он всегда готов, если сам человек готов. Я понимал, что то, что мне еще что-то нужно пройти, чтобы это создалось, чтобы это притворилось. Нужно было пройти опыт, урок на гордыню, на тщеславие, на смирение, на сознание, на принятие. И когда некие вот эти уроки, посылы мною, ну, отчасти, как я считаю, были пройдены, возникли ситуации, в которых пришли люди, пришли события, и создалась вот эта возможность. Потому что, ну, можно кого-то там винить, обвинять, что там тебя кто-то не слышит, кто-то тебя не видит. Но поработав внутри именно своим миром, своим внутренним миром, создав ту самую вибрацию, на эту вибрацию приходят люди, которым эта вибрация очень нужна. В мире так устроено. Именно вибрация, частота вот эта в герцах, она является самой основной, рулящей. И когда человек готов, приходят возможности. Именно так все и случилось. Все необычайно, чайным образом все и случилось в моей истории. Кто такой человек? Чем он проживает? Какими чувствами? Что он живет? Что для человека плохо, а что для человека хорошо? Если смотреть на все глазами Бога, какой бы человек ни был, что бы он ни творил в жизни, он нас любит. Любого. Вообще, исходя из этого принципа и осознания, что такое безусловная любовь? Это и есть любовь Бога к нам. Без условий. Такой, какой ты есть, может быть, ты преступник. А мама его любит. Почему? Потому что это сын ее. Потому что он вышел из нее. Она любит его безусловно, какой бы он ни был. И она единственное, что делает, она верит. Верит, что в какой-то из моментов сын ее прозреет, прочувствует, поймет. Откуда берется доброта и злость? Если говорить про доброту, в том контексте, в котором вы мне задаете вопрос, на доброту можно посмотреть разными глазами. Где-то ты чувствуешь, что нужна человеку помощь. Не просто чувствуешь, а видишь. Ты просто идешь и начинаешь помогать. А человек тебя начинает вдруг отталкивать. Ты же не знаешь, что у человека там происходит. А в моем сознании есть очень небережное такое как бы мысление на этот счет. То есть нужно посмотреть на человека. Если человек тебя попросил, подойди, помоги. А если не попросил, не лезь. Меня жизнь этому научила тоже. Дай возможность человеку самому пройти этот урок, самому возрасти.
1: О милосердии, ну, немножечко мы поговорили. Предлагаю сейчас еще о любви поговорить. Глава «Любовь» с Константином Трубниковым.
2: Любовь.
1: Любовь – это то, ради чего, собственно, наверное, мы и пришли в этот мир. Мы ее ждем, теряем, снова обретаем, бережем, иногда теряем и не храним. Вот как найти и уберечь свою любовь? Поделись своей историей, пожалуйста.
0: Ты знаешь, наверное, твой вопрос продолжу. Не как найти, а как ее прожить, как себе впустить и постараться не пропустить ее, наверное, так вот скажу. Я глубоко уверен, и я так думаю, что многие слушатели сейчас, услышав как бы мои домыслы, согласятся с этим. То, что в жизни нас ведут вопросы. Те вопросы, которые мы задаем в жизни. И в очередности тех вопросов, которые возникают, есть вопросы, которые невероятной сложности от того, что просто не знаешь, как его решить, как разрешить такие вопросы. И вот однажды в мою жизнь пришел такой подобный вопрос, когда я просто осознавал степень своего присутствия вообще в жизни. Этот вопрос звучал так: что дальше? Когда он пришел в мою жизнь, я просто

понимал, что что-то я в жизни уже познал, очень глубокое, очень важное. И вопрос в том, что, чтобы дальше оставаться, мне нужно что-то очень значимое, ради чего я еще здесь могу остаться и что-то прожить. Я просто в небеса опять так же. Я с небесами разговариваю. Поднимаю глаза в небеса и спрашиваю, если я еще здесь нужен, оставь меня здесь. Если я уже прошел свою часть пути, и то, что должен был пройти, забери меня. И вот с этим моментом, знаете, какие вопросы, просто вопросы, а есть запросы. И вот этот вопрос он звучал в форме запроса. Такого глубинного, что практически, можно сказать, сразу же мне пришел ответ. И ответ был следующий. Познать, что такое безусловная любовь. Запрос непростой. И с этим вопросом, на самом деле, у меня в моей жизни активности

Мили Балакирев. Русский композитор, пианист, дирижер, педагог. В историю музыкального искусства Мили Алексеевич Балакирев вошел не только как замечательный музыкант, но и как признанный глава великого творческого содружества, за которым с легкой руки музыкального критика Владимира Стасова закрепилось наименование «Могучая кучка». Именно Милию Балакиреву выпала эта исключительная роль – открыть новую эпоху в русской музыке и возглавить в ней целое направление. О нем говорили, что у него лучше получается создавать великих композиторов, чем великую музыку. Как бы то ни было, очевидно одно – не было бы Балакирева, не было бы шедевров Римского-Корсакова, Бородина и Мусоргского. Стасов о Балакиреве. Это был настоящий глава, предводитель и направитель других. Всякое новое открытие было для него истинным счастьем, восторгом, и он увлекал за собой в пламенном порыве всех товарищей своих. Не будь Балакирева, судьбы русской музыки были бы совершенно другие.

Милий Алексеевич Балакирев родился в Нижнем Новгороде в январе 1837 года по новому стилю. Он был наследником старинной дворянской фамилии, первые упоминания которой восходят к XIV столетию. Балакиревы несколько веков состояли на военной службе, но отец будущего композитора, Алексей Константинович, был штатским государственным служащим. Дом, где родился Мили Алексеевич, это семейный особняк на Грузинской улице. Вскоре после рождения сына семья переехала на улицу Провианскую. Именно здесь прошли детские годы Милия Балакирева. К слову, такое необычное имя мальчик получил от мамы, Елизаветы Ивановны, в роду которой оно было достаточно распространено. Еще с детства, проведенного на берегах Волги, Мили Балакирев полюбил русские народные песни. Скорбные бурлацкие, лихие плясовые, лирические, протяжные. А первые уроки музыки классической он получил у матери и старшей сестры. Важными для Балакирева оказались занятия с местным капельмейстером Карлом Эйзерихом, который не только преподавал ему теорию музыки, но и познакомил со знаменитым Александром Улыбышевым, меценатом, музыкантом-любителем, первым русским музыкальным критиком. Дом Улыбышева, где собиралось интересное общество, устраивались концерты, стал для Балакирева настоящей школой художественного становления. Юный Балакирев получил возможность поработать с домашним оркестром Улыбышева, на практике изучить основы инструментовки, первоначальные навыки дирижирования. У Улыбышева была и великолепная нотная библиотека. Так Мили Балакирев познакомился с лучшими образцами мировой классической музыкальной литературы. В 10 лет Мили был перевезен в Москву к Александру Дюбуку, оценившему талант юного пианиста, и, как вспоминали очевидцы, настоятельно рекомендовавшему продолжение музыкальных занятий. Полагают, что здесь же мальчик взял несколько уроков игры у Джона Филда, удивительного пианиста, композитора и педагога. Впервые Балакирев предстал перед публикой как пианист в доме Улыбышева. А когда Эйзерих уехал из Нижнего, 14-летний музыкант заменил своего учителя, начав самостоятельно постигать азы дирижирования, изучая партитуры и управляя небольшим оркестром. К этому же времени относятся и первые композиторские эксперименты Милия Балакирева.

Милий Балакирев учился в Нижегородской гимназии и Нижегородском Александровском дворянском институте. В 1854 году по настоянию отца он поступил вольнослушателем на математический факультет Казанского университета. В Казани Милий пробыл менее 2 лет, живя главным образом на скудные средства от уроков музыки. Вскоре он бросил учебу, полностью посвятив себя музыке. Александр Улыбышев принял деятельное участие в судьбе молодого Балакирева. Впервые представил юного виртуоза Петербургу, познакомил его с Михаилом Глинкой. Это было невероятное событие в жизни Балакирева. Дело в том, что ярчайшими его детскими музыкальными впечатлениями были фортепианный концерт Шопена и трио «Не томи, родимый» из «Жизни за царя Глинки». Именно Глинке и Шопену Балакирев хранил верность всю жизнь. И, будучи уже признанным во всем мире пианистом и композитором, занимался редактированием партитур и постановкой за рубежом опер Глинки, а также явился инициатором возведения памятника в Польше Шопену в 1894 году. А тогда Михаил Глинка признал крупный композиторский и исполнительский талант Балакирева, и их встречи стали довольно частыми. Уезжая в 1856 в Берлин, Глинка подарил 19-летнему Милию свой портрет и тему испанского марша. Увертюра на тему испанского марша окончена Балакиревым в 1957 году. Чуть раньше родоначальник русской эпической музыки отдал младшему своему коллеге другие испанские музыкальные темы, использованные Милием Алексеевичем значительно позднее. Как замечали современники, так состоялся своеобразный преемственный ритуал и благословение Милия на композиторскую деятельность. Михаил Глинка вскоре скончался в Берлине. В феврале 1856 года Балакирев блестяще дебютировал в Санкт-Петербурге в университетском концерте как пианист и композитор. Оркестром руководил Карл Шуберт. «Балакирев – богатая находка для нашей отечественной музыки», писал композитор Александр Серов под впечатлением от этого выступления. Еще в Казани Балакиревым были написаны фортепианная фантазия на мотивы «Из жизни за царя», концертная «Аллегро» и первый романс «Ты пленительной неги полна». Серов называл романсы Балакирева «свежими здоровыми цветками на почве русской музыки».

В 1856 году Мили Балакирев дебютировал в Петербурге и как дирижер. Начинается стремительный взлет его музыкальной карьеры. Имя молодого композитора-дирижера становится известным в музыкальных кругах Петербурга. О нем пишут в газетах, его охотно приглашают к себе представители знати для участия в домашних концертах. Однако его не привлекала роль модного виртуоза, выполняющего прихоти знатных покровителей. Всю свою энергию, все свои силы он отдает борьбе за содержательное, высокоидейное музыкальное искусство. И находит себе яркого, неординарного единомышленника – Владимира Стасова, очень авторитетного музыкального критика и писателя. Отношения их сохранялись вплоть до смерти Стасова в 1906 году. Однако, отмечают исследователи жизни и творчества Балакирева, если поначалу это была безоблачная взаимная симпатия и дружба, в результате которой во многом сформировалось мировоззрение Балакирева и его идейно-эстетическая позиция, то к 900-м годам взгляды их совершенно разошлись. К лучшим сочинениям Балакирева конца 50-х, начала 60-х годов относят увертюру на три русские темы. Здесь Мили Балакирев впервые обозначил собственный уникальный подход к обработке русских народных песен, а также 14 романсов, продолживших традицию Дергомышского, который пропагандировал правду выражения в вокальной музыке, добиваться которой можно характерностью и выразительностью вокальных партий, полностью соответствующих тексту. С конца 58 по 61 год Мили Балакирев был занят сочинением музыки к трагедии Шекспира «Король Лир». Толчком послужила новая постановка трагедии на сцене Александрийского театра. Музыка Балакирева «Королю Лиру», принадлежащая, по словам Стасова, к числу высших и капитальнейших созданий новой музыки, отличается глубоким проникновением в характер шекспировской драмы, рельефностью музыкальных образов и органической связью со сценической драматургией. В театре эта музыка так никогда и не исполнялась. А увертюра, получившая характер вполне законченного, самостоятельного произведения, стала первым образцом русского программного симфонизма.

0: Здравствуйте. Информационный выпуск в эфире «Радио Образ», в студии Виктор Петров. В этом выпуске. Усекновение главы Иоанна Предтечи отмечает сегодня Русская Православная Церковь. Сегодня же отмечается Всероссийский день трезвости. Крестный ход «За жизнь и трезвую Россию» прошел сегодня в Нижнем Новгороде. Традиционная благотворительная акция «День белого цветка» состоится в Нижнем Новгороде 12 сентября. О погоде на ближайшие дни узнаем из комментария начальника отдела метеопрогнозов Нижегородского гидрометцентра Ольги Макеевой. Подробнее о событиях. Сегодня, 11 сентября, Русская Православная Церковь отмечает усекновение главы святого пророка и крестителя Господня Иоанна Предтечи. В этот день соблюдается строгий пост. В этот же день отмечается Всероссийский день трезвости. Дата его проведения выбрана не случайно, ведь святой Иоанн Предтеча был обезглавлен царем Иродом во время пьяного пира. Отметим, что впервые праздник День трезвости был установлен Святейшим Правительствующим Синодом в 1913 году, а на следующий год было принято решение проводить его ежегодно. В России в этот день закрывались винные лавки и прекращалась продажа алкогольных напитков. В советское время традиция отмечать День трезвости была прервана, но спустя 100 лет, в 2014 году, Священный Синод Русской Православной Церкви возобновил традицию празднования. Святейший Патриарх Московский и вся Руси Кирилл выступил сегодня с обращением по случаю Всероссийского Дня трезвости. Представитель Русской Православной Церкви отметил, что Церковь установила День трезвости в нынешний праздник в напоминание о необходимости бодрствовать и молиться, чтобы не впасть в искушение. «Дабы, вняв звучавшему сегодня евангельскому чтению, каждый встал на путь борьбы со своими слабостями и пороками». Святейший Патриарх Кирилл также отметил, что трезвение касается не только употребления хмельных напитков, но и любых зависимостей. Человек, не способный оторваться от смартфона или компьютерной игры, тоже находится в плену пагубных привязанностей и привычек и нуждается в укреплении воли. Сегодня, в праздник усекновения главы святого пророка и крестителя Господня Иоанна Предтечи, по благословению митрополита Нижегородского Арзамасского Георгия в Нижнем Новгороде состоялся традиционный крестный ход «За жизнь и трезвую Россию», приуроченный к Всероссийскому дню трезвости. Корреспондент «Радиообраз» Ольга Ковалева с места события.
1: Крестный ход «За жизнь и трезвую Россию» собрал много людей. Он приурочен ко Всероссийскому дню трезвости. Ход отправился от церкви в честь введения во храм Пресвятой Богородицы на Большой Покровской. Здесь, перед его началом, епископ Балахнинский Илья совершил божественную литургию и молебен. Впереди крестного хода икона Божией Матери «Неупиваемая чаша», перед которой все помолились перед отправлением. Многие к ней приложились. Участники крестного хода проследовали через площадь Минина и Пожарского, Кремль, храм Рождества Иоанна Предтечи, улицу Рождественскую, Благовещенскому монастырю. В крестном ходе «За жизнь и трезвую Россию» поучаствовали люди со всех благочиний Нижегородской епархии. Некоторые пришли с семьями. Были и те, кто не понаслышке знаком с трудностями, связанными с зависимостью, и те, кто стремится сохранять трезвый образ жизни и предупредить возможные проблемы. Ольга Ковалева, служба информации, «Радио Образ».
0: В Нижнем Новгороде 12 сентября пройдет традиционная благотворительная акция «День белого цветка». Акция содействует возрождению благотворительной традиции императорского дома Романовых. Начало ее проведению в России было положено 115 лет назад. Мероприятие организовано Фондом содействия возрождению традиции милосердия и благотворительности Елизаветинско-Сергиевское просветительское общество при поддержке правительства Нижегородской области. День белого цветка будет проходить на площадке Нижегородской филармонии имени Ростроповича в Нижегородском Кремле. В 11 часов утра там состоится открытие благотворительной акции «День белого цветка». Затем откроются две тематические стендовые выставки. В полдень на сцене концертного зала начнется премьера поэтории «Белый цветок». В музыкально-театральном сочинении рассказывается об истории благотворительной традиции в современном театральном и мультимедийном форматах. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. В постановке примут участие ведущие коллективы и солисты Нижнего Новгорода, Нижегородский русский народный оркестр имени Кузнецова, камерный хор «Нижний Новгород», ансамбль народной песни и танца «Любава», солисты Нижегородского театра оперы и балета имени Пушкина, актеры Нижегородского театра «Комедия». Вход на поэторию по предварительной регистрации. С подробной информацией можно ознакомиться на сайте Министерства культуры Нижегородской области. И в завершении выпуска о погоде на ближайшие выходные на следующую неделю расскажет начальник отдела метеопрогнозов Нижегородского гидрометцентра Ольга Макеева.
1: В субботу, 12 сентября, на погоду будут влиять атмосферные фронты атлантического циклона, смещающегося на Северный Урал. Пройдут кратковременные дожди, температура при западном ветре ночью 9-12, днем 14-18 градусов. С 13 по 18 сентября, по предварительным расчетам, на фоне повышенного атмосферного давления, небольшие дожди прогнозируются только в отдельных районах. Температурный фон будет всего на градус теплее обычного. В темное время суток около плюс 10, днем колебания от 16 до 20 градусов.
0: Мы благодарим начальника отдела метеопрогнозов Нижегородского гидрометцентра Ольгу Макееву за полезную информацию. Коротко о текущей погоде. В Нижнем Новгороде сейчас плюс 18 градусов, атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 66%, ветер юго-восточный 3 метра в секунду. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Виктор.

0: эфире «Радио Образ».
1: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную спортивную площадку – решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте golosza.ru.

0: Радио «Образ» представляет проект «Лекторий».
1: Предлагаем вашему вниманию аудиоверсию цикла лекций профессора Александра Николаевича Ужанкова.
0: Цикл лекций «Духовные основы русской литературы». «Русское летописание» и «Страшный суд». Повесть временных лет.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы с вами продолжаем цикл лекций «Духовные основы русской литературы». И сегодня мы с вами поговорим о летописании. Я сегодняшнюю лекцию назвал «Русское летописание и страшный суд». Но, конечно же, мы прежде всего будем говорить о повести временных лет. Так вот, когда же настанет суден день? Когда же будет страшный суд? Понятно, что здесь тоже должны быть какие-то предзнаменования. И в XIII веке нашествие монголо-татар воспринималось как, собственно, нашествие некого Гога и Магога, заточенных царем Гедеоном в недоступных горах и пробившегося попустительством Божьим на свободу перед концом света. Вот цитирую. «Того же лета, явившийся языцей, то есть народ, их же никто добре не ясно не весть, кто суть и отколе из Идоша, и что язык их, и от которого племени суть, и что вера их, и зовут их татары». Они же, Мефодий Потарский, епископ свидетельствует, яко суть и шли из пустыни Етриевски, между, на которой находится между Востоком и Севером, так и Мефодий рече, яко к скончанию времен явися тем. То есть они явились перед кончанием времен. Я же загнал Гедеон и попленял всю землю от Востока до Евфрата и от Тигра до Эпонтийского моря. Если есть пророчество, что Гог и Магог перед концом света выйдут, ну вот, собственно, вот кто такие татары и кто такие монголы. Монголы вообще, так сказать, в помине не знали. Но это понятно, что те самые, ну вот люди, которые были заточены Гедеона где-то за железными вратами, Дербент у нас назывался, то есть вот где-то за Кавказскими горами, ну вот, собственно, они оттуда же пришли, с Востока. Ну, изведены они были Богом. Наказание погрязшим в грехах народам, цитирую, за умножение беззаконий наших попусти Бог поганый, не аки милуй их, то есть не будучи на их стороне, но нас наказывая, дабы стягнулись от злых дел, то есть от дел своих грешных отошли. И сими казнями казнит нас Бог нахождением поганых, себу его, боток его, то есть это бич его, да, чтобы мы, стягнувшись, то есть чтобы мы встрепенулись, отошли от пути своего злого. Это лаврентьевская летопись в походе Батыя на Русь под 1237 годом. Так вот, когда же настанет суден день? Здесь мы должны вспомнить, что если через призму Священного Писания воспринималась история и, соответственно, количество лет, а православие – символическая религия, то, естественно, что подсказку искали в самой Библии. Вот в Библии ведь сказано, что у Господа Бога один день, как тысяча лет, а тысяча лет, как один день. Вот если Господь за семь дней сотворил мир, ну, точнее, за шесть сотворил, седьмой почил, седмица или неделя, то, что не делится, вот неделимое, семь. Стало быть, мир простоит семь тысяч лет. Восьмой век – это будущий век жизни тленная, как говорил и Иларион в Слове Законе Благодати. То есть мир простоит 7 тысяч лет от сотворения и до страшного суда. Чтобы перевести привычное для нас летоисчисление от Рождества Христова, нужно отнять так называемую Александрийскую эру. Там несколько эр было, но вот на Руси чаще всего пользовалась Александрийская эра. Это значит, нужно отнять по 1508 лет и получаем 1492 год. То есть конец 15 века, вот когда ожидался конец света. И что любопытно, в одном из летописных сводов, в общем-то, это было сказано, что здесь трус, здесь мрак, здесь чаем пришествия Христова. И в одной из пасхалей, здесь нужно заметить, что Пасха ведь подвижный праздник, и перечень пасхалей, под каким годом будет, расчет пасхалей был принят на Руси, ну, вместе с христианством, по сути дела. И пасхалей были рассчитаны тоже до семитичного года. И в одной из пасхалей пишется, «Здесь страх, здесь скорбь, аки в распятии Христова сей круг бысть, сие лето, и, наконец, явися, в нем же чаем всемирное твое пришествие». Твое с большой буквы, то есть обращение к Спасителю. То есть ожидаем пришествия в семитичном году. И получается так, что когда в Киево-Печерском монастыре в XI веке зарождалось русское летописание, пасхалии были, как я уже сказал, рассчитаны до семитичного года, то есть до 1492. И тогда был известен и перечень временных лет, они уже заканчивали метичным годом, то и летопись изначально в хронологической основе имела временной и временный предел, то есть 1492 год. Поэтому всем христианам конец мира и воспринимался как самое реальное конец 15 века, время второго пришествия Христа и страшного суда. К нему и готовились. Поэтому мы и находим объяснение, почему древнерусская летопись заканчивается вот до 1492 года. В конце 15 века общерусское летописание завершится. Да, оно потом возродится уже как светское. Иван Грозный даже попытается его возродить и даже будет сам редактировать летопись. Но это вот как раз попытка реанимировать то, что уже ушло. Потому что в начале 16 века уже появятся те самые вот хронографы, которые были известны в Византии. Правда, летописи уйдут на периферию. Вот, скажем, в монастырях, в провинциях, в отдаленных княжествах, да, они будут еще вестись, но это не будет вообще русское летописание, это уже будет местные летописи. И вот тогда мы уже подходим к осмыслению русскими летописями тех событий, о которых они повествуют. Для конца 15 века понятно, что самым сильным таким событием это было падение Константинополя, поскольку Константинополь – это Второй Рим, оплот православия. Если он падает, то это, пожалуй, самое такое сильное предвозвещение конца времен. Правда, тут есть одно весьма существенное обстоятельство. Падение Константинополя на Руси воспринималось как отхождение от православия. То есть мы знаем Ферраро-Флорентийский собор 1437-39 годов. Русские тоже принимали участие. Более того, даже можно сказать, на деньги русских, потому что там 100 подвод со всяким добром было отправлено во Флоренцию, где проводил сначала Феррари, потом во Флоренции, отсюда Флорентийский собор. И, как вы знаете, там была провозглашена уния. То есть Константинопольский патриарх подписал унию с Папой Римским, объединение двух вот церквей, западной и восточной, католической и православной, но под эгидой Папы Римского. Митрополит Грек, который недавно был поставлен на Русь, Исидор, подписал этот документ, эту унию.

признал эту унию, провозглашает автокефалию, то есть самоуправление. Они подчеркивают, что мы не отделяемся от Константинопольского патриархата, но пока там неблагочестивый патриарх, мы ничего общего с Константинополем и патриархом иметь не будем. И вот это вот автокефалия, 1448 год, а затем падение Константинополя, и, собственно, русские поняли, что падение Константинополя – это ему наказание за то, что они отошли от православной веры. И здесь мы должны с вами теперь вспомнить, что русская идея, которая была провозглашена в Сомове о законе и благодати, это хранение православия до страшного суда. Вот Константинополь не сохранил. Значит, вот теперь выходит новый народ, как, собственно, в слове «законе и благодати» РБ написано, но новый народ – это русский народ. И вот тут, конечно же, теперь очень важно посмотреть на русские летописи как действительно некие такие промыслительные тексты, которые пытаются осознать русскую историю через призму Священного Писания. И вот тогда мы можем так сказать, что если слово «законе и благодати» – это богословское, теоретическое творение, то летописи – это уже, можно сказать, практическое. Скажем, примеры или осмысление уже на примерах того, что было изложено в слове «законе благодати». И вот здесь нужно посмотреть, как строится, собственно, русская летопись. С чего она начинается? Начинается от потопа, и в ней говорится: «По потопе три сына Ноя разделили землю – Сим, Хам и Иафет. Симу достались восточные страны, Хаму – Яся, полуденные страны, а Фет уже Яшася, полуночные страны и западные». Ну и перечисляются реки в том числе. Десна, Припять, Двина, Волхов и Волга. Совершенно очевидно, что мы живем в земле Иафета. Это для нас очень важно. Поскольку нужно было показать связь вот этого нового народа, русского народа, да, с библейским народом. Значит, восточнославяне получается так, что это потомки Иафета, праведного. Это я хочу подчеркнуть. Так вот, перечисляет народы летописец, которые живут в этой иафетовой части. Цитирую: «В афетовой же части сидят Русь, Чудь и все языцы». Слово «язык», оно, в общем-то, интересное. Язык – это и народ, язык – и это средство общения этого народа. Так вот, какие? Смотрите. «Сидит Русь, варягов нету». Хочу это подчеркнуть особо. «Чудь и все языцы. Меря, Мурома, Весь, Мордва, Заволочская Чудь, Пермь, Печоря, Ям, Угра, Литва, Ляхове же и Прусы, Чудь присидять по морю Варяжскому, и по сему же морю сидят варязи». Ну, может быть, поэтому и море Варяжское, потому что сидят варяги. Летописец объяснил появление на исторической арене нового народа Руси, географически поместил его среди европейских народов, и далее приводит языковую, речевую идентификацию Руси. По разрушению Вавилонского столпа, разделение народов и языков, ну, так сказать, как речи, потомки Иафета, цитирую: «Прияша, Запад и полуночные страны. От сих же 72 и бысть язык славенск от племени Иафета. По множеству же племенах сели суть Словения по Дунаям, где ныне земля угорская и болгарская. А тех славен разъедошися по земле и прозвавшися имены своими, где сядши, на котором место. Вот славяне пришли седаша по Днепру и нарекошися поляне, а друзей – древляне, за не седоша в лесах. Словении же седоша около озера Ильменя, и прозваша за своим именем, и сделаша град, и нарекоша Новгород, а друзи седоша по Десне, по Семе, по Суле, и нарекоша со север. Итак, разъедеся славянский язык, тем же и грамота прозваша славянская». Грамота – это, в общем-то, как речь в данном случае. Ну, опять же таки, обратите внимание, здесь нет варягов. Словения есть, Русь есть, но нет варягов. Согласно вот этой космографической теории летописца, славянский народ расселился на восток, да, сначала восточнославянским племенам, и хотя племена были разные, сохранилось языковое, то есть родовое единство, поскольку общая была грамота славянская. Цитирую: «Себа токма славянский язык в Руси». Смотрите, в Руси славянский язык. «Поляне, древляне, новгородцы, палачане, дриговичи, севербужане, занеси доша по Богу, и волыняне». И здесь вот языцы уже дают дань Руси. Чудь, Меря, Весь, Мурома, Черемис, Мордва, Пермь, Печора и так далее, и так далее. Все же суть языцы, имущие от колена Иафетовой, живут в странах полуночных. Так что, что мне здесь важно? Что вот есть некий народ, Русь, который происходит из колена Иафетова. Стало быть, библейский народ, Русь. Я хочу на что обратить внимание, что
летопись строится по принципу Библии.

То есть нужно показать происхождение целого народа. И ей, этой Руси, противопоставлены иные языцы. Еще приведу одну цитату. «Бе един язык славянск». То есть речь была славянская. И род, наверное. «Славяне же сидях у Подонаема, их же прияше угры, моравы, чести и поляне, еже ныне зовомы Русь, сим же бы первое переложим книги Морави, и прозвавшаяся грамота славянская». Ну, здесь уже вспоминается Кирилл и Мефодий. «И грамота бысть и в Руси, и в Болгарах Дунайских». Это славянская грамота, уже как речь, да, и в Руси, и в Болгарах. Общность славян и Руси подчеркивается и одним их христианским учителем, апостолом Павлом. Цитирую. «Поскольку славянскую языку учитель есть Павел, то есть славянскому народу, от него же и от этого языка, то есть от этого же племени, и мы есть Мрусь, тем же и нам Руси учитель есть апостол Павел. Понеже учил есть язык славянский». То есть вот всех, да, славян учил. «И поставил епископа, наместника по себе Андроника славянскому языку». Ну, то есть вот народу. «А славянский язык и русский одно есть», замечает летописец. А теперь летописец вроде бы перечеркивает все, что до этого было сказано. «Вот варяг бы прозвавшийся Русью, а первые беше славяне, а щей поляне звахуся, но славянская речь бе. Полянами же прозвавши были, за ней в поле сидяку, а язык славянский един». Что мы видим? Славянский язык и русский один есть, то есть один народ. Что славянский, что Русь. «А варяг прозвавшийся Русью». Почему же «от варяг прозвавшийся Русью»? Пока оставим в сторонке, а дальше читаем. «Но сначала были славяне. В поле сидели, поэтому полянами звались, но славянская речь была, славянский язык. У варягов совсем другая речь, чем в Руси. Ну, это скандинавы. Так а почему же от варяг прозвавшийся Русью?» И вот тут мы с вами и должны вспомнить ту самую нормандскую теорию, что, дескать, призвали новгородцы к себе варягов. Получается так, что вот этот концепт «Русь» для древнерусского летописца имел и более древнее, и более мелкое и широкое значение, нежели славяне. То есть и так можно их выставить в следующей последовательности. Русь, как библейская Русь, славяне, восточнославянские племена. То есть Русь воспринимается как библейский народ, потомки Иофета. Это очень важно. Но вот тут интересно, что, смотрите, варяги сидели по Варяжскому морю, а греки называли Черное море Понтийским морем, но это же было еще и Русское море. Значит, получается так, что варяги – это Варяжское море, а Русь – это Русское море. Это не одно и то же. И еще, мы же во многом опираемся на те источники, которые были в Византии. В Византии в IX веке византийцы воспринимали Русь как некий таинственный народ, отождествляя его с библейским народом Рос, упоминаемым в Апокалипсисе. У греков еще более, чем у нас, было эсхатологическое сознание. Но можно собрать огромную книгу предсказаний, как должен пасть Константинополь. И вот в одном из мест в греческом летописании как раз и есть пророчество о народе Рос. Исследующий этот вопрос Сюзюмов пишет, цитирую, «В греческом

0: перборийскими
1: учителя Алексея Московского. К территории монастыря примыкает духовная семинария. Ну а кроме того, вниманию паломников – Вознесенский Печерский мужской монастырь. Древняя обитель, которая зародилась изначально еще в XIV веке. Там много святынь. Рака с мощами Киево-Печерских чудотворцев. Ковчег с мощами святого праведного Семена Верхотурского и его икона. Икона блаженной Матроны Московской и ковчег с частицей ее мощи. Списки чудотворных икон Божией Матери – Феодоровская, Печерская, Аранская, Неупиваемая Чаша, Всецарица. Икона святого великомученика Пантелеймона с частицей мощей. Православный экскурсовод познакомит вас с интересными местами, проведет обзорную экскурсию по городу. Подробная информация о поездках на сайте паломнического центра паломник.nne.ru, в группе паломнического центра ВКонтакте и по телефонам 274-64-77, 274-68-11 и 274-68-17. О других святых местах, храмах, монастырях и жемчужинах православной русской земли, к которым могут прикоснуться нижегородские паломники, в наших следующих выпусках.
2: По святым местам.

0: эфире «Радио Образ».
1: Что за роскошь, что за смысл? Какой толк в каждой поговорке нашей? Что за золото? Говорил Александр Сергеевич Пушкин. В передаче «Вековая мудрость в одной строке» вас ждут пословицы о России, о столице нашей Родины, о русском мире и русском характере. Никогда Россия ермань не носила. Кто в Москве побывал, тот всю Русь повидал. На Руси святой каждый кустик свой. Пословицы и поговорки не случайно называют кладезем многовековой мудрости нашего народа. В этих малых жанрах фольклора огромный опыт множества поколений. Проверяйте себя на знание русских пословиц вместе с ведущими программы, заслуженным артистом России Владимиром Ганиным и Анастасией Шохиной.
0: Вековая мудрость в одной строке. Радио «Образ». Арзамас 104.2 FM. Саров 92.2 FM. Павлово 106.7 FM. Выкса 95.8 FM. Нижний Новгород 98.0 FM.
2: Вопрос священнику.
3: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. С нами сегодня протоиерей Николай Алясов. Батюшка, здравствуйте, благословите.
4: Бог благословит, доброго здоровья всем нам.
3: Батюшка, вопрос от Таисии. В прошлом году я в пост читала псалтырь, а потом сильно болела. Знакомая инокиня сказала, что нельзя читать псалтырь без благословения. Так ли это?
4: Вы знаете, хороший и достаточно уместный вопрос. Вот если сейчас... Вы знаете мою традицию, я очень часто перевожу в плоскость мирскую наши духовные
3: темы.
4: Это
3: нам понятнее.
4: Да, они, конечно, близки для всех нас. Вот если вам сейчас кто-то из ваших подруг или друзей скажет, есть такой замечательный препарат, антибиотик там или еще что-то, да, и вот вы возьмете этот замечательный препарат и начнете его принимать, как вы считаете, он вам будет полезен? Я думаю, что нет, я сразу предвосхищаю ваш ответ. По той самой простой причине, что каждому препарату нужны показания. Показания специалиста, который определяет у вас тот или иной вопрос, проблему. То же самое, в принципе, касается и духовной жизни человека. Есть добрая, выверенная веками традиция, когда человек не сам себе назначает правила, какие-то молитвословия и так далее. Он советуется либо с духовником, если таково имеется у человека, либо с приходским батюшкой, со священником, с тем, чтобы как-то получить и благословение, и в то же время разъяснение об этой работе. Смотрите, какая вещь. Вот лично мне очень часто приходится это объяснять своим прихожанам. Прихожанам говоришь следующее. Вот вы, допустим, сами болеете и пытаетесь, ну, условно говоря, сравню с таким моментом. Один человек на костылях ходит, и другого он хочет на костылях поддержать. У него это получится? Очень плохо. Поэтому, если, например, кто-то берется читать за кого-то псалтирь, какие-то акафисты и прочее, я сразу говорю, а вы когда исповедовались? А вы когда причащались? А вы вообще утренние и вечерние правила совершаете? Да нет, утренние и вечерние мы не совершаем, отче наш. А вот это вот акафист мы читаем там за свекровь, там за невестку, за зять и прочее. Стоп. Так вы перед тем, как делать какие-то глобальные вещи, вы начните с малого, но нужного. Утром, вечером помолились, сходили на исповедь, причастились и так далее. А потом уже, посоветовавшись с священником, берете на себя подвиг, кого-то вымаливать, как у нас на Руси это говорят, за кого-то читать. Поэтому, исходя из того, что вот мы сегодня слышим в вопросе, можно подытожить. Во-первых, человек болеет не от того, что он читал с благословением,
3: да,
4: или без
3: вопрос.
4: Благословения болезни, это просто болезнь. А вот на самом деле, то, что человек заболел, слава Богу, что он посоветовался об этом и пришел к правильному, так сказать, подходу, что действительно такие вещи нужно делать с советом, с благословением. И дай Бог, чтобы у нас впредь было это именно так.
3: Батюшка, то есть даже наша традиция, когда мы за упокой читаем 40 дней, это тоже делается с благословения?
4: Ну, вот еще раз, давайте рассмотрим с другой стороны ситуацию. Мы же не знаем, о ком мы читаем псалтирь, в каком духовном состоянии находился человек, да? И вот если мы себе представим такую модель, подчеркиваю это, мы себе только модель представляем, мы не знаем в полной мере, как это все происходит. Но представьте себе, человек жил между небом и землей. У нас есть разные такие пословицы, не богу свечку и так далее там стоит. И вот вы начинаете за этого человека молиться. Это хорошо, это проявление нашей христианской любви. Но давайте я вам задам вопрос. А куда начнут те силы зла, которые, я скажу так, работали с человеком на протяжении его земной жизни, с которым человек не боролся, может быть, даже, да? Куда они будут уходить по вашим молитвам, простите? Кому они будут мстить, с кем они начнут работать? Не с вами случайно? С теми, кто пытается душу-то у них забрать. А вы к этому будете готовы, если вы сами-то живете не по-христиански, если вы сами, не, опять-таки повторюсь, не регулярно молитесь, не регулярно исповедуетесь, не регулярно причастись? А где возьмете эту силу, если вы не с Богом, чтобы бороться со всем этим злом, которое намного сильнее вас? Где вы возьмете эту силу? Простите меня, я не хочу переводить в плоскость вот этих каких-то силовых нагрузок, наш ответ.
3: Да, да.
4: Но тем не менее.
3: Так сразу понятно. Так сразу понятна ответственность.
4: Один дьявол, как сказал батюшка Серафим, может одним своим когтем землю перевернуть. Вы понимаете, а если человек жил, у него мог быть дьявол, который сребролюбие с ним занимался, да? Мог быть дьявол, который его к алкоголю подтаскивал, как его сегодня называют, зеленый змей. Мог быть дьявол осуждения, мог быть дьявол еще каких-то страстей человеческих, их же никто не отменял. Куда они все пойдут, с кем они будут работать, на кого они набросятся? Вот и думайте, делайте выводы.
3: А когда я спрашиваю у вас, зная немножко мою психику, да, мое поведение, мое молитвенное, скажем так...
4: Барахтанье.
3: Барахтанье, да, спасибо. То есть вы можете определить, по силам мне это или не по силам.
4: Ну, я, наверное, задам сколько-то вопросов уточняющих, и только после этого буду рекомендовать. Либо начинайте сначала с одного. Вот я говорю некоторым женщинам, если вы мне обещаете, что вы будете утром, вечером раз в месяц причащаться, да, обещаю, тогда давайте читайте за своего там сына, зятя пьющих и так далее. А если вы не будете этим заниматься, я вам не благословляю. Если вы делаете, то уже без благословения моего. Конечно, а как по-другому?
3: Спасибо, батюшка. Мы очень нуждаемся в ваших рекомендациях.
4: Дай Бог.
3: Сегодня с нами был протоиерей Николай Алясов.
5: Подожди еще спать.

0: Церковное слово.
1: Истесанно, истесанный.
2: Истесанно, истесанный, обточенный, полированный. Пример из книги Иезекииля.
1: И имеют ограждение мало, истесано, на длань внутрь уду окрест, вверху же трапезы покров, еже покрывайтеся им от дождя и зноя. И крюки в одну ладонь приделаны были к стенам здания кругом, а на столах клали жертвенное мясо.
2: Итак, истесанный означает обточенный, полированный.

0: Святые земли русской.
1: Святые, благочестивые христиане, за свои духовные подвиги канонизированные и прославленные Церковью. Верующие обращаются к ним о помощи и молитвах перед Богом. Некоторые святые особенно почитаемы, их о заступничестве просят чаще других. Потому что святые – это люди с чистым сердцем, которые своей праведной жизнью снискали у Бога благодать и дар помогать живущим на земле. О великих русских святых в нашей программе.
0: Преподобные Антоний и Феодосий Печерские.
1: Основатель Киево-Печерской лавры Антоний родился в 983 году неподалеку от Чернигова, в местечке Любичи. Еще молодым человеком Антоний отправился странствовать. Он побывал на Святой Земле, затем оказался в Греции. На Афоне Антоний принял монашеский постриг. Через некоторое время игумен Афонского монастыря призвал Антония и благословил его вернуться на родину. Оказавшись на русской земле, Антоний начал обходить монастыри Киева. Однако нигде не мог найти такой строгой жизни, которая была на Афоне. На одном из киевских холмов в лесу Антоний увидел пещеру. Подвижник поселился в ней и стал проводить время в молитве, трудах и посте. Постепенно об Антонии узнали люди. Некоторые стали проситься к нему на жительство. Первым учеником Антония стал некто Никон, вторым – Феодосий из Курска. С ранних лет Феодосий решил посвятить свою жизнь служению Богу. Он оставил свой дом и пришел в послушники к Антонию. Когда число учеников возросло до 12, Антоний удалился на соседнюю гору, вырыл себе новую пещеру и жил в затворе. Но и там вскоре стали селиться новые ученики Антония. Так в Киево-Печерском монастыре возникли ближние и дальние пещеры. Ученик Феодосий остался на прежнем месте. Скоро братья избрала Феодосия в игумена обители. За святую жизнь Антоний получил от Бога дар видеть будущее и творить чудеса. Подвижник исцелял больных, предсказал Антоний и поражение русских войск в битве с половцами. Мощи преподобного Антония до сих пор остаются под спудом Киево-Печерского монастыря. Они скрыты, а мощи святого Феодосия были обретены еще его учеником, святым Нестором Летописцем. Основанная преподобным Антонием Киево-Печерская лавра сделалась образцом для других монастырей. Обитель имела великое значение для развития русской церкви. Из ее стен выходили знаменитые архипастыри, ревностные проповедники веры и замечательные писатели. Особенно известны святые Леонтий и Исаия, епископ ростовский Нифонт, епископ новгородский преподобный Кукша, просветитель Вятичий и писатели преподобные Нестор Летописец и Симон. Долгое время в обители располагались светские заведения. Только в 1989 году монастырь, основанный Сергием и Германом Влаамскими, был восстановлен. Имя этого святого хорошо знакомо нам из школьного курса по истории.
0: Святые земли русской.

0: Осыпайтесь, листья, позабыв о лете. На коне рысистом мчит осенний ветер. Из-за синего моря издалека скачет, о родном просторе стосковался, значит. В тонкие лозины, как в свирели свищет, возвратясь с чужбины, словно что-то ищет. Прискакал в деревню, там покой нарушив, посшибал с деревьев яблоки да груши. Засвистит да гикнет, звякнет звонкой сбруей, льются с веток гибких золотые струи. Осыпайтесь, листья, позабыв о лете, на коне рысистом мчит осенний ветер. Асен Босев.
1: Радиообраз. Прогноз погоды.
2: Завтра, 12 сентября, в южной части региона будет облачная погода, возможен небольшой дождь. Столбики термометров покажут днем плюс 17 градусов, ветер западный 2 метра в секунду. На севере области также ожидается облачная погода, возможен дождь. Температура воздуха днем плюс 14 градусов, ветер западный 2 метра в секунду. Завтра, 12 сентября, в Нижнем Новгороде синоптики прогнозируют облачную погоду. Местами возможен небольшой дождь. Днем столбики термометров покажут плюс 15 градусов, ветер северо-западный 2 метра в секунду, атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба. В студии был Виктор Петров с прогнозом погоды.
3: Отремонтировать дороги? Благоустроить сквер для прогулок с детьми? Установить современную спортивную площадку? Решать именно вам! Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте golosza.ru.

0: 60 от 19 февраля 2019 года выдано Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу.
1: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: В эфире «Радиообраз».

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Боже, милостив будем мне грешному. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истинной, иже везде сей и вся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселистинный, и очистенный от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же иси на небесех, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Боже вечный и Царю всякого создания, сподобивай мне даже в час и доспети, прости мне грехи, я же сотворив все день делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренную мою душу от всякой скверной плоти и духа, и дашь мне, Господи, в ночи сей сон прийти в мире, да восстав от смиренного ми ложа, благоугожду Пресвятому имени Твоему во сяне живота моего, и поперу борющие мне враги плотские и бесплотные, и избави меня, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих меня и похоти лукавых, яко Твое есть царство и сила и слава, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слова Отче и Сам Совершенцы Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отлучайся меня, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырь Твоих овец, не предашь мне крамоле змеине, и желание сатанину не остави меня, яко семя тлива мне есть. Ты, убо Господи, Боже поклоняемый, Царю Святый Иисусе Христе, спящим я сохрани немерцающим светом, Духом Твоим Святым, им же осветились и Твои ученики. Дашь, Господи, и мне, недостойному рабу Твоему, спасение Твое на ложе моем. Просвети ум мой светом разума Святого Евангелия Твоего, душу любови креста Твоего, сердце чистотою словесия Твоего, тело мое Твоей страстью и бесстрастную, мысль мою Твоим смирением сохрани, и воздвигни меня во время подобно на Твое словословие, яко препрославленный си, с обезначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом, во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, Утешителю души истины, умилосердися и помилуй меня грешного раба Твоего, и отпусти мне недостойному, и прости вся елико те согреших днесь, яко человек, паче же и не яко человек, но и горе и скота, вольные мои грехи и невольные, ведомые и неведомые, я же от юности и от науки злы, и я же суть от наглества и уныния, аще именем Твоим клягся, или похулих я в помышлении моим, или кого угорих, или о клеветах, кого гнева моим, или о печалях, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ прииди ко мне и презрех его, или брата моего печалях, или свадих, или кого судих, или развеличахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве умой о лукавстве мира сего подвижися, или развращение по мысли, или объедохся, или опихся, или без ума смеявся, или лукавое по мысли, или добротую чуждую видев, и тою уязвлен бы к сердцем, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеявся, моя же суть бесчисленное согрешение, или о молитве не ради их, или иначе то садей их лукавые не помню, табы вся и большая сих садей их, помилуй меня творчим и владыка унылого и недостойного раба Твоего, и остави меня, и отпусти, и прости меня, яко благо человека любит, да с миром лягу, усну и почию блудный, грешный и окаянный ас, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое, с Отцем и Единородным Его Сыном, ныне и присно, и во веки. Аминь.
Что тебе принесу или что тебе воздам, великодаровитый бессмертный царю, щедрый и человеколюбчий Господи, я клянящийся мене на твои угождения, и ничтоже благосотворша, привелися наконец мимошедшего дне сего, обращение и спасение души моей строя, милости к нему грешному и обнаженному всякого дела блага, восстави падшую мою душу, осквернившуюся в безмерных согрешениях, и отыми от меня весь помысл лукавый, видимого сего жития. Прости мое согрешение, едини безгрешни, я же те согреши их все день, ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами. Ты сам покрывай, сохрани меня от всякого сопротивного обстояния божественную твоей властью и неизреченным человеколюбием и силою. Очисти, Боже, очисти множество грехов моих, благоволи, Господи, избавите меня от сети лукавого, и спаси страстную мою душу, и осени меня светом лица Твоего, и когда приедешь и во славе, и неосужденно ныне сном уснуть и сотвори, и без мечтаний, и не смущен помысл раба Твоего соблюди, и всю сатанину деятель отжени от меня и просвети ми разумные очи сердечные, да не усну в смерть, и посли ми ангела мирно, хранителя и наставника души и телу моему, да избавит меня от враг моих, да восстав содра моего, принесу тебе благодарственные мольбы. Ей, Господи, услыши меня грешного и убогого раба Твоего, изволением и совестью, дарами и восставши слове всем Твоим поучитеся, и уныние и бесовское далече от меня отгнанно быть и сотвори Твоими ангелы. Да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю Пречистую Богородицу Марию, юже далеси нам грешным заступление, и приими сию молящуюся саны, вембо яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знамением, и всех святых Твоих ради убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе Боже наш, яко свят еси и препрославлен во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согреших во дни сем словом, делом и помышлением, яко благо человека любит спрости ми, мирен сон и безмятежен даруми, ангела Твоего хранителя пасли, покрывающий и соблюдающими от всякого зла, яко Ты еси хранитель душам и телесем нашим, и Тебе славу высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, в Него же вера в охом, и Его же имя паче всякого имени призываем, дашь нам ко сну отходящим, о славу души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и темной сласти кроме, устави стремление страстей, угаси рожение и восстание телесного, дашь нам целомудренне пожить и дела и словесы, да добродетельное жительство восприемлюще, обетованных не отпадем благих Твоих, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости меня, Господи, избави меня всякого неведения и забвения, и малодушия, и окамененного нечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце, и же помрачи лукавое похотение, Господи, осьяко человек согреших, Ты же, яко Бог, щедро помилуй меня, видя мощь души моей я. Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое. Господи Иисусе Христе, напиши мя раба Твоего в книзе животней и даруй конец благий. Господи Боже мой, аще ничтоже благо сотворих пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положите начало благое. Господи, окропи в сердце моем росу благодати Твоей я. Господи, небесе и земли, помяни меня грешного раба Твоего, студного и нечистого во царстве Твоем. Аминь. Господи, в покаянии приими меня. Господи, не остави меня. Господи, не веди меня в напасть. Господи, дашь мне мысль благу. Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление. Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих. Господи, дашь мне смирение, целомудрие и послушание. Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость. Господи, всели мне корень благих, страх Твой в сердце мое. Господи, сподоби меня любите Тебя от всея души моей я, и помышление, и творите во всем волю Твою. Господи, покрый меня от человек некоторых и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи. Господи, веси, яко творишь, яко же Ты волишь, да будет воля Твоя и во мне грешним, яко благословен еси, во веки. Аминь.
Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матери Твоей и бесплотных Твоих ангел, пророка же и Претечи и Крестителя Твоего, Богоглаголев же апостол, светлых и добропобедных мученик, преподобных и богоносных отец и всех святых, молитвами избави меня настоящего обстояния бесовского, ей, Господи мой и Творче, не хотяй смерти грешного, но якоже обратитесь и живы будьте ему, дашьте мне обращение окаянному и недостойному, изми меня от уст пагубного змея, зияющего пожреть меня и свести его от жива. Ей, Господи мой, утешение мое, иже меня ради окаянного в тленную плоть оболкися, исторгни меня от окаянства и утешения подашь души моей каяний, сади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавые деяния, и получите блаженство Твое, на Тя Бог, Господи, уповах, спаси меня. К Тебе, причисти Божьей Матери, а с окаянной припадая молюся, весе Царице, яко беспрестанно согрешаю и прогневляю Сына Твоего и Бога моего, и многожды ощекаюся, ложь пред Богом обретаюся и каюся трепеща, неужели Господь поразит меня? И по часе паки таюзе творю, ведущийся я владычица моей госпожи Богородицы, молю, да помилуешь и да укрепиши, и благая творите да подаси ми, весь ибо владычица моей Богородицы, яко отнюдь имя в ненависти злая мои дела, и всею мыслью люблю закон Бога моего, но не вем, госпожи пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю, не попущай пречистая воле моей совершатися неугодно бо есть, но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да меня спасет и вразумит и подаст благодать Святого Духа, дабы хас от сели пристал сквернодейство и прочее пожил бы в повелении Сына Твоего, ему же подобает всякая слава.

Благаго Царя Благая Мати, Пречистая и Благословенная Богородица Мария, милый Сына Твоего и Бога нашего, излей на страстную мою душу, и Твоими молитвами настави меня на деяние благое, да прочее время живота моего без порока приду, и Тобою рай да обрящу, Богородица Дева, единочистая и благословенная. Ангеле Христов, хранителю мой святый и покровителю души и тела моего, всями прости или косогреших во днешний день, и от всякого лукавства и противниками врага избави меня, да ни в коем же гресе прогневую Бога моего, но моли за меня грешного и недостойного раба Твоего, якогда достойный мне покажешь и благости, и милости, и все святые Троицы, и Матери Господа моего Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Сбранные вы, воде победительная, яко избавившись от злых, благодарственные и восписуем те раби Твои, Богородицы, но яко имущую державу непобедимую, от всяких нас бед свободи дозовем Ти. Радуйся, невеста неневестная, преславная и преснодева Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобою души наша. Все упования мои на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани меня под кровом Твоим. Богородица Дева, не презри меня грешного, требующего Твоей помощи и Твоего заступления, на Тя бо упова душа моя, и помилуй меня. Упование мое Отец, прибежище мое Сын, покров мой Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе. Владыка человеколюбче, неужели мне одр сей гроб будет? Или еще окаянную мою душу просветишь и днем, всеми гроб предлежит, всеми смерть предстоит. Суда Твоего, Господи, боюсь, и муки бесконечные, злое же творя не пристаю. Тебе, Господа, Бога моего, всегда прогневляю, и пречистую Твою Матерь, и вся небесная сила, и святого ангела-хранителя моего. Вему бы, Господи, яко недостойный есмь человеколюбия Твоего, но достойный есмь всякого осуждения и муки. Но, Господи, или хочу, или не хочу, спаси мя, аще бы праведника спасеши, ничтоже вели, и аще чистого помилуеши, ничтоже дивно, достойни бы суть милости Твоей я, но на мне грешнем удиви милость Твою, о всем яви человеколюбие Твое, да не одолеет моя злоба, Твои не изглагола ни благости и милосердию, и яко же хочешь и устрой о мне вещь. Просвети очи мои, Христе Боже, да никогда усну в смерть, да никогда речет враг мой, укрепися на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, заступник души моей, буди Боже, яко посреди хожду сети многих, избави меня от них и спаси меня, блажи, яко человеколюбец, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Преславную Божию Матерь и святых ангел святейшую, немолчно воспоим сердцем и усты Богородицу сию исповедующе, яко воистину родшую нам Бога воплощенно и молящуюся непрестанно о душах наших. Огради меня, Господи, силою честного и животворящего Твоего креста, и сохрани меня от всякого зла. Да воскреснет Бог и расточатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, яко исчезает дым да исчезнут, яко тает воск от лица огня, так и да погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знаменем и веселье глаголющих. Радуйся, пречестный и животворящий кресте Господень, прогоняй бесы силою на Тебе пропятого Господа нашего Иисуса Христа, вот шедшего и поправшего силу дьяволю, и даровавшего нам Тебе крест во честный на прогнании всякого супостата. О пречестный и животворящий кресте Господень, помогай мне со святой Госпожей Девою Богородицею и со всеми святыми вовеки. Аминь. Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешение наше, вольное и невольное, я же в слове и в деле, я же в ведении и неведении, я же во дни и в ночи, я же во уме и в помышлении, вся нам прости, яко благ и человеколюбец. Ненавидящих и обидящих нас прости, Господи, человеколюбче, благотворящим благосотвори, братьям и сродникам нашим даруй, я же ко спасению прошение и жизнь вечную, в немощих сущие посети и исцеление даруй, и же морю прави, путешествующим спутешествуй, служащим и милующим нас грехов оставления даруй, заповедавших нам недостойно молитесь о них, помилуй повелице Твоей милости, помяни, Господи, прежде усопших, отец и братьев наших, и упокой их, иди же пресвящает свет лица Твоего,
Помяни, Господи, братьей наших плененных и избави от всякого обстояния. Помяни, Господи, плодоносящих и доброделающих во святых Твоих церквах, и дашь нам яже ко спасению прошений и жизнь вечную. Помяни, Господи, нас, смиренных и грешных и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум святым разумом,

«Исповедую тебе, Господу Богу моему и Творцу, во святи Троице Единому, славимому и поклоняемому, Отцу и Сыну и Святому Духу, вся моя грехи, я же содеих во вся дни живота моего, и на всякий час, и в настоящее время».

Ненавистью, прикословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбытчеством, шелоимством, ревнованием, завистью, гневом, пометозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочие моими грехи, душевными вкупе и телесными, ими же Тебе, Бога моего и Творца прогневов, и ближнего моего о неправдовах, о сих жалею вина себе, Тебе, Богу моему, представляю, и имя Его лукаетеся. Точи, Господи Боже мой, помози мне, со слезами смиренно молю Тя, пришедшее же согрешение мое милосердием Твоим прости мне, и разреши от всех сих, я же из глаголов пред Тобою, яко благ и человеколюбец». Достойно есть яко воистину блажить Тя Богородицу Пресноблаженную и Пренепорочную и Матерь Бога нашего, честнейшую и херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Богослову родшую, сущую Богородицу Тя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Молитвами святых Отец наших, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас, аминь. В руце Твои, Господи Иисусе Христе Боже мой, предай.

Молитва о Святой Руси. Господи Боже сил, Боже спасение нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас, себо брани хотящие ополчившиеся на Святую Русь, чающие разделите и погубите единый народ ея. Восстани, Боже, в помощь людям Твоим, и подашь нам силою Твоею победу. Верным чадом Твоим, о единстве Русской Церкви ревнующим, поспешествуй, в духе братолюбия укрепи их и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов и ожесточении сердец ризу Твою, еже есть Церковь живаго Бога, и замыслы их не спровергни. Благодатью Твоею власти придержащие ко всякому благу настави и мудрости обогати. Войны и вся защитники Отечества нашего в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти, ран и пленения сохрани. Лишенные крова и в изгнании сущие в домы введи, алчащие напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели. В смятении и печали сущим надежду благую и утешение подашь. Всем же в одни сия убиенным и от ран и болезней скончавшимся прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, еже в Тя веры, надежды и любви, восстави паки во всех странах Святой Руси, мир и единомыслие, друг ко другу любовь обнови в людях Твоих, якода единими усты, единим сердцем исповемося Тебе, единому Богу в Троице славимому. Ты бы есть и заступление, и победа, и спасение уповающим на Тя, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

0: Первосвятительское слово.
1: Фрагмент проповеди святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла в кафедральном соборном храме Христа Спасителя в Москве после Божественной литургии 24 мая 2017 года.
2: Вот иногда, поражаемые человеческим грехом, несправедливостью, безобразием в общественных отношениях, в личных отношениях, мы поневоле реагируем на все то, что считаем опасным, вредным для людей. И вот, осуществляя это свое пророческое служение, церковь, которая обязана говорить правду, никого не стесняясь и не боясь, она должна эту правду говорить в соответствии со словами Христа Спасителя: не судить мир, не судить людей, но спасти мир. И если мы в точной мере и полностью будем эти слова Христа Спасителя применять, то, оставаясь принципиальными и твердыми, и говоря людям правду, которая не всегда им нравится, мы, тем не менее, этими словами не будем порождать врагов Церкви и Христа, потому что мы не будем никого судить, но мы будем предавать людей в руки Божьего суда, а сами смиренно, с кротостью и любовью повторять служение Спасителя, которое призвано спасти мир. Спасение мира есть суть первого пришествия Христа, но Господь не уклоняется от явления конечной справедливости. Если первое его пришествие было пришествием, в центре которого было служение спасению, то второе пришествие Господа в центре своем будет иметь суд над всем человеческим родом. И именно в свете второго пришествия церковь наша, живущая в истории, должна нести свое свидетельство так, чтобы люди спасались, чтобы люди не погибали, и чтобы второе пришествие, пришествие суда, не явилось непоправимой трагедией для многих и многих людей. Поэтому наше слово к миру должно быть исполнено любовью, не высокомерием, не чрезмерной, может быть, твердостью, но подлинной любовью, ибо мы призваны спасать мир, для того, чтобы суд Божий над миром явил большинство праведников и только ничтожное меньшинство грешников.

0: Евангелие дня.
1: Здравствуйте! Сегодня великий праздник – усекновение главы Иоанна Предтечи. С вами протоиерей Павел Великанов. Давайте послушаем Евангелие от Марка об этом событии.
2: «И услышит царь Ирод, яве Бог истиме его, и глаголоши».
3: Царь Ирод, услышав об Иисусе, ибо имя его стало гласно, говорил: «Это Иоанн Креститель, воскрес из мертвых, и потому чудеса делаются им». Другие говорили: «Это Илия», а иные говорили: «Это пророк или как один из пророков». Ирод же, услышав, сказал: «Это Иоанн, которого я обезглавил, он воскрес из мертвых». Ибо сей Ирод, послав, взял Иоанна и заключил его в темницу за Иродиаду, жену Филиппа, брата своего, потому что женился на ней. Ибо Иоанн говорил Ироду: «Не должно тебе иметь жену брата твоего». Иродиада же, злобясь на него, желала убить его, но не могла. Ибо Ирод боялся Иоанна, зная, что он муж праведный и святой, и берег его. Многое делал, слушаясь его, и с удовольствием слушал его. Настал удобный день, когда Ирод по случаю дня рождения своего делал пир вельможам своим, тысяченачальникам и старейшинам галилейским. Дочь Иродиады вошла, плясала и угодила Ироду и возлежавшим с ним. Царь сказал девице: «Проси у меня, чего хочешь, и дам тебе». И клялся ей: «Чего не попросишь у меня, дам тебе, даже до половины моего царства». Она вышла и спросила у матери своей, чего просить. Та отвечала: «Головы Иоанна Крестителя». И она тотчас пошла с поспешностью к царю и просила, говоря: «Хочу, чтобы ты дал мне теперь же на блюде голову Иоанна Крестителя». Царь опечалился, но ради клятвы и возлежавших с ним не захотел отказать ей. И тотчас, послав оруженосца, царь повелел принести голову его. Он пошел, отсек ему голову в темнице и принес голову его на блюде и отдал ее девице, а девица отдала ее матери своей. Ученики его, услышав, пришли и взяли тело его и положили его во гробе. И собрались апостолы к Иисусу и рассказали ему все, и что сделали, и чему научили.
2: «Иди-ка сотворишь и научишь».
1: Едва ли требуется пересказывать трагическую историю последних дней жизни святого пророка Иоанна Предтечи. Евангелист оставил нам подробнейшее свидетельство о том, что происходило в дворце Ирода. Перед нашим взором настоящий клубок страстей и придворных интриг. Здесь и ненависть Иродиады к пророку-обличителю, и снисходительный интерес пресытившегося Ирода, и бесстыдство юной Соломеи, дочери Иродиады, как это водится, перемешанное с редкостной глупостью, и материнское коварство, и пьяный дурман, затмивший разум самого царя. Одним словом, обычная светская жизнь во всей своей красе. А результат – убийство светлейшего человека, равного которому, по свидетельству самого Христа, история еще не знала. Апостол Иоанн Богослов прекрасно характеризовал это состояние упоенности миром, или, как мы сегодня сказали бы, светскости. Ибо все, что в мире – похоть плоти, похоть очей и гордость житейская не есть от Отца, но от мира сего. Иоанн Креститель с самых малых лет проявил себя как ревностный служитель Бога, бескомпромиссный в своих суждениях и поступках, сознательно ушедший в пустыню, чтобы постом и трудами утончить свою душу и сделать ее чуткой к божественному. Его радикализм проявлялся во всем: в одежде, которую не надел бы самый последний нищий, в пище, которой побрезговал бы даже сильно голодный человек, не говоря уже о том, что предтеча посмел перечить самому царю, обличать и укорять его за распутство. Очевидно одно. Иоанн Креститель ничего и никого не боялся, кроме Бога. И эта внутренняя целостность, преданность Богу до предела, не могли не привлекать к нему многих последователей и учеников. Но чего же искали люди у этого, казалось бы, совершенно далекого от житейской суеты человека? И именно этот вопрос в свое время задаст сам Христос своим ученикам. А люди искали истины. И эта истина была именно такой, каким был сам предтеча. Неудобный и колючий, словно его грубая одежда из верблюжьей шерсти. Если спросить любого из нас, а хочешь ли ты знать истину? Не сомневаюсь, большинство ответит утвердительно. Но если уточнить вопрос, а хочешь ли ты знать истину о самом себе, процент пожелавших познать себя стремительно упадет. Давайте признаемся, нам очень интересно, что на самом деле происходит в семье соседа или сослуживца, за что сняли нашего начальника и многое-многое другое. Но при этом самый интересный объект нашего поля зрения, то есть мы сами, вытесняется куда-то очень далеко на периферию. Нам и хочется, и колется. Вроде как хорошо бы знать, что мы собрали.

и влечет к себе души наша, якуда и мы лучею благодати Божия озаримся, и скорбный путь

0: Радиообраз. Слушайте сердце. Евангелие дня.
1: Здравствуйте! Сегодня великий праздник – усекновение главы Иоанна Предтечи. С вами протоиерей Павел Великанов. Давайте послушаем Евангелие от Марка об этом событии.
2: «И услыша царь Ирод, явя Богу истину Его и глаголоши».
3: Царь Ирод, услышав об Иисусе, ибо имя Его стало гласно, говорил: «Это Иоанн Креститель, воскрес из мертвых, и потому чудеса делаются им». Другие говорили: «Это Илия», а иные говорили: «Это пророк или как один из пророков». Ирод же, услышав, сказал: «Это Иоанн, которого я обезглавил, он воскрес из мертвых». Ибо сей Ирод, послав, взял Иоанна и заключил его в темницу за Иродиаду, жену Филиппа, брата своего, потому что женился на ней. Ибо Иоанн говорил Ироду: «Не должно тебе иметь жену брата твоего». Иродиада же, злобясь на него, желала убить его, но не могла. Ибо Ирод боялся Иоанна, зная, что он муж праведный и святой, и берег его. Многое делал, слушаясь его, и с удовольствием слушал его. Настал удобный день, когда Ирод по случаю дня рождения своего делал пир вельможам своим, тысяченачальникам и старейшинам галилейским. Дочь Иродиады вошла, плясала и угодила Ироду и возлежавшим с ним. Царь сказал девице: «Проси у меня, чего хочешь, и дам тебе». И клялся ей: «Чего не попросишь у меня, дам тебе, даже до половины моего царства». Она вышла и спросила у матери своей, чего просить. Та отвечала: «Головы Иоанна Крестителя». И она тотчас пошла с поспешностью к царю и просила, говоря: «Хочу, чтобы ты дал мне теперь же на блюде голову Иоанна Крестителя». Царь опечалился, но ради клятвы и возлежавших с ним не захотел отказать ей. И тотчас, послав оруженосца,

0: Иисуса, царь повелел принести голову его. Он пошел, отсек ему голову в темнице и принес голову его на блюде и отдал ее девице, а девица отдала ее матери своей. Ученики его, услышав, пришли и взяли тело его и положили его во гробе. И собрались апостолы к Иисусу и рассказали ему все, и что сделали, и чему научили.
1: Иди-ка сотворишь и научишь.
2: Едва ли требуется пересказывать трагическую историю последних дней жизни святого пророка Иоанна Предтечи. Евангелист оставил нам подробнейшее свидетельство о том, что происходило в дворце Ирода. Перед нашим взором настоящий клубок страстей и придворных интриг. Здесь и ненависть Иродиады к пророку-обличителю, и снисходительный интерес пресытившегося Ирода, и бесстыдство юной Соломеи, дочери Иродиады, как это водится, перемешанное с редкостной глупостью, и материнское коварство, и пьяный дурман, затмивший разум самого царя. Одним словом, обычная светская жизнь во всей своей красе. А результат? Убийство светлейшего человека, равного которому, по свидетельству самого Христа, история еще не знала. Апостол Иоанн Богослов прекрасно характеризовал это состояние упоенности миром, или, как мы сегодня сказали бы, светскости. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего. Иоанн Креститель с самых малых лет проявил себя как ревностный служитель Бога, бескомпромиссный в своих суждениях и поступках, сознательно ушедший в пустыню, чтобы постом и трудами утончить свою душу и сделать ее чуткой к божественному. Его радикализм проявлялся во всем. В одежде, которую не надел бы самый последний нищий, в пище, которой побрезговал бы даже сильно голодный человек, не говоря уже о том, что Предтеча посмел перечить самому царю, обличать и укорять его за распутство. Очевидно одно. Иоанн Креститель ничего и никого не боялся, кроме Бога. И эта внутренняя целостность, преданность Богу до предела, не могли не привлекать к нему многих последователей и учеников. Но чего же искали люди у этого, казалось бы, совершенно далекого от житейской суеты человека? И именно этот вопрос в свое время задаст сам Христос своим ученикам. А люди искали истины. И эта истина была именно такой, каким был сам Предтеча. Неудобный и колючий, словно его грубая одежда из верблюжьей шерсти. Если спросить любого из нас, а хочешь ли ты знать истину? Не сомневаюсь, большинство ответит утвердительно. Но если уточнить вопрос, а хочешь ли ты знать истину о самом себе, процент пожелавших познать себя стремительно упадет. Давайте признаемся, нам очень интересно, что на самом деле происходит в семье соседа или сослуживца, за что сняли нашего начальника и многое-многое другое. Но при этом самый интересный объект нашего поля зрения, то есть мы сами, вытесняется куда-то очень далеко на периферию. Нам и хочется, и колется. Вроде как хорошо бы знать, что мы собой представляем на самом деле. А с другой стороны, понятен и страх. Страх самих себя. Страх увидеть собственное сердце, исполненным эгоцентризма, похоти и злобы. И Бог промыслительно до времени скрывает от нас самих наше подлинное состояние. Только потому, что Ему нас очень жалко. Он не хочет, чтобы мы впали в отчаяние от зрения бездны своих грехов и тем самым не затушили все еще теплящуюся надежду на исцеление и спасение. Какие счастливые мы, христиане, которым дана возможность не только сокрушаться о былых ошибках и промахах, но и получать настоящее освобождение от этих пут греха в таинствах Церкви и, прежде всего, в в таинстве покаяния. Иоанн Предтеча. Вот кто должен быть нашим главным наставником в этом искусстве постоянного обновления и перерождения души. Святой Предтеча Спасов Иоанне, учителю покаяния, настави нас на всякую истину.
3: Евангелие дня.
4: Песнопение всенощного бдения.

Боже милости, буди мне грешному. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас, аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде сы и вся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселистинный, и очистенный от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же иси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Боже вечный и Царю всякого создания, сподобивай мне даже в час и доспети, прости мне грехи, я же сотворих все день делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренную мою душу от всякой скверной плоти и духа, и дашь мне, Господи, в ночи сей сон прийти в мире, да восстав от смиренного миложа, благоугожду пресвятому имени Твоему во вся дни живота моего, и поперу борющие мне враги плотские и бесплотные, и избави меня, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих меня и похоти лукавых, яко Твое есть царство и сила и слава, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слова Отче и Сам Совершенствуй Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отлучайся меня, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырь Твоих овец, не предашь меня крамоле змеине, и желание сатанину не остави меня, яко семя тлива мне есть. Ты, убо Господи, Боже поклоняемый, Царю Святый Иисусе Христе, спящим я сохрани немерцающим светом, Духом Твоим Святым, им же осветилась и Твоя ученики. Дашь, Господи, и мне недостойному рабу Твоему, спасение Твое на ложе моем, просвети ум мой светом разума Святого Евангелия Твоего, душу любовью креста Твоего, сердце чистотою словесе Твоего, тело мое Твоей страстью и бесстрастную, мысль мою Твоим смирением сохрани, и воздвигни меня во время подобно на Твое словословие, яко препрославленный си, с обезначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом, во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, Утешителю души истины, умилосердися и помилуй меня грешного раба Твоего, и отпусти меня недостойному, и прости вся елико те согреших днесь, яко человек, паче же и не яко человек, но и горе и скота, вольные мои грехи и невольные, ведомые и неведомые, я же от юности и науки злы, и я же суть от наглества и уныния, аще именем Твоим клялся, или похулих я в помышлении моем, или кого угорих, или о клеветах, как у гнева моим, или о печалях, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ прииди ко мне и презрех его, или брата моего печалях, или свадих, или кого судих, или развеличахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве умой о лукавстве мира сего подвижися, или развращение помысли, или объедохся, или опихся, или без ума смеявся, или лукавое помысли, или добротую чуждую видев, и тою уязвен бы к сердце, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеявся, моя же суть бесчисленное согрешение, или о молитве не разих, или иначе, что содеях лукавые не помню, табы вся и большая сих содеях, помилуй мя творчим и владыка унылого и недостойного раба Твоего, и остави мя, и отпусти, и прости мя, яко благо человека любит, да с миром лягу, усну и почию блудный, грешный и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое, с Отцем и Единородным Его Сыном, ныне и присно, и во веки. Аминь.
Что тебе принесу или что тебе воздам, великодаровитый бессмертный царю, щедрый и человеколюбчий Господи, я клянящийся мене на твои угождения, и ничтоже благо сотворша, привелися наконец мимошедшего дней сего, обращение и спасение души моей строя, милости к нему грешному и обнаженному всякого дела блага, восстави падшую мою душу, осквернившуюся в безмерных согрешениях, и отыми от меня весь помысл лукавый, видимого сего жития. Прости мое согрешение, едини безгрешни, я же те согреши их все день, ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами. Ты сам покрывай, сохрани меня от всякого сопротивного обстояния божественную твоей властью и неизреченным человеколюбимой силою. Очисти, Боже, очисти множество грехов моих, благоволи, Господи, избавите меня

Без мечтаний и не смущен помыслы раба твоего соблюдей, и всю сатанину деятель от жени отмени, и просветими разумные очи сердечные, да не уснув смерть, и послими ангела мирно, хранителя и наставника души и тела моему, да избавит меня от враг моих, да восстав содра моего, принесу тебе благодарственные мольбы. Ей, Господи, услыши меня грешного и убогого раба твоего, изволением и совестью, даруй мне восставшу словесен твоим, поучитеся, и уныние и бесовское далече от меня отгнанно быть и сотвори твоими ангелы. Да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю Пречистую Богородицу Марию, и уже дал еси нам грешным заступление, и приими сию молящуюся саны, вембо яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знамением, и всех святых Твоих ради убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе Боже наш, яко свят еси и препрославен во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согреших в одни сем словом, делом и помышлением, яко благо человека любит спростими, мирен сон и безмятежен даруми, ангела Твоего хранителя посли, покрывающий и соблюдающими от всякого зла, яко Ты еси хранитель душам и телесем нашим, и Тебе славу высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, негоже веровахом, и егоже имя паче всякого имени призываем, дашь нам ко сну отходящим, о славу души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и темной сласти кроме, устави стремление страстей, угаси рожение и восстание телесного, дашь нам целомудренне пожить и дела и словесы, да добродетельное жительство восприемлюще, обетованных не отпадем благих Твоих, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости меня, Господи, избави меня всякого неведения и забвения и малодушия и окамененного нечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце и же помрачи лукавое похотение, Господи, ас яко человек согреших, Ты же яко Бог щедро помилуй меня, видя немощь души моей я. Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое. Господи Иисусе Христе, напиши мя раба Твоего в книзе животней и даруй мне конец благий. Господи Боже мой, аще ничтоже благо сотворих пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положите начало благое. Господи, окропи в сердце моем росу благодати Твоей я. Господи небесе и земли, помяни мя грешного раба Твоего, студного и нечистого во царстве Твоем. Аминь. Господи, в покаянии приими мя, Господи, не остави меня, Господи, не веди меня в напасть, Господи, дашь мне мысль благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие и послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость. Господи, всели мне корень благих, страх Твой в сердце мое. Господи, сподоби меня любить Тебя от всей души моей я, и помышление, и творите во всем волю Твою. Господи, покрый меня от человек некоторых и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи. Господи, веси, яко творишь, яко же Ты волишь, да будет воля Твоя и во мне грешним, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матери Твоей и бесплотных Твоих ангел, пророка же и Претечи и Крестителя Твоего, Богоглаголев же апостол, светлых и добропобедных мученик, преподобных и богоносных отец и всех святых, молитвами избави меня настоящего обстояния бесовского, ей, Господи мой и творче, не хотя смерти грешного, но якоже обратитесь и живы будьте ему, дашьте мне обращение окаянному и недостойному, изми меня от уст пагубного змея, зияющего пожреть меня и свести его от жива, ей, Господи мой, утешение мое, иже меня ради окаянного в тленную плоть оболкися, исторгни меня от окаянства и утешения подашь души моей каяний, сади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавые деяния, и получите блаженство Твое, на Тя бо, Господи, уповах, спаси меня. К Тебе, Пречистей Божией Матери, о сокаянной припады молюся,
весе царице, яко беспрестанно согрешаю и прогневляю сына твоего и Бога моего, и многожды ощекаюся, ложь пред Богом обретаюся и каюся трепеща. Неужели Господь поразит меня? И по часе паки таюзе творю, ведущийся я владычица моей госпожи Богородицы, молю, да помилуешь и да укрепиши, и благая творите да подаси ми, весь ибо владычица моей Богородицы, яко отнюдь имя в ненависти злая мои дела, и всею мыслью люблю закон Бога моего, но не вем, госпожи Пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю, не попущай Пречистая воле моей совершать, если неугодно бы есть, но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да меня спасет и вразумит и подаст благодать Святого Духа, дабы хас от селя пристал сквернодейство и прочее пожил бы в повелении Сына Твоего, ему же подобает всякое славу.

Благаго Царя Благая Мати, Пречистая и Благословенная Богородица Марии, милый Сына Твоего и Бога нашего, излей на страстную мою душу, и Твоими молитвами настави меня на деяние благое, да прочее время живота моего без порока приду, и Тобою рай да обрящу, Богородица Дева, единочистая и благословенная. Ангеле Христов, Хранителю мой святый и Покровителю души и тела моего, всями прости и лико согреши их во днешний день, и от всякого лукавства и противниками врага избави меня, да ни в коем же гресе прогневаю Бога моего, но молизами грешного и недостойного раба Твоего, якогда достойными покажешь и благости, и милости, и все святые Троицы, и Матери Господа моего Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Сбранные воеводи победительные, яко избавшись от злых, благодарственные и восписуем те раби Твои Богородицы, но яко имущую державу непобедимую, от всяких нас бед свободи дозовем Ти, радуйся, невеста неневестная. Преславная Преснодева, Мать Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобою души наша. Все упования мои на Тя возлагаю, Мать Божия, сохрани меня под кровом Твоим. Богородица Дева, не презри меня грешного, требующего Твоей помощи и Твоего заступления, на Тя бо упова душа моя, и помилуй меня. Упование мое, Отец, прибежище мое, Сын, покров мой, Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе! Владыка человеколюбче, неужели мне одр сей гроб будет? Или еще окаянную мою душу просветишь и днем? Семи гроб предлежит, семи смерть предстоит. Суда Твоего, Господи, боюсь, и муки бесконечные, злое же творя не пристаю. Тебе, Господа, Бога моего, всегда прогневляю, и причистую Твою Матерь, и вся небесные силы, и святого ангела-хранителя моего. Вему бы, Господи, яко недостойный есмь человеколюбия Твоего, но достойный есмь всякого осуждения и муки. Но, Господи, или хочу, или не хочу, спаси мя, аще бы праведника спасешь и ничтоже вели, и аще чистого помилуешь и ничтоже дивно. Достойни бы суть милости Твоей, но на мне грешнем удиви милость Твою, о семьяви человеколюбия Твое, да не одолеет моя злоба, войне из глагола ни благости и милосердию, и яко же хочешь и устрой о мне вещь. Просвети очи мои, Христе Боже, да никогда усну в смерть, да никогда речет враг мой, укрепися на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Заступник души моей, буди Боже, яко посреди хожду сети многих, избави меня от них и спаси меня, блажи, яко человеколюбец, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Преславную Божию Матерь и святых ангел святейшую, немолчно воспоим сердцем и усты, Богородицу сию исповедующую, яко воистину родшую нам Бога воплощенно и молящуюся непрестанно о душах наших. Огради меня, Господи, силою честного и животворящего Твоего креста, и сохрани меня от всякого зла. Да воскреснет Бог и расточатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, яко исчезает дым да исчезнут, яко тает воск от лица огня, так и да погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знаменем и веселье глаголющих. Радуйся, пречестный и животворящий кресте Господень, прогоняй бесы силою на Тебе проклятого Господа нашего Иисуса Христа, вотшедшего и поправшего силу дьяволю, и даровавшего нам Тебе крест вочестный на прогнании всякого супостата. О пречестный и животворящий кресте Господень, помогай мне со святой Госпожей Девою Богородицею и со всеми святыми во веки. Аминь. Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешение наше, вольное и невольное, я же в слове и в деле.

0: Ее прошение и жизнь.
1: Дай тебя верующими, но которые тут же предали Христа, потому что почувствовали большую физическую силу. Хотя видели и чудо. Но смотрите, если чудо основано не на вере, воспринимается не через веру, то оно никак не воздействует на их сознание. А страх перед инквизицией и страх смерти оказывается гораздо сильнее. Они расступаются. И тогда инквизитор сажает в тюрьму пришедшего Спасителя. И что здесь очень важно? Во все время Спаситель молчит. Он не может добавить ничего к тому, что он уже сказал в Евангелии. Почему? Потому что те люди, которые услышат что-то новое, что-то добавленное к тому, что сказано в Евангелиях, они будут как бы в более выигрышном положении, потому что они знают больше, чем те, кто не слышал этих дополнительных слов Спасителя. То есть не все во все времена люди будут в равном положении. Достоевский это удивительным образом прочувствовал, и это здесь показывает, потому что даже сам инквизитор, я уже говорил об этом, несколько раз подчеркивает, молчит и уже все сказал. И Иван будет об этом же говорить, что он уже все сказал, инквизитор это подчеркнул. Значит, нужно исходить из того, что уже есть, и больше ничего людям не будет дано. Но этого достаточно, это я хочу подчеркнуть, что этого достаточно для спасения человека.
2: Продолжение цикла лекций профессора Александра Николаевича Ужанкова слушайте в следующих выпусках «Лектория».

0: Нижний Новгород, храмы и монастыри. Паломническая поездка по храмам и монастырям Нижнего Новгорода отлично подходит для гостей нашего города и жителей области, которые никогда раньше их не посещали. Длится она 4 часа. Во время поездки, которую организует паломнический центр Нижегородской епархии, можно будет посетить кафедральный собор во имя святого благоверного князя Александра Невского. Он освящен еще в 1881 году. Этот собор кафедральный. Он один из самых больших соборов России. Построен собор на Стрелке, на слиянии великих рек Оки и Волги. Еще в программу поездки входит собор Архангела Михаила в Кремле. Это, пожалуй, самый древний собор Нижнего Новгорода. Построен он был на месте первого деревянного храма Архангела Михаила, заложенного еще великим князем Георгием Всеволодовичем, основателем Нижнего Новгорода, в 1221 году. Сейчас там покоятся останки Козьмы Минина. Собор буквально дышит историей и находится в самом сердце города. Также паломники посещают храм в честь собора Пресвятой Богородицы, Рождественский. Построена церковь на средства известного купца Василия Строганова, поэтому в народе ее часто называют еще Строгановской церковью. Выглядит эта церковь очень необычно. Она красива и снаружи, и внутри. Кстати, в этой церкви паломники смогут увидеть уникальный деревянный с позолотой иконостас начала 18 века, а в нем старинные иконы. Также с паломническим центром Нижегородской епархии вы посетите Благовещенский мужской монастырь. Это самый древний монастырь в Нижнем Новгороде. Основан он в 1221 году. В монастыре находятся храмы 17-19 веков, местночтимая икона «Благодатное небо», ковчег с частицами мощей, фарфоровый иконостас в храме святителя Алексея Московского. К территории монастыря примыкает духовная семинария. Ну а кроме того, вниманию паломников – Вознесенский Печерский мужской монастырь. Древняя обитель, которая зародилась изначально еще в XIV веке. Там много святынь. Рака с мощами Киево-Печерских чудотворцев, ковчег с мощами святого праведного Семена Верхотурского и его икона, икона Блаженной Матроны Московской и ковчег с частицей ее мощи. Списки чудотворных икон Божией Матери – Феодоровская, Печерская, Аранская, Неупиваемая Чаша, Всецарица. Икона святого великомученика Пантелеймона с частицей мощей. Православный экскурсовод познакомит вас с интересными местами, проведет обзорную экскурсию по городу. Подробная информация о поездках на сайте паломнического центра паломник.nne.ru, в группе паломнического центра ВКонтакте и по телефонам 274-64-77, 274-68-11 и 274-68-17. О других святых местах, храмах, монастырях и жемчужинах православной русской земли, к которым могут прикоснуться нижегородские паломники, в наших следующих выпусках.
1: По святым местам.

0: эфире «Радио Образ».
1: Сладкий сон – это уютное и красивое завершение дня на волнах «Радио Образ». Мы с вами будем слушать колыбельные, авторские колыбельные, колыбельные из любимых фильмов и мультфильмов, колыбельные народов мира и русские народные колыбельные. Мы услышим самые разные колыбельные, и среди них непременно найдем вашу любимую. Колыбельная – самая первая песня в жизни человека.
2: Сладкий сон.
1: Нежность и ласка, тепло и любовь – все в этих песнях, таких простых и глубоких. Я, Анастасия Шохина, буду ждать вас в новой авторской программе, где мы пожелаем друг другу сладких снов. Каждый понедельник и четверг в 20:30.
3: Специальный репортаж на «Радио Образ». Чем живет православная молодежь? Социальное служение церкви, красота богослужений, культура и церковное искусство. Самые яркие и интересные события Нижегородской митрополии, которые произошли за неделю, с комментариями с места событий в выпуске программы «Специальный репортаж». Слушайте по воскресеньям в 15:30 и 20:30. Повтор в понедельник и вторник в 10:30 и 17:30. «Специальный репортаж» на «Радио Образ».
4: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную спортивную площадку – решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
0: Радио «Образ». Арзамас 104,2 FM. Саров 92,2 FM. Павлово 106,7 FM. Выкса 95,8 FM. Нижний Новгород 98,0 FM.
5: Вопрос священнику.
6: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. С нами сегодня протоиерей Николай Алясов. Батюшка, здравствуйте, благословите.
7: Бог благословит, доброго здоровья всем нам.
6: Батюшка, вопрос от Таисии. В прошлом году я в пост читала псалтырь, а потом сильно болела. Знакомая инокиня сказала, что нельзя читать псалтырь без благословения. Так ли это?
7: Вы знаете, хороший и достаточно уместный вопрос. Вот если сейчас, вы знаете мою традицию, я очень часто перевожу в плоскость мирскую наши духовные темы.
6: Это нам понятнее.
7: Да, они, конечно, близки для всех нас. Вот если вам сейчас кто-то из ваших подруг или друзей скажет, есть такой замечательный препарат, антибиотик там или еще что-то, да, и вот вы возьмете этот замечательный препарат и начнете его принимать, как вы считаете, он вам будет полезен? Я думаю, что нет, я сразу предвосхищаю ваш ответ. По той самой простой причине, что каждому препарату нужны показания. Показания специалиста, который определяет у вас тот или иной вопрос, проблему. То же самое в принципе, касается и духовной жизни человека. Есть добрая, выверенная веками традиция, когда человек не сам себе назначает правила, какие-то молитвословия и так далее. Он советуется либо с духовником, если таково имеется у человека, либо с приходским батюшкой, со священником, с тем, чтобы как-то получить и благословение, и в то же время разъяснение об этой работе. Смотрите, какая вещь. Вот лично мне очень часто приходится это объяснять своим прихожанам. Прихожанам говоришь следующее. Вот вы, допустим, сами болеете и пытаетесь, ну, условно говоря, сравню с таким моментом. Один человек на костылях ходит, и другого он хочет на костылях поддержать. У него это получится? Очень плохо. Поэтому, если, например, кто-то берется читать за кого-то псалтирь, какие-то акафисты и прочее, я сразу говорю, а вы когда исповедовались, а вы когда причащались, а вы вообще утренние и вечерние правила совершаете? Да нет, утренние и вечерние мы не совершаем, Отче наш. А вот это вот акафист мы читаем, там, за свекровь, там, за невестку, за зятя и прочее. Стоп. Так вы перед тем, как делать какие-то глобальные вещи, вы начните с малого, но нужного. Утром, вечером помолились, сходили на исповедь, причастились и так далее. А потом уже, посоветовавшись с священником, берете на себя подвиг, кого-то вымаливаете, как у нас на Руси это говорят, за кого-то читать. Поэтому, исходя из того, что вот мы сегодня слышим в вопросе, можно подытожить. Во-первых, человек болеет не от того, что он читал с благословением,
6: да,
7: или без,
6: задать этот
7: без
6: вопрос.
7: Благословения болезни, это просто болезнь. А вот на самом деле, то, что человек заболел, слава Богу, что он посоветовался об этом и пришел к правильному, так сказать, подходу, что действительно такие вещи нужно делать с советом, с благословением. И дай Бог, чтобы у нас впредь было это именно так.
6: Батюшка, то есть даже наша традиция, когда мы за упокой читаем 40 дней, это тоже делается с благословения?
7: Ну, вот еще раз, давайте рассмотрим с другой стороны ситуацию. Мы же не знаем, о ком мы читаем псалтирь, в каком духовном состоянии находился человек, да? И вот если мы себе представим такую модель, подчеркиваю это, мы себе только модель представляем, мы не знаем в полной мере, как это все происходит, но представьте себе, человек жил между небом и землей. У нас есть разные такие пословицы, не Богу свечку и так далее там стоит. И вот вы начинаете за этого человека молиться. Это хорошо, это проявление нашей христианской любви. Но давайте я вам задам вопрос. А куда начнут те силы зла, которые, я скажу так, работали с человеком на протяжении его земной жизни, с которыми человек не боролся, может быть, даже, да? Куда они будут уходить по вашим молитвам, простите? Кому они будут мстить, с кем они начнут работать? Не с вами случайно? С теми, кто пытается душу-то у них забрать. А вы к этому будете готовы, если вы сами-то живете не по-христиански, если вы сами, не, опять-таки повторюсь, не регулярно молитесь, не регулярно исповедуетесь, не регулярно причастись. А где возьмете эту силу, если вы не с Богом, чтобы бороться со всем этим злом, которое намного сильнее вас? Где вы возьмете эту силу? Простите меня, я не хочу переводить в плоскость вот этих каких-то силовых нагрузок, наш
6: ну,
7: ответ,
6: да, да.
7: Но тем не менее.
6: Так сразу понятно. Так сразу понятна ответственность.
7: Один дьявол, как сказал батюшка Серафим, может одним своим когтем землю перевернуть. Вы понимаете, а если человек жил, у него мог быть дьявол, который сребролюбие с ним занимался, да? Мог быть дьявол, который его к алкоголю подтаскивал, как его сегодня называют, зеленый змей. Мог быть дьявол осуждений, мог быть дьявол еще каких-то страстей человеческих, их же никто не отменял. Куда они все пойдут, с кем они будут работать, на кого они набросятся? Вот и думайте, делайте выводы.
6: А когда я спрашиваю у вас, зная немножко мою психику, да, мое поведение, мое молитвенное, скажем так...
7: Барахтанье.
6: Барахтанье, да, спасибо. То есть вы можете определить, по силам мне это или не по силам?
7: Ну, я, наверное, задам сколько-то вопросов уточняющих, и только после этого буду рекомендовать. Либо начинайте сначала с одного. Вот я говорю некоторым женщинам, если вы мне обещаете, что вы будете утром, вечером, раз в месяц причащаться, да, обещаю, тогда давайте читайте за своего там сына, зятя пьющих и так далее. А если вы не будете этим заниматься, я вам не благословляю. Если вы делаете, то уже без благословения моего. Конечно, а как по-другому?
6: Спасибо, батюшка. Мы очень нуждаемся в ваших рекомендациях.
7: Дай Бог.
6: Сегодня с нами был протоиерей Николай Алясов.
8: Подожди еще спать.

0: Церковное слово.
1: Истесанно, истесанный.
2: Истесанно, истесанный, обточенный, полированный. Пример из книги Иезекииля.
1: И имеют ограждение мало, истесано, на длань внутрь уду окрест, вверху же трапезы покров, еже покрывайтесь им от дождя и зноя. И крюки в одну ладонь приделаны были к стенам здания кругом, а на столах клали жертвенное мясо.
2: Итак, истесанный означает обточенный, полированный.

0: Святые земли русской.
1: Святые, благочестивые христиане, за свои духовные подвиги канонизированные и прославленные Церковью. Верующие обращаются к ним о помощи и молитвах перед Богом. Некоторые святые особенно почитаемы, их о заступничестве просят чаще других. Потому что святые – это люди с чистым сердцем, которые своей праведной жизнью снискали у Бога благодать и дар помогать живущим на земле. О великих русских святых в нашей программе.
0: Преподобные Антоний и Феодосий Печерские.
1: Основатель Киево-Печерской лавры Антоний родился в 983 году неподалеку от Чернигова, в местечке Любичи. Еще молодым человеком Антоний отправился странствовать. Он побывал на Святой Земле, затем оказался в Греции. На Афоне Антоний принял монашеский постриг. Через некоторое время игумен Афонского монастыря призвал Антония и благословил его вернуться на родину. Оказавшись на русской земле, Антоний начал обходить монастыри Киева. Однако нигде не мог найти такой строгой жизни, которая была на Афоне. На одном из киевских холмов, в лесу, Антоний увидел пещеру. Подвижник поселился в ней и стал проводить время в молитве, трудах и посте. Постепенно об Антонии узнали люди. Некоторые стали проситься к нему на жительство. Первым учеником Антония стал некто Никон, вторым – Феодосий из Курска. С ранних лет Феодосий решил посвятить свою жизнь служению Богу. Он оставил свой дом и пришел в послушники к Антонию. Когда число учеников возросло до 12, Антоний удалился на соседнюю гору, вырыл себе новую пещеру и жил в затворе. Но и там вскоре стали селиться новые ученики Антония. Так в Киево-Печерском монастыре возникли ближние и дальние пещеры. Ученик Феодосий остался на прежнем месте. Скоро братья избрала Феодосия в игумена обители. За святую жизнь Антоний получил от Бога дар видеть будущее и творить чудеса. Подвижник исцелял больных, предсказал Антоний и поражение русских войск в битве с половцами. Мощи преподобного Антония

0: до сих пор остаются под спудом Киево-Печерского монастыря. Они скрыты, а мощи святого Феодосия были обретены еще его учеником, святым Нестором Летописцем. Основанная преподобным Антонием Киево-Печерская лавра сделалась образцом для других монастырей. Обитель имела великое значение для развития русской церкви. Из ее стен выходили знаменитые архипастыри, ревностные проповедники веры и замечательные писатели. Особенно известны святые Леонтий и Исаия, епископ ростовский Нифонт, епископ новгородский преподобный Кукша, просветитель Вятичий и писатели преподобные Нестор Летописец и Симон. Долгое время в обители располагались светские заведения. Только в 1989 году монастырь, основанный Сергием и Германом Валаамскими, был восстановлен. Имя этого святого хорошо знакомо нам из школьного курса по истории.
1: Святые земли русской.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».

под крышей, на холодном чердаке, на старом разбитом клавикорде 20-летний Йозеф Гайдн исполнял произведения прославленных композиторов. А сколько народных песен он переслушал, бродя днем и ночью по улицам Вены. Тут и там звучали самые различные народные напевы. Австрийские, венгерские, чешские, украинские, хорватские, тирольские. Поэтому произведения Гайдна пронизаны этими чудесными мелодиями, в большинстве своем веселыми и жизнерадостными.

Сергей Сергеевич Прокофьев – великий русский композитор, написавший свою первую оперу в 9 лет. Мастер крупных форм, которому, к тому же, удалось переложить на язык музыки и шекспировские страсти Ромео и Джульетты, и встречу пионера Пети с волком. Особое внимание в его творчестве занимала историческая тема. Среди произведений на подобную тематику заметно выделяется кантата Александра «Невский», написанная для хора, меццо-сопрано и оркестра.

0: Музыкальные мгновения.
1: На серый, мутный небосклон осенний ветер нагоняет тучи, и крупный дождь в стекло моих окон стучится глухо. Афанасий Фет.
2: Классическая музыка на радио «Образ».
3: Музыкальное дарование Модеста Мусоргского обнаружилось рано. На 7-м году, занимаясь под руководством матери, он уже играл на фортепиано несложные сочинения Ференца Листа. Однако в семье никто всерьез не помышлял о его музыкальном будущем. Согласно семейной традиции, в 1849 году Мусоргского отвезли в Петербург, вначале в Петропавловскую школу, затем перевели в школу гвардейских подпрапорщиков. –

0: Классическая музыка на радио «Образ».
1: Ренгольд Глиер. Концерт для арфы с оркестром ми бемоль мажор. Часть первая.

Вокально-инструментальный ансамбль «Ялла» образовался в 1970 году из самодеятельного ансамбля при Ташкентском театральном институте. Первым худруком коллектива стал Герман Рожков, который начал курировать ансамбль, еще будучи директором учебного театра при институте. Название группы схоже с обозначением одного из стилей узбекской народной музыки, но появилось оно на репетициях из слов припева песни «Кызбала» – «Озорная девушка». Аранжировка этой узбекской народной песни стала первой удачей ансамбля. В январе 71-го «Виа Елла» успешно выступил с ней и песней Марка Фраткина «На тот большак» на региональном отборочном туре всесоюзного конкурса «Алло, мы ищем таланты». Он проходил тогда в Свердловске, и коллектив попал в финал конкурса в Москве, где, исполнив узбекскую народную песню «Рамазан» и русскую народную «Плывут туманы белые», стал дипломантом престижного конкурса. В результате песни «Кызбала» и «Яламаерм» в исполнении ансамбля были записаны на всесоюзной фирме грампластинок «Мелодия». Солировал тогда Равшан Закиров, это младший брат Батыра Закирова, одного из идейных вдохновителей молодого коллектива, и Фаруха Закирова, с именем которого в последние годы, собственно, и ассоциируется вокально-инструментальный ансамбль «Ялла».

Одной из основ успеха Елы было использование наряду с электрогитарами и электроорганом народных узбекских инструментов, восточных песенных мотивов в современной, по меркам 70-х годов, обработке. Репертуар ансамбля складывался в основном из песен на узбекском языке, но исполнялись также песни на русском и английском языках.

Известность получили композиции ансамбля «Ела», созданные по мотивам народных узбекских песен. Группа и ее лидер Фарух Закиров разработали свой подход к интонационно-ритмическому началу узбекского фольклора и создали множество известных песен. В тот период музыканты часто обращались к творчеству поэта Тураба Тула и писали песни на его стихи. Как вспоминал позже Фарух Закиров, участвующий в ансамбле с 1972 года, большой вклад в создание репертуара и самого имиджа, как теперь говорят, ансамбль внес первый музыкальный руководитель «Елы» Евгений Ширяев.

На протяжении нескольких лет ансамбль успешно выступал в Ташкентском мюзик-холле и гастролировал по всему Советскому Союзу. В 1973-м Ела принимал участие в 10-м Всемирном фестивале студентов и молодежи в Берлине, в Германской Демократической Республике. А на фирме «Амиго» Виа Ела записал 15 песен на немецком языке, половина из которых, по словам того же Закирова, попала в первую десятку национального хит-парада ГДР. В Советском Союзе их песни также периодически записывались фирмой «Мелодия» как на виниловых пластинках, так и на гибких пластинках-вкладышах журнала «Кругозор».

0: Со временем к народным песням и песням современных авторов в репертуар стали добавляться произведения собственного сочинения на стихи великих поэтов Востока Алишера Наваи, Омара Хайяма. В 1979-м в ансамбль пришли новые музыканты, которые играют в нем по настоящее время. Из старого состава с 1972 года остался только Фарух Закиров, художественный руководитель, певец и композитор. И вот в 80-м обновленный ансамбль ожидал новый творческий успех. Сочиненная Закировым на стихи Энтина песня «Учкудук» «Три колодца» стала в Советском Союзе просто каким-то невероятным шлягером и до настоящего времени остается визитной карточкой ансамбля.
1: Горячее солнце, горячий песок,

период с 81 по 86 год уже в статусе государственного ансамбля Узбекской ССР «Елла» – дипломант, проводимый в Советском Союзе ежегодных фестивалей «Песня года». В 82-м выпускается первый альбом, диск-гигант коллектива под названием «Три колодца». В разные годы становились популярными в исполнении ансамбля песни «Последняя поэма», «Шахрисабз», «Канатоходец», «Песенка на середине», «Лицо возлюбленной моей», «Позвала меня дорога», «Чайхана», «Золотые купола Самарканда». Были записаны несколько альбомов, показаны красочные театрализованные представления, такие как «Создадим праздник, друзья», «Лицо возлюбленной моей» и «Чайхана на все времена». В 2000 году Фарух Закиров был назначен на пост министра культуры Узбекистана. Но, несмотря на это, он остался в составе «Еллы», и ансамбль продолжает концертную деятельность и студийные записи. «Елла» по-прежнему часто выступает перед своими поклонниками, выпускает диски, коллектив довольно частый гость телевизионных музыкальных программ.

0: защитники земли русской. Венец славы Александра Невского. У каждого народа есть свои национальные герои, которых любят, чтят и помнят. Их имена остаются в веках, а нравственный облик не только не стирается в памяти потомков, а напротив, с течением времени становится ярче и светлее. Они становятся ангелами-хранителями своего народа и просителями за него перед Богом. Для нашей страны таким героем является великий полководец, государственный деятель и святой князь Александр Невский. Святого благоверного князя Александра Невского Русская Православная Церковь чествует ежегодно 6 декабря, день погребения в Богородице Рождественском монастыре города Владимира, и 12 сентября, день перенесения мощей из города Владимира в Санкт-Петербург. Святого князя почитали во все времена на Руси и далеко за ее пределами. Прошедшие столетия не смогли ни стереть, ни затуманить чистый и светлый образ князя. Наши дни. Как тебя зовут?
1: Александр.
0: Это значит защитник людей. Ты знаешь об этом?
1: Да, конечно. Я родился 30 мая. Родители назвали меня в честь святого князя Александра Невского. Знаю, что он был храбрым, непобедимым воином и праведным человеком.
0: Да, все верно. Святой князь и правда достойный образец.
1: Когда я вырасту, хочу быть таким же смелым и мудрым. Мне нравятся иконы с изображением князя. А еще памятник князю на коне. Это прямо перед собором Александра Невского у нас в Нижнем Новгороде на Стрелке.
0: А знаешь, что есть еще один памятник святому князю на Нижегородской земле? В Феодоровском мужском монастыре в Городце.
1: Правда?
0: Да, именно там святой благоверный князь принял монашеский постриг и почил о Боге. У тебя замечательный небесный покровитель. Но кроме того, Александр Невский – небесный покровитель всей нашей русской земли. И вот уже более 8 веков ее защитник. Знаешь, что Александру Невскому принадлежат слова «Бог не в силе, но в правде».
1: Да, слышал.
0: А знаешь, в чем тайна горячей любви русского народа к Александру Невскому, которая передается из поколения в поколение? Почему он причислен к лику святых?
1: Расскажите.
0: Чтобы понять это, надо обратиться к истории его жизни, понять масштаб его личности. Князь Александр Ярославич за всю жизнь не проиграл ни одной битвы. Имея талант не только полководца, но и дипломата, сумел защитить уцелевший остаток Северной и Северо-Восточной Руси от одновременного удара с двух сторон – католического Запада и Орды. Александр Невский отразил нападение Запада и защитил православие от католической экспансии. Делал он то, что и должен был, как разумный правитель в трудных исторических условиях. Не дать своему народу оказаться в еще более стесненных обстоятельствах, потерять остатки независимости и не подвергнуть его новым испытаниям. Образ князя в первую очередь олицетворяет для нас те вечные идеалы самопожертвования и бескорыстного служения, которые одни только и могут стать опорой в трудное для государства время. Живая связь в веках.
2: Перед смертью князь Александр принял монашеский постриг с именем Алексий в Нижегородском крае, в Городце, в Федоровском мужском монастыре. Случилось это в 1263 году. Так наша Нижегородская земля промыслом Божиим оказалась неразрывно связана с именем Александра Невского. Великого князя похоронили в одном из Владимирских монастырей. Почти сразу после погребения появились легенды о чудесах, которые происходили рядом с мощами князя. А спустя 300 лет Александра Невского официально причислили к лику чудотворцев. Канонизация Александра Невского состоялась в 1547 году на Московском церковном соборе при великом князе Иване Грозном. День его памяти, 6 декабря, вошел в православный календарь. Одним из ключевых событий, связанных с почитанием Александра Невского, стало перенесение его мощей. В 1724 году Петр I перевез их из Владимира в Санкт-Петербург, в Александро-Невскую лавру. Событие это имело духовное и политическое значение, так как царь видел в святом пример борьбы за интересы государства. Мощи стали главной святыней лавры. В дореволюционной России 21 мая 1725 года был учрежден орден Александра Невского, а 29 июля 1942 года в честь великого полководца учрежден Советский военный орден Александра Невского. В дни памяти великого благоверного князя в храмах проходят торжественные богослужения. Верующие обращаются к нему с молитвами, в том числе о защите от врагов. Своим покровителем святого князя считают воины и дипломаты. 28 декабря 2008 года Александр Невский был выбран именем России. Приведем слова нашего патриарха Кирилла. Почему благоверный князь из далекого прошлого, из 13 века, может стать именем России? Он боролся за национальную идентичность, за национальное самопонимание. Без него бы не было России, не было русских, не было нашего цивилизационного кода. Указом президента Владимира Путина от 7 сентября 2010 года учрежден орден Александра Невского. Александру Невскому воздвигнуты памятники. Его честь называют корабли, мосты, улицы.
0: Покровитель земли русской.
2: Роль Александра Невского как покровителя русской земли становилась ярче и заметнее всякий раз, когда Россия переживала трудные времена. Куликовская битва, рождение империи при Петре, Великая Отечественная война. Его образ в первую очередь олицетворяет для нас те вечные идеалы самопожертвования и бескорыстного служения, которые одни только и могут стать опорой в трудные для государства время.
0: Несу в себе сокровище и тайну, вовек неугасимую свечу. В ней лебединый крик и подвиг ратный, и русичи стоят плечом к плечу. В ней тихие молитвы чудотворцев, они всегда доходны до небес. В ней дол лазоревый и ласковое солнце, поля ромашковые и дремучий лес. Сквозь слезы светлые все терема да церковь, сквозь воды темные спасенный Китежград. А страннички идут, и путь не меркнет, и только ярче звезды в головах. А страннички поют, и сердце знает: о, Русь, ты стала песнью сама. Свеча твоя таинственно сияет, и в странстве их ведет через века. Земные песни больше не певали, когда поверили архангельской трубе. Князья святые землю отстояли, венцы стяжав нетленные себе. Я знаю, Русь, ты пронесешь, не дрогнув, свою свечу, ведь за тебя вовек князь Невский и Донской, и ангел полки, а ныне каждый русский человек.
1: Какой увлекательный рассказ! Спасибо! Я будто перенесся в то время и все увидел своими глазами. Теперь я буду еще больше почитать Александра Невского, имя которого ношу.
0: Да, твой небесный покровитель удивительный. Александр Ярославич за всю жизнь не проиграл ни одной битвы. Имея талант не только полководца, но и дипломата, он сумел защитить уцелевший остаток Северной и Северо-Восточной Руси от одновременного удара с двух сторон – католического Запада и Орды. Отразил нападение Запада и защитил православие от католической экспансии. Со дня рождения великого благоверного князя Александра Невского прошло более 800 лет, но его история жизни волнует и современных людей. Его именем названы православные храмы, мощи его покоятся в Александро-Невской лавре в Троицком соборе. В честь Александра Невского пишут иконы, картины, слагают музыку.
1: А как ваше имя?
0: Александр.
1: Вот это да! Вас тоже зовут Александр. И князь тоже ваш небесный покровитель.
0: Именно так. Это великий святой и воин, защитник земли русской. Твой и мой ангел-хранитель, благоверный князь Александр Невский. И пусть в наших с тобой сердцах теперь будет высечен девиз святого князя. Уверен, ты помнишь его. Не в силе Бог.
1: А в правде. Святый, благоверный, великий княже, наш Александре, моли Бога о нас.
0: Святой, благоверный, великий княже наш Александре, моли Бога о нас.
2: Связь времен. Существует ли она? И как через века, а прошло уже более 8 веков, отзывается нам, русским людям, образ князя? И что знает о нем молодежь? И знает ли? А давайте проверим. Проведем небольшой эксперимент. Мы выходим на улицу Большая Покровская, чтобы спросить у случайных прохожих, что им известно об Александре Невском. В основном это студенты.
3: Меня зовут Егор, мне 21 год. Про Александра Невского могу сказать, что был великим человеком, полководцем великим, одержал победу при Ледовом побоище и дипломатом, политиком великим был также. Я думаю, для России он мог бы быть образцом, потому что сочетает в себе большое количество положительных качеств, одерживал великие победы, делал огромный вклад в свое государство в целом.
4: Меня зовут Валерия, мне 20, и я учусь в Лобачевском. Наверное, первое, что возникает, это урок истории, когда мы проходили данную историческую личность. Сразу же вспоминаются подвиги, доблесть этого человека, его дипломатичность в том числе, как раз когда он договаривался с татарами насчет сохранение Руси, в том числе, сразу же вспоминается то, что эта историческая личность была выбрана голосованием как историческое лицо России. Наверное, это не случайно, ведь, как я уже упоминала, человек много чем запомнился. Если в целом появился такой человек, который запомнился многим своими доблестными поступками, сразу же очень как-то приятно становится на душе, что мы действительно являемся наследниками, что такая историческая связь какая-то происходит. В целом, изучение истории на таком уровне — это просто очень здорово.
5: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий, мне 20 лет. Я знаю, что он в начале 13 века разбил, получается, шведов в Ледовом побоище. По-моему, сделал он это лет в 20, и после этого сражения его и прозвали Невским. А после, там, по-моему, в 1242 году он разбил Литовский орден, насколько я помню. И тоже, ну, тоже победил и тоже сделал очень большой вклад для развития государственности, для укрепления границ государства. Но я в целом знаю, что он был хорошим политиком, очень таким смелым человеком. Как раз таки, исходя из факта, что в 20 лет он возглавил армию, разбил врага, скажем так. это действительно дает вот какой-то пример, стимул для роста, для подражания. Я знаю, что у нас есть храм Невского на Стрелке. Я там частенько гуляю, прогуливаюсь и обращаю так или иначе внимание на эту красоту. Я человек не очень такой боевой, не очень как бы связан с темой войны. Но именно смелость, именно вот это лидерство подчеркнуть для себя очень бы хотелось, потому что человек, опять же таки, легенда на то время было. Сейчас он остается важной фигурой в современной истории.
6: Меня зовут Илья, мне 20 лет. Ну, мне действительно известно, что Александр Невский — это великий князь, по-моему, московский, я могу ошибаться, но также он был и новгородским князем. Я знаю, что он разбил Тевтонский орден, то есть отразил захватническую армию, по-моему, которая преследовала цель обратить нашу страну в католическую веру. С другой стороны, Александр Невский умел идти на компромиссы, потому что при своем правлении он платил дань Золотой Орде. Он понимал, что с таким противником Россия не может пока тягаться, и вел умелую внешнюю политику. Ну, как я уже сказал, он умел идти на компромиссы. Мне кажется, что в современном мире это очень важное качество. Кроме того, он 100% обладал решимостью в свои 20 лет собрать войско, умело руководить им и отразить атаку. Это нужно быть, конечно, великим человеком.
2: В создании цикла передач «Венец славы Александра Невского» приняли участие Анастасия Шохина, Владимир Ганин, звукорежиссер Андрей Катышев. В цикле прозвучали стихи и песни Анастасии Шохиной, авторскую колыбельную исполнила певица Анастасия Шугалей. Стихи озвучил заслуженный артист России Владимир Ганин.